95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Год

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С Бим-Радио!

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-Радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Бим радио всегда настроен на волну.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис. Сау-сапелявых!

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Летнее настроение с Бим-радио.

0: виражи.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что в выражении «с места в карьер» последнее слово обозначает не горную выработку. Карьером также называют самый быстрый лошадиный бег, так что метафора внезапного движения лошади во весь опор буквально соответствует смыслу выражения «делать что-либо сразу и без промедления».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: С любовью от слушателей.
6: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
8: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.
9: Гороскоп на Бим-радио.
10: Без возрастных ограничений.
11: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
12: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
13: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях, вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу начальства. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С августа сотрудники ГИБДД будут пристальнее следить за автомобилями с открытыми окнами. Такое поведение могут расценить как попытку замаскировать нарушение норм по тонировке. Инспекторы вправе потребовать поднять стекла, чтобы проверить светопропускание. Согласно техрегламенту, передние и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. При выявлении нарушения водителю выпишут штраф в 500 рублей и предпишут устранить проблему. 5 семей в Татарстане, где воспитывают не менее 10 детей, получат в подарок автобусы от властей республики. Для сравнения, в 2025 году такой транспорт выделили 6 многодетным семьям региона. Интересный факт. Отдельные виды муравьев ведут своеобразное сельское хозяйство. Они культивируют грибы, заботятся о них и используют в пищу. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Помните, я не высыпался немножко, да?
4: Два дня.
3: В три утра же вставал, да. Сегодня я пошел еще дальше. Сегодня я проснулся в два.
4: И ничего не уснул?
3: Если, я уже, если честно, переживаю. Я думаю, что потом я буду просыпаться в час. Потом в 12. А потом я вообще перестану спать. Может, я вампир? Реально?
4: А может быть.
3: Называй меня Эдвард тогда.
4: Татарский вампир.
3: Как ректора Казанского государственного энергетического университета. Эдвард Ильич, передаем огромный привет. Спасибо большое за всю его работу, потому что он сделал просто завершение моей студенческой карьеры невероятно приятным. Ну, с его позволения меня просто на бюджет переводили. Ну, не только с его, там, конечно, у нас много людей было. Только я так сказал, просто как будто меня ректор сам лично перевел. Ректору пришли, сказали, смотрите, какой классный парень. Он одобрил за это ему огромное спасибо.
4: Он говорит, переводите.
3: Да, переводите.
4: Через дорогу.
3: Торжим Айтекс. Короче, и вот, и в 2 часа ночи.
4: И они такие, ща бегают.
3: Да, да, так и было. И вот, 2 часа ночи, еще и гроза в Казани. Ну, гроза выглядит, конечно, классно. Молнии, дождь.
4: Не грозы, но...
3: Не надо такой классный момент, такой плохой песни.
4: Почему же
3: такое? Красиво, конечно. Ну, вы что в 2 часа? Вот я вижу, я читаю слушателей. Вот Евгений пишет, доброе утро, утромены. Выехал в 2 ночи, помыл машину и тут же ливанул. Обидно, понимаете?
4: У меня был подобный случай очень давно. Прямо...
3: Казанского государственного энергетического университета. Эдвард Ильич, передаем огромный привет. Спасибо большое за всю его работу, потому что он сделал просто завершение моей студенческой карьеры невероятно приятным. Ну, с его позволения меня просто на бюджет переводили. Ну, не только с его, там, конечно, у нас много людей было. Только я так сказал, просто как будто меня ректор сам лично перевел. Ректору пришли, сказали, смотрите, какой классный парень. Он одобрил за это ему огромное спасибо.
4: Он говорит, переводите.
3: Да, переводите.
4: Через дорогу.
3: Торжим Айтекс. Короче, и вот, и в 2 часа ночи.
4: И они такие, ща бегают.
3: Да, да, так и было. И вот, 2 часа ночи, еще и гроза в Казани. Ну, гроза выглядит, конечно, классно. Молнии, дождь.
4: Не грозы, но...
3: Не надо такой классный момент, такой плохой песни.
4: Почему же такое?
3: Вообще, красиво, конечно. Ну, вы что в 2 часа? Вот я вижу, я читаю слушателей. Вот Евгений пишет, доброе утро, утромены. Выехал в 2 ночи, помыл машину и тут же ливанул. Обидно, понимаете?
4: У меня был подобный случай очень давно, это прям вообще вот великолепно было. То есть

0: дождь.
1: Не грози.
0: Не надо, не надо такой классный момент, такой плохой песни.
1: Почему же Годжира?
0: Красиво, конечно. Ну, вы что в 2 часа? Вот я вижу, я читаю слушателей. Вот Евгений пишет: доброе утро, утромены. Выехал в 2 ночи, помыл машину и тут же ливанул. Обидно, понимаете?
1: У меня был подобный случай очень давно. Это прям вообще вот великолепно было. То есть я заехал на мойку, все двери закрыли. А там, так знаешь, такой, и комната ожидания, так не видно ни окон, ничего, все закрыто.
0: Секунду, давайте сначала расскажу, чтобы самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Так, и что, заехал?
1: Ну и вот заехал, все, там, короче, не моет машину, я сижу в комнате ожидания, окон-то ничего нету, все.
0: Да.
1: Мне помыли, все, натерли, все, я оплатил, такие, говорит, все, спасибо, такие.
0: Помыли, натерли, а машину фарит?
1: Да, и машину тоже.
0: Классическая.
1: Так вот, они нажимают, открывают ворота, вот так вот просто ворота открываются, а там просто стена воды, просто очень просто. Я так, то есть я даже, ну, все, даже я 100 метров чисто не проехал.
0: Надо было сказать, ребят, я тут встаю сутки.
1: Сутки.
0: И поеду завтра. Ну что ж, доброе утро всем еще раз. У нас сегодня уже четверг, 23 июля. Сегодня у нас много чего для вас припасено. Сегодня к нам в гости придет, ну, во-первых, Регина Халиуллина. Разговаривать будем о кредитах и банкротстве. Во-вторых, сегодня будет рубрика «Эврика» с Полиной Бесалимовой.
1: Полина придет, да.
0: Придет обязательно. Вот так что ждем. Это где-то 8-10 же у нас, по-моему, или это попозже будет?
1: Да, по-моему, мы ей даже песню споем. Полина.
0: Интересная песня. Классная песня. Я не знаю ее просто.
1: Это Полина Гагарина.
0: А, точно! Вот, все, я просто не слышал, пропустил. Хорошо, значит, игра слово за слово с классными призами сегодня. Утроки будет в завершении.
1: С классной песней.
0: Поздравления, да, песню уже можно предлагать прямо сейчас. Ну, а в ближайшее время утромань в конце часа и историческая справка в ближайшее время. Так что, дамы и господа, с вами сегодня ближайшие 3,5 часа проведут напротив меня Фарид Галимов.
1: А напротив меня Альберт Кузьяхметов.
0: Здравствуйте. Ну вот, в общем, пойдем почитаем историческую справку. Потом вам все обязательно расскажем. Все это произойдет через пару мгновений. Ну, а вы пишите нам приветы в ТГ или в Макс, ребята. А мы начинаем!
1: Let's go!
0: Окей, let's go!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
12: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
13: Тики-вики.
12: Родители и дети, приходите.
13: Тики-вики.
14: Ну что там?
15: Усталость и сонливость.
14: Да-да, совсем сонливый.
15: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
14: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: «Газ Фолл» и «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
18: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
0: Шути меня, давай!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Историческая справка.
9: 23 июля, дорогие мои, июль на исходе. До конца июля осталось буквально 8 дней, так что успевайте проживать. Жара стоит, дожди идут, все весело, задорно. Впереди нас еще ждет очень жаркая погода. Кстати, 4 капли я вижу вот 30 июля, но об этом мы поговорим чуть попозже в том самом точном прогнозе погоды. Ну а в исторической справке начинается все с праздников, как мы любим. Сегодня день дачника в России. Вот так вот, поздравляем всех. А ты знаешь, откуда вообще дача вот взяли? Ну как явление вообще, откуда взялось? Я вот просто сейчас был шокирован, когда изучал.
10: Насколько я понял, Советский Союз стали выдавать по 6 соток, вот тогда вот эта тема вошла.
9: И нет. Смотри, оказывается, еще при Петре Первом есть в 18 веке земельные участки в окрестностях Питера жаловали приближенным, чтобы те как бы могли отдыхать за городом, но при необходимости быстренько раз и добраться сразу же в столицу. Ну а вот уже массовым явлением, конечно же, в советское время, как ты правильно говоришь, это стало. Тогда все получили свои знаменитые 6 соток, ну и все, и там овощи, фрукты, все как мы любим, и стоять в наклонку с утра до вечера.
10: Это да.
9: Собрать картошку, значит, где-то в детях 90-х вырастить огромную ненависть к труду в этом всем деле. Ну, либо отдыхать в выходные семьи на шашлыках, построить баньку, сделать там всю красоту. В общем, все как мы любим. Не знаю, как вы, напишите, для чего вам нужна дача в 2026 году.
10: Отдыхайте. А многие до сих пор так. Многие вот. До сих пор пятая точка кверху.
9: Вот, да, так я и думаю. Но зато она у них самая загорелая. День работника специального учета уголовно-исполнительной системы. В общем, приказом ФСИН России в 2007 году этот праздник учрежден. Мы поздравляем всех, сотрудники, ветераны службы. Пусть у вас все будет хорошо. Всемирный день.
10: Вот сегодня праздник, который к тебе относится.
9: Да. Расскажите, пожалуйста.
10: Да, и пожалуйста, пожалуйста. Сегодня, друзья, Всемирный день китов и дельфинов.
9: Значит,
10: почему относится к Альберту? Потому что Альберт у нас заслуженный дельфинар.
9: Да. Много лет работал я в дельфинарии.
10: А, дельфинатье.
9: В Татарстане, в Казани несколько лет работал, вы меня могли увидеть. Возможно, вы такие: о, это же ты был тогда же. Да-да-да, вот этот странный парень с ирокезом, это был я. Ну, это первый год, потом я уже нормально
10: стал. С плавником на спине, это был я.
9: Ну, конечно, серьезно.
10: Рыбу просил, ходил.
9: Да, на сегодняшний день вообще полный запрет коммерческой охоты на китов. И, ну, многие до сих пор считают, что, например, дельфинарий — это какое-то зло. Это было злом, когда вот эти передвижные были дельфинарии. Сейчас все не так. Я в сети, в которой я работал, они изучают еще дельфинов, у них есть целый институт. У них вообще зарождение было интересное. Вот там, где я работал. Сначала были ученые, которые изучали дельфинов. Грянули 90-е, страна развалилась, и был вопрос: либо отпустить дельфинов на волю, там они погибнут 100%,
10: ну, да,
9: либо их удержать, соответственно, каким-то образом их прокормить. Вот они их пытались как-то кормить, поняли, что уже не вывозят, и решили придумать бизнес, чтобы просто отбивать еду, как раз показывать шоу. Потому что были тренеры, были ученые, были доктора. Все это было. Они, в общем, сделали такую сетку. И на сегодняшний день, знаешь, какая самая проблема большая моей сетки, которая она работает? Самая большая их проблема. Они не знают, куда распихать новых дельфинов. У них рождается дельфин, потому что они перестали. Ну, то есть 90-е годы, когда еще был разрешен, вылов дельфинов, был такой момент. У них есть дельфины, которым по 35 лет. То есть они мои одногодки.
10: Нифига себе.
9: Да. Одну из них зовут Зоя. Там есть Инга, там их много, короче говоря. Вот, и им по 35 лет, они уже несколько раз матери-героини, много раз рожали. В общем, условия классные.
10: А здесь, получается, тоже живут в неволе, и их тоже не выпустишь, да, получается? называется, так?
9: Ну, именно так, конечно, конечно.
10: Да, и что они делают с ними?
9: Ничего, просто выступают, открывают новые дельфинарии и так далее. Ну, и самое главное, изучают, потому что изучение же большой вопрос, а никто этим не занимается, если честно. Вот, а Япония, например, совсем недавно вышла из Международной китобойной комиссии в 2019 году и возобновила китобойный промысел на территориях водных. Поэтому, дамы и господа, имейте в виду, что промышленный вылов там в Японии, в Норвегии, в Исландии все еще продолжается. Вот к ним и вопросы. Всемирный день синдрома Шагрена сегодня. Такая болезнь, ее нельзя пока вылечить, в честь шведского врача Шагрена. В общем, сильно пересыхали глаза и рот у пациента, и вот он впервые в 1933 году подробно описал эту болезнь. Одно из самых частых аутоиммунных заболеваний. Встречается у одного из 70 человек, и в основном болеют женщины. Сухость во рту, в глазах, на других слизистых, а еще жжение, резь, зуд век и боязнь яркого света. Вот
10: жесть,
9: они.
10: Какая.
9: Да, такие вот есть у нас истории. Ну, у нас есть еще праздники из стран разных, да и не обычные праздники, из необычных праздников. День великолепной бабушки сегодня.
10: Еще один вообще интересный праздник. Сегодня международный день бла-бла-бла.
9: Тоже туда же.
10: Представляешь, бла-бла-бла.
9: Если мы говорим про день великолепной бабушки, не могу не сказать, в 1984 году американка Элис Соломон, она в 50 лет только окончила колледж, потому что захотела вот это изменить стереотипное восприятие женщин старшего возраста, ну и доказать, что бабушки вообще-то не только хранительницы домашнего очага, но они еще мощные, могут даже колледж заканчивать. И закончила с удовольствием. Ну, всемирный день бла-бла-бла. Естественно, бессмысленная речь, синонимы неправды иногда зачастую используются. Ну и вообще, в целом, любите вообще поболтать? Напишите.
10: Но это про нас.
9: В США день ванильного мороженого сегодня. Быстрая перепись. Вот у нас скоро будет воробьиная перепись, а у нас перепись шоколадное мороженое, ванильное мороженое или ореховое. В Абхазии день флага, в Египте годовщина июльской революции, в Индонезии день детей, ну а в народном календаре...
10: День смус-мумрика.
9: Да, ну а в народном календаре сегодня, друзья мои, очень серьезный, мощный праздник. Сегодня прямо вообще в тему сегодняшней
10: реально,
9: ночи.
10: Да.
9: Антоний Громоносец. О, как!
10: Ты прикинь, да, сегодня громко размыл.
9: Да,
10: вот. Он как будто вступил в свои права такой.
9: Все узнаем. В эту дату крестьяне внимательно вслушивались небесные раскаты. Резкий, отрывистый гром предвещал короткие спокойные дожди, а вот низкие гулки — это затяжной ливень. Молнии же опасались особо, потому что верили, что в дерево, которое поразило молния, прячется нечистая сила. Ну,
10: вообще все с водой связано. В этот день нельзя шуметь у воды. Запрещалось громко разговаривать, выяснять отношения, ругаться и мутить воду в реках или озерах, чтобы не разозлить водяных духов. Проливать воду нельзя тоже.
9: Из рыболовной приметы. Если именины святого выпадали на среду или пятницу, и при этом гремел гром, рыбаки готовились к богатому улову. Ну,
10: прикол.
9: Нас практически попал, но, к сожалению, да.
10: Ну, а бывает сегодня такое... можно ходить в баню, собирать ряску и слушать гром.
9: Потому что второе прозвище Антония не только громоносец, но еще и ряс. Соответственно, поэтому собирали ее на корм скоту и как удобрение. Очень удобно, на самом деле.
10: И, кстати, смотри, ночная гроза предвещала скорое установление хорошей теплой погоды. Ты куда вроде она была, и хорошая тоже.
9: Идеально. Ну, а мы двинемся дальше и расскажем вам про исторические события, которые произошли 23 июля в 1687 году в Париж. Прибыло первое русское посольство, что стало началом дипломатических отношений между Россией и Францией. Ну, считайте, 17 век в разгаре.
10: А сейчас все убрали.
9: Да нам продолжают. Нет, да и бывает. В 1831 году начался холерный бунт в Старой Руси. Была такая история. Ну, вы же понимаете, да, люди болеют. Ну, и, соответственно, им что-то не нравится. Это издревле абсолютно. Вот. Что вообще было? Это немножечко, это масштабный, жестокий, кровопролитный такой был эпизод. То есть там были антихолерные восстания в Российской империи. Ну, из-за жесткого карантина. Люди думали, что это теория заговора.
10: Ну, да.
9: Ничего не изменилось за эти года, потому что и так далее. Ну и к тому же окуривание хлоркой там еще было. То есть колодцы, домы, хлор... Домы, говорю.
10: Да, и домы тоже.
9: Строить
10: и домы.
9: Люблю домы, дверь. Да, хлорной известью проходили. И местные жители думали, что белый порошок – это яд, который мы хотели. И, конечно же, ну, естественно, отравить. Конечно же, отравить всех. Всегда так думают. Ну и триггер. Накануне там задержали мещанина. Он ошибочно обвинил офицера в рассыпании яда. Его арестовали, и это спровоцировало резкий всплеск народного гнева, потому что накопилось. Ну, ничего вообще не поменялось. 2020 год показывает ряд. Вы посмотрите, сколько лет уже прошло. Это 1831 год и 2020, например.
10: Кстати, мы с тобой проскочили. Сегодня такая знаменательная, да, 1240 год. Состоялась знаменитая Невская битва. в этот день. Представляешь, да. 1240 год.
9: Интересно.
10: Это когда новгородское войско под командованием князя Александра Ярославича разгромило шведский отряд. Не знаю, почему сегодня показывают.
9: Ничего себе.
10: Да, представляешь.
9: Ну, да. Это, конечно, интересно.
10: День Невской битвы.
9: Интересно. Потому что я вот открыл сейчас сайт.
10: Там же как бы вроде лед же должен быть.
9: Невская битва 15 июля 1240 года проходила вообще. И очень странно.
10: Странно, что... да. Вот, и выходит сегодня тоже, я тоже не пойму. Тоже.
9: Да, так что, дамы и господа, будьте всегда... Видите, поэтому правильно надо проверять информацию.
10: И не говори.
9: Так, окей. Значит, в 1840 году Британия объявила о том, что Канаде будет предоставлен статус самоуправляющейся территории. Это был первый шаг канадской независимости. Ну, конечно, они продолжали втайне управлять тогда Канадой. В общем, разные там были истории. Это вот что касается колонии. Почему? США же по факту же колония британская тоже. Ну, только британцы, там кого только не было. И потом в один момент они отделились, естественно. Ну, в общем, многие до сих пор страны, которые якобы не обладают колониями, на самом деле, де-факто ими управляют. Поэтому вы там не ведитесь. В 1901 году немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы. Да-да, он тогда предполагал, конечно, ну, палочку Коха, наверное, вы слыхали, но он тогда уже предположил, что там обычно, где болезнь, много крыс, а крысы, как вы знаете, да, там блошки на людей, они кусают, переносят и так далее, ну, и они тогда не думали о том, что еще есть воздушно-капельный путь, до этого еще было далеко.
10: И в этот же год он же, Роберт Кох, объявил, что люди обычно не заражаются туберкулезом от крупного рогатого скота.
9: Вот, да, это потому, что он постоянно это изучал и подробно это изучал. В 1903 году, спустя месяц после образования корпорации Ford Motor Company, они выпустили в продажу свой первый автомобиль, легендарный
10: A, да.
9: Ford серии А, Model A, крутой, если да. точнее. Да. И с этого все пошло-поехало. Потом 1700 Ford Model T и так далее, и так далее. Да, вот массовый был автомобиль. В 1923 году на базе больницы граф Шереметьево открыт Институт травматологии и неотложной помощи имени Склифосовского. Сколько лет, например?
10: Знаменитый Склиф.
9: Конечно. Ну, далее, значит, если быть точнее, вот, в 1985 году в СССР баллистические ракеты «Тополь» были поставлены на боевое дежурство. Но мы их довели до состояния «Тополь-М», межконтинентальные, несут, очень опасные.
10: Не много боеголовок сразу.
9: Да, если что. То есть там летит-летит боеголовка где-то в стратосфере, потом делится на несколько боеголовок, еще выпускают там ложные.
10: Ложные, не ложные.
9: Да, и
10: да.
9: вот это все очень, да. Круто, да, что мы такие секреты технологии знаем уже и рассказываем?
10: Да, об этом рассказывали много раз.
9: Мне мама перед сном рассказывала, сказка говорила, сказка это вот так вот говорил. Так что не надо, не трогайте меня, ладно? В 2000 году неожиданно был открыт естественный спутник Юпитера диаметром всего лишь 4,8 километра.
10: О, нифига себе, маленькая.
9: Вот, ну, то есть уже, да, могли предотвратить.
10: По сути, такой булыжник летает там в космосе.
9: Ну да, такой просто 5-километровый, огромный, да. но в целом, конечно,
10: неплохо. Ну, по меркам космоса, вообще же крошка.
9: В 2002 году на берег острова Тасмания выбросило гигантского кальмара. Длиной он был более 15 метров. В нем увидели реальный прототип мифологических морских чудищ.
10: Четверть тонны весил, прикинь.
9: Ну да, ну это нормально, потому что, смотрите, он там плавает на дне, он реально огромный, плюс его, он всплывает, огромное давление перестает у него действовать, он разбухает, естественно, становится в несколько раз больше, и, соответственно, люди видят и думают, боже мой, кто же там обитает на дне морском? Страшные люди, какие страшные.
10: На них же охотятся кашалоты. И частенько кашалоты, когда всплывают, они в таких ранах от этих вот кальмаров. Драк у них.
9: А вот в 2010 году на шоу X-Factor 18+, была основана группа One Direction. Ну, это вот такие вот ребята. One Direction, вот эти вот.
10: Да-да-да.
9: Вот, друзья мои.
10: Мальчишки, по которым сохнут девчонки.
9: Да, к сожалению, участник...
10: К сожалению, сохнут.
9: Да, у группы One Direction Лиам Пейн, он разбился, упал с балкона третьего этажа. Была такая вот грустная история.
10: А, да, да.
9: Слушаем музыку и вспоминаем, безусловно. Ну, а мы посмотрим, кто родился в этот день. И у нас, значит, Франческо Сфорца в 1401 году родился. Это итальянский кондотьер. Кондотьер, то бишь, это начальник дружины наемников. Он основатель династии правителей Милана, Сфорца. Это знаменитая семья миланская, конечно же. Ну, не можем не сказать про Михаила Воронцова. В 1714 году госдеятель, дипломат, участник дворцового переворота, был канцлером Российской империи при императрице Елизавете Петровне и Екатерине II.
10: Был такой человек, был.
9: Был литературный критик и публицист, личный корреспондент Александра Пушкина Петр Вяземский. Было такое. Человек был серьезный. Второй из четырех братьев родился в этот день. Основатели голливудской кинокомпании Warner Brothers. То есть братья Уорнеры. А это именно Альберт Уорнер. Отличное имя, кстати, у господина было.
10: Да.
9: Далее.
10: Так, 1915 год. Родился Михаил Львович Мутусовский.
9: Ух ты.
10: Русский советский поэт, сценарист, переводчик, военный корреспондент. Ну, это крутой человек. Что же говорить-то?
9: Вопросов, конечно, ноль. Так, давайте посмотрим, кто родился и все еще с нами на одной планете шагает. Это Вуди Харрельсон. 65 лет ему. Они с Мэттью МакКонахи прекрасные друзья. Вы, наверное, знаете его фильм, например, «Настоящий детектив», «Семь психопатов» или, например...
10: Это крутой актер.
9: Вот эта вот четверка-то, где... Я забыл, как называется.
10: Про фокусников.
9: Да-да-да. Напишите, кто помнит. Все 18+.
10: Смотри, сегодня 65 лет, юбилей отмечает Мартин Гор.
9: Отлично.
10: Это Депеш Мод, ты что, легенда, легенда.
9: Моника Левински, вот то легенда.
10: Женщина, которая не стирает белье.
9: Президента США Билла Клинтона. Роман с ней чуть не привел к импичменту. 53 года ей исполняется. Вот чем она стала. Вот представляете, вас в памяти у всех вы оставите вот именно таким человеком. 37 лет исполняется Даниэлу Рэдклиффу. Ну, Гарри Поттер,
10: Гарри Поттеру,
9: конечно.
10: Гарри Поттеру.
9: Британский актер театра и кино. Молодец, кстати, что он вырвался из этого клише.
10: Наш коллега с тобой сегодня отмечает.
9: Кто?
10: Иван Демидов.
9: Ну и в завершении...
10: И еще Slash-гитарист Guns N' Roses.
9: И 31 год исполняется Клаве Коке, певица и автора песен. Так что поздравляем Клаву. И
10: напоминаю,
9: в завершении сделать этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимейшей, друзья мои, рубрике под названием...
8: Историческая справка.
0: Реклама на бирже.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ № 67. Часто.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет» – не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союз». Южный парк 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях. Вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу на начальство. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А вот и самый точный прогноз погоды. Ловите его от Фарида. Что нас ожидает?
7: Ну, поехали. Вот Яндекс.Погода говорит, что сейчас 21 градус.
6: Правильно.
7: Да, будет у нас теплее. Сегодня будет максимум 27.
6: Правильно.
7: Яндекс.Погода говорит, что сейчас опять пойдет дождь. С вероятностью 30%. Будет он идти в час, два, три, до 16:00. Вероятно. При этом другой, собственно, источник тоже говорит, что пойдет дождь, но он пойдет типа прямо аж с 9 утра. Прямо неплохо. С 9 как будто он пойдет. И даже прямо много будет дождя в 15-18 часов. Интересно, друзья, вот так вот они все друг друга как бы перебивают, вот эти источники. Но завтра, елки-палки, днем плюс 27, да и утром, и днем, и вечером дождь показывает. А,
6: вот
7: у, меня, а
6: да?
7: у меня работа на улице, елки-палки.
6: Хи-хи-ха-хак, а вот у меня 26-го будет идеально. Ого, 26-го, 32 градуса днем и облачно целый день. Значит, это будет очень и очень
7: так, а вот другой, душно. А другой источник, что мне говорит, 24-го, что он говорит, что он? А говорит, что в 12 будет дождь и 18, а типа днем не будет.
6: Не знаю.
7: Не знаю.
6: Надо
7: не знаю.
6: Верить одному источнику. Самый точный прогноз погоды же у нас.
7: Ну и не говори, будем посмотреть. Но зато, друзья, 25 июля в субботу. Плюс 30, жара.
6: Да,
7: там жара. Да. У нас следующий... ребята едут в Самар, на мотиках приглашают тоже прокатиться.
6: В следующую четверг у нас 30-го, смотрите, к 4 будет, 4 капли.
7: 4 капли.
6: Это много.
7: Это очень
6: для
7: много.
6: Вот обозначения. Ну, там и температура как будто на понижение идет с 29-го, 29-го прям 30-ка днем и солнечно целый день, а потом резко в четверг вот дождь, потом плюс 26 днем, пятницу плюс 24 днем, субботу плюс 22 днем и потихонечку на убыль уходит. Так что, дамы и господа, готовьтесь заранее, закупайте себе дождевички, зонтики берите с собой периодически.
7: Пуховички.
6: И чуть-чуть уже можно приглядываться к чехлам на обувь, такие силиконовые есть, такие закрывающие. Чтобы по лужам чипи-чипи-чап-чап делать.
7: Я иду по лужам.
6: Я бы давно, кстати, прыгали по лужам. Надо попрыгать, мне кажется. Это такой мощный выброс.
7: Я
6: даже не купался в этом году. А где мне надо искупаться? На каком озере? А ну-ка, напишите.
0: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
1: Шоу «Утромены».
8: А я думал, сова.
6: Ага.
7: Сейчас значит... тебе хан батька напишет, где искупаться надо.
6: Пусть пишет, не проблема. Мы знаем, мы понимаем друг друга. На реставрацию башни Сюмбике выделили 136,6 миллиона рублей.
7: Неплохо.
6: Значит, отремонтируют кирпичную кладку, окна, восстановят кровлю и не только. Ну да, давным-давно уже хотели на это дело выделять, то есть ее там постепенно все вот там усиляли-усиляли, чтобы она не заваливалась, вроде как усилили, сейчас будут все это дело доводить до красоты. Башня Сюмбике, конечно, прекрасная, хочется немножко лоска, вот этот лоск.
7: Ну, красота, конечно.
6: Но строительная работа такого плана, конечно, невероятно дороги, да, и эти 136 миллионов, я даже удивлен, что относительно всего этого как будто не так и много. Но если это относительно вот этого здания, конечно, имеется в виду, с нынешними ценами, это, конечно, невероятно. Мы же с вами, друзья мои, неожиданно попадаем не в самый лучший рейтинг, который перекресток, где же меня носит, пролетело, Новаторов и Ершова.
7: Да, есть такой перекресток, в Казани занял 5-е место в рейтинге, ребят, внимание, самых опасных в России.
6: Сколько там?
7: Представляешь, за 5 лет там произошло 63 ДТП.
6: Очень много.
7: Один погибший даже есть, 78 пострадавших. Ущерб, знаешь сколько? 104 миллиона рублей.
6: Вот это, конечно, не тот рейтинг, который Казань хотел бы, я думаю, попадать, но...
7: Повторяемость экстремали, почти 6 аварий в год.
6: Ничего себе, как бы. Чего, что бы там только не делал. Ну что ж, ну, можно же как будто решить. Туда можно навтыкать где-то 15 тысяч камер, чтобы вообще за каждое нарушение прилетало людям, чтобы они перестали там. А же явно из-за нарушений. Кто-то где-то как-то пытался проскочить, кто-то где-то как-то неправильно понял, что-то где-то как-то
7: там
6: не смотрел.
7: Скорее всего, поворот надо запретить на Новаторов.
6: О, ну вот видишь, вот ты тоже. Запретить. Ну запретить. Вот первое, что в голову приходит. Посмотрим, как решат. Мне кажется, этот вопрос теперь поднимут уже на высшем уровне. Есть ощущение, что с этим перекрестком что-то делать. Кто знает, этот перекресток, что там не могут разъехаться-то? Напишите,
7: не знаю, не знаю.
6: И так далее.
7: Там просто сейчас остановки вот эти вот, трамвайные. Трамвайные остановки вот эти вот, знаешь, которые находятся посередине.
6: Вот там человек пишет, говорит, как раз стою на этом перекрестке. Да, напишите, что там, аварийность, как вообще, нормально? Нет, обязательно пишите и так далее. Так, далее, значит, тут интересно, говорит, поймал интересное, удивительное сочетание чисел, напишет Марат.
7: Да, кстати, да.
6: Значит, время было 7.23, а сегодня 7 месяц и 23 число. И в этот момент едет Land Cruiser на встречу с госномером. Ну, тут немножко не попали. 3.23, а по навигатору время прибытия 8.23, говорит. И вот да. Я, говорит, уже и думаю, кто опытный в этом вопросе, у кого это часто, что делать. Марат, я думаю, вы предсказатель. Я думаю, вам надо пара в битву экстрасенсов, потому что такие вот только особенные точным людям это попадается.
7: А если бы еще Марат было бы 23 года, было вообще прикольно было.
6: Да, Марат, а сколько вам? Или 823 года, тоже, кстати, было бы прикольно. Обязательно пишите, что вы, как вы, где вы и так далее. Ну, а мы что? Мы немножечко сейчас окунемся с вами в золотые нулевые. У нас там песня про бабочку такую, да? Ком-маледи, ком-ком-маледи, знаете?
7: И мы оботрываем
6: Sugar Baby. Вот, но перед этим мы немножко послушаем про кислую... Ну, вы сейчас сами все поймете.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка. Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Вообще прям обожаю эту песню из нулевых, конечно. Сильно очень. Невероятно.
1: По-моему, солиста уже нет, если не ошибаюсь.
0: Ну, вполне возможно, я даже не удивлюсь. Времена были такие. Но мы с вами здесь, и у нас впереди утромания и дорожная информация.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8 937 29 39 444.
4: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
8: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: Бим Радио.
1: Тем временем в Казани по дорогам у нас что происходит, рассказываем. Да, 2 балла, дороги почти свободны. Судя по всему, вернулся бензин, вернулись и пробки, дамы и господа. Но на данный момент крупнейших пробок вообще не обнаружено.
2: И ДТП не обнаружено, кстати.
1: И мосты, и дамбы свободны. Это означает, что просто достаточно соблюдать ПДД, и все у вас будет хорошо. Если ПДД соблюдать не будете, через час Анастасич придет вам и покажет вам Кузькину мать.
2: А-та-та устроит.
1: Да, у него у одного, кстати, есть фото Кузькиной матери, поэтому, если честно...
2: Его подруга.
1: Только к нему все вопросы. Ну а мы пойдем в нашу замечательную рубрику, в которой мы деньги за правильный ответ отдаем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» П. Саттарова Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий «Quick Step». Извините, сейчас чихну. Или не чихну. Вот вы тысячи бесит, да, когда вот так вот. Ладно, пока не чихается, но в моменте прям очень хотелось. Итак, еще раз. Салон напольных покрытий Quick Step. Если ищете напольное покрытие, то ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин Quick Step на Альберта Камалеева 32. Телефон 245-2150. 245-2150. Прямо напротив ипподрома. Очень удобно. Парковка имеется. Ну а мы с огромным удовольствием. Во-первых, сообщаем вам, что сегодня у нас играет девушка. Девушка красивейшая. Поэтому все бегом в прямую трансляцию в ВК. Не зря, собственно говоря, мы ее ведем. Зухра Князева у нас сегодня. Зухра, доброе утро.
3: Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, у тебя сегодня второй раз получается.
3: Все верно, да, второй раз.
1: Какие были ощущения после первого раза? Ну, после утромания, я имею в виду, на всякий случай уточню.
2: Там, да, понравилось, это мало ли.
1: Да, уверен, там уже хихикают люди, потому что, да. Расскажи, какие были ощущения тебя в первый раз? Было ли тебе страшно?
3: Первый раз, когда я к вам только-только села, конечно же, были переживания, я нервничала.
1: А сейчас?
3: А сейчас уже как-то более спокойно. Все равно, когда уже садишься к вам, уже все равно такая атмосфера у вас приятная.
2: Ну, раз пришла второй раз, знаешь, понравилось.
1: Ну, получается,
2: да. Особенно мне нравится фраза, когда садишься к вам второй раз.
1: Да, это прекрасно. Ну, а расскажи, пожалуйста, кто за тебя сегодня болеет и на какой сумме мы в прошлый раз остановились-то?
3: Мы остановились на 100 рублей.
1: Красиво.
3: На второй вопрос я не ответила.
1: Второй вопрос. Ну, сегодня у нас все будет попроще.
2: Как говорится, повторим.
1: Получше. Вот, и поэтому всем твоим болельщикам мы передаем большой привет. Кстати, кто за тебя сегодня?
3: Все друзья, все знакомые.
1: Всем сказала? Всем рассказал?
3: Знакомым сказал.
1: Ага, да. Все, супер. Вообще, так что добро пожаловать. Вот прямая трансляция ВК.
2: Да, Ансар уже пишет, в прямой трансляции говорит, реально красивая.
1: Да, я спасибо, спасибо, друзья, сразу, молодцы. Да.
3: Спасибо.
1: Правила просты, 5 вопросов впереди на разные денежные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Зухра, пожелаем тебе удачи. И прямо спасибо. Сейчас тогда начнем играть. Первый вопрос, 100 рублей, let's go.
0: Утромани.
1: Ну, начнем с простого. Как называются специальные кроссовки для футбола? Сейчас все будет, не переживай. Мы здесь, мы рядом.
3: Я знаю.
1: Да.
2: Ты знаешь?
1: Да. Вот смотри, значит, знаешь, как бы резиновые сапоги по-татарски?
2: Да.
1: Они будут бутый.
2: Буты.
3: Бутцы.
1: Бутцы!
3: Да.
1: Молодец, 100 рублей заработанное, да.
0: Утромены утроманят.
1: У меня вообще бутсы были только один раз. Вот эти вот, я сейчас многие, наверное, вспомнят, на рынке вот эти продавались, которые с резиновыми же шипами были, на такие синенькие они были. Там сбоку написано было «сокер». Понимаете, одна буква, и уже ты неудачник.
2: А я уже хотел вспомнить Виктора Бута.
1: Да, тоже неплохо. Ну что ж, двигаемся дальше. Вот этот следующий вопрос, как будто он чуть-чуть даже как будто попроще. Ну не знаю, сейчас вот проверим. Внимание, вопрос на 500. Какой десерт получится, если взбить яичный белок с сахаром?
2: Сухара такая, все, пока я пошла домой.
3: Меренговый рулет.
1: Так.
3: Меренговый, ну да. Безе.
1: И все, ты дала оба правильных ответа, на самом деле. Здесь так и написано, безе или меренга, молодец.
2: Молодец, да.
0: Утромены утроманят.
1: Следующий вопрос у
2: вот,
1: нас
2: смотри,
1: будет.
2: Вот, смотри, прошлогодний уже, ой, прошлогодний. Прошлоразный рекорд побит.
1: Отлично.
2: Второй вопрос прошла.
3: Третий вот, раз пожалуйста. Придут, на третий отвечу.
1: Сейчас будет загадка, внимание. Когда она садится, они встают. О чем речь?
3: Всем встать, суд идет.
1: Хорошо, вот. Ну, вот так, так вот, если подумать. Если подумать.
3: Когда она садится.
1: Когда она садится. Что-то садится, и они встают. Шли-шли, встали.
2: Шли-шли, встали.
1: А она села.
2: Просто она садится.
1: Бывает такое. Какие-нибудь есть предположения?
3: Так, когда она садится.
1: Да.
2: Она бывает такое. Частенько да, бывает. У всех, у всех бывает такое.
1: Неожиданно причем. Идешь-идешь. Раз.
2: Раз встали. Эх. Села.
3: Когда она садится, все встают. Правильно?
1: Нет, когда не она все, садится, не они. Они встают. Они да, встают. Они встают. Угу. Смотри, встают есть разные значения. Не только с места встают. Подскажу тебе.
2: Да, вот такая подсказка хорошая. То есть стоит не имеет своего, там прям встают.
1: Да. Они садятся. Она садится, если быть точнее. Она. Иногда они садятся. Если много. Но в основном она садится, конечно. Ну, в часах.
3: Батарейки. Часы.
1: Батарейки, часы.
3: Когда батарейки садятся, так, часы встают.
1: Часы встают.
2: Часы встают.
1: Мы принимаем этот вариант ответа. И это верно, конечно, да.
0: Утромены. Утроманят.
1: Ну, тут я буквально сказал правильный ответ, если честно. Я туда жестко проговорился, но ничего страшного, вина моя. Поэтому, если что, денежки себе просто своей зарплаты отдам. Не переживай.
3: Я поделюсь.
1: Не надо, все нормально.
2: Ну, на Сократа жжет сегодня, смотри, уже тысяча.
1: Марин, вот молодец, написала правильно. Айрат правильно тоже написал. И Андрей нам тоже написал. Вот, спасибо вам, ребят, что пишете. Это они нам пишут просто в личку. Поэтому спасибо за это. Следующий вопрос у нас будет на 3000 рублей. Внимание, вопрос. Резиновая игрушка в виде курицы с пищалкой помогает офицерам полиции США проводить проверку курсантов в академиях. Такой тест обычно длится несколько секунд. Успешно проходит его около половины испытуемых, а остальные отжимаются. Что нужно сделать, чтобы не пройти тест?
3: Чтобы не пройти, нужно...
1: Чтобы не про... Именно, да.
3: Смеяться.
1: Засмеяться, чтобы не пройти?
3: Да, если засмеялся, ты не прошел.
1: Ничего себе.
2: Да, вот эта курица.
3: Да.
1: Принимаю этот вариант ответа. А можно немножко пояснений? Почему ты так считаешь?
3: Ну, я как-то видела...
2: Эту курицу.
3: Эту курицу и вообще...
1: Хорошо.
2: Я знаком с этой курицей.
1: Хорошо.
2: Там невозможно не смеяться.
1: Я принимаю этот вариант ответа. И на самом деле было неожиданно, потому что как только я задал вопрос, даже доли секунды, по-моему, не прошло, Зухра сказал засмеяться, улыбнуться, а это абсолютно верный ответ, прикинь.
0: Утромены утроманят.
1: Таким образом, полицейских тренируют соблюдать невозмутимость в любой ситуации. Забавные звуки игрушки эти издают, а, соответственно, офицеры смешат курсантов. Засмеялся, пошел отжиматься. Они должны быть всегда с каменным выражением лица и демонстрировать полную безэмоциональность. Ну и эта безэмоциональность принесла тебе 3000 рублей.
2: Да.
1: Соответственно, вопрос...
2: Эшмейн, Зухра.
1: До десятки что? Идем в десятку-то?
2: Да, у тебя же... Типа, либо сейчас забираешь 3, типа, тысячи, либо идем дальше.
3: Да, идем дальше.
1: Так, да. Внимание, дамы и господа. Вопрос на 10 тысяч рублей и минута на размышление. По мнению Чака Паланика, писателя, они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайным и бесполезным остаткам полученного нами образования. Вопрос, о чем говорил Чак Паланик. Здесь вопрос на 10 тысяч, Зухра, поэтому мы можем тебе только кивать головой. И могу повторять вопрос.
3: Да, значит, можно еще раз повторить?
1: Конечно, без проблем. По мнению Чака Паланика, они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайным и бесполезным остаткам полученного нами образования. Это он так вот, такой в полушутке говорил об этом явлении. Ну как явление?
2: Это его мнение, короче.
3: Ну, единственное, да, что мне сейчас приходят тесты, экзамены, возможно, придуманы для того, чтобы в дальнейшем...
1: случайным и бесполезным остатком полученного нами образования. Итак, Чак Паланик считает, что они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайно бесполезным остаткам полученного нами образования. Я тебя спрашиваю, о чем говорит Чак Паланик? Ты нам отвечаешь, что получается?
3: Они придуманы.
1: Остатки полученного нами образования. К случайным и бесполезным остаткам, если быть точнее. Чтобы мы спокойнее к ним относились. Итак, нужно давать ответ. Тухра. Кроме варианта тесты и... как ты сказал?
3: Если экзамены.
1: Тесты и экзамены.
3: Они придуманы.
1: Так.
3: Чтобы мы спокойнее относились.
1: Так. Единственный вариант получается. Итак, мне через 15 секунд нужно знать твой ответ. Чак Паланик вот так вот считал. Еще раз напомню, что они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайным и бесполезным остаткам полученного нами образования. Я тебя спрашиваю, о чем говорит Чак Паланик? Как раз 3 секунды остается. Твой ответ это...
3: У меня нет ответа.
1: Да, давай тогда любой. Вдруг попадешь.
3: Да.
1: Но только быстро надо.
2: 3, 2, 1, ответ!
3: Даже ответ. В голову ничего не приходит.
1: Ну, назови, вот, хотя у тебя же был вариант, можешь его назвать.
3: Экзамены.
1: Экзамены. Хорошо, я его принимаю, этот вариант ответа. Давайте теперь разбираться с ответом правильным, дамы и господа. Внимание. Чак Паланик вообще имеет острый ум довольно-таки в его произведениях. Они почти все там 18+, это очень явно видится. Иногда он очень остро говорит. И здесь, конечно, он тоже как раз высказался интересно. Они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайным и бесполезным остаткам полученного нами образования. А говорил он так про викторины, ну или про телевикторины. Вот это был бы правильный ответ.
0: Утромены. Утроманя.
1: И нам Марина пишет...
2: По сути, к нашей игре тоже относится.
1: Какие-нибудь викторины... Да, в смысле, как-то это да, есть прямое как-то отношение. Это есть викторина. Так что, Зухра, я что хочу сказать? Ну, развитие-то у нас сегодня. Прогресс очень серьезный.
2: Да 10 тысяч, да, нифига себе.
1: Так что ты в одном шаге. Мы тебя ждем еще. Давай забирать десяточку. Пока мы от тебя ждем приветы и будем вручать тебе 100 рублей. Пожалуйста, приветы.
3: Хочу передать всем привет, кто меня узнал. Своим близким, родственникам, которые меня сегодня поддерживают.
1: Ну, как всем. И зрители прямой трансляции, там тебе, наверное, я уверен, ты потом посмотришь, сколько там тебе накидали приятностей и так далее. Вот еще какие-нибудь приветы будут?
2: Даже про голос приятность написали.
1: Да, это точно. Ну что ж, если все, то напомню всем нашим слушателям. Вот у нас сегодня отлично, например, отвечала Марина. Марин, приходите к нам обязательно. Да и всех слушателей мы...
0: Утромены утроманят.
1: И нам Марина пишет...
2: По сути, к нашей игре тоже
1: какие-нибудь
2: относится.
1: Какие-нибудь викторины... Да, в смысле, как-то это да, есть прямое как-то отношение. Это есть викторина. Так что, Зухра, я что хочу сказать? Ну, развитие-то у нас сегодня. Прогресс очень серьезный.
2: Да 10 тысяч, да, нифига себе.
1: Так что ты в одном шаге. Мы тебя ждем еще. Давай забирать десяточку. Пока мы от тебя ждем приветы и будем вручать тебе 100 рублей. Пожалуйста, приветы.
3: Хочу передать всем привет, кто меня узнал. Своим близким, родственникам, которые меня сегодня поддерживают.
1: Ну, как всем. И зрители прямой трансляции, там тебе, наверное, я уверен, ты потом посмотришь, сколько там тебе накидали приятностей и так далее. Вот еще какие-нибудь приветы будут?
2: Даже про голос приятность написали.
1: Да, это точно. Ну что ж, если все, то напомню всем нашим слушателям. Вот у нас сегодня отлично, например, отвечала Марина. Марин, приходите к нам обязательно. Да и всех слушателей мы приглашаем. Приходите.

0: зрители прямой трансляции, там тебе, наверное, я уверен, ты потом посмотришь, сколько там тебе накидали приятностей и так далее. Вот еще какие-нибудь приветы будут?
1: Даже про голос приятность написали.
0: Да, это точно. Ну что ж, если все, то напомню всем нашим слушателям. Вот у нас сегодня отлично, например, отвечала Марина. Марин, приходите к нам обязательно. Да и всех слушателей мы приглашаем. Приходите, тут весело. Да еще и денежки можно выиграть. А это всегда приятно. Ждем вас.
2: Утро Мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане предложили бесплатно предоставлять земельные участки женщинам, воспитавшим 10 и более детей. Принимать и учитывать заявки будет муниципалитет по месту их постоянного проживания. В Госдуме выдвинули предложение запретить рекламные звонки в выходные и праздничные дни. Цель инициативы – снизить поток нежелательных обзвонов. Люди зачастую соглашаются на рекламу заранее, не имея возможности указать удобное время для контактов. Эксперты рассказали, как подготовить будущего первоклассника к школе. Режим. Плавно сдвигайте время сна и подъема, а час до сна проводите без гаджетов. Осанка. Ежедневно делайте простые упражнения, вис на турнике и стойка у стены. Усидчивость. Начните с 15-20 минут занятий за столом, к концу августа доведите до 30 минут. Психологический настрой. Формируйте позитивный образ школы. Заранее покажите ребенку школу, это снизит тревожность 1 сентября. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Так, впереди у нас, просто пришел напомнить о том, что впереди у нас рубрика, которая называется «Эврика», так что, товарищи родители, обязательно оставайтесь. Полина Мисалимова уже здесь, готовимся, скоро придем и вам столько интересного вновь расскажем.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
2: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не выношу кронштейны на стенах.
9: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
10: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Knauflist» выдержит все. Проверено.
12: Вернем.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: Банк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
3: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: вредительство. Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на энергобанк.ру.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Суди меня!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Эврика. Эврика! Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
9: Как мы обещали, почему мы любим четверги, а все потому, что у нас в гостях основатель, идейный вдохновитель, педагог детско-родительской площадки «Эврика» Полина Мисалимова. Полина, доброе утро!
10: Доброе утро, доброе дорогие утро. Радиослушатели, доброе утро, ребятки!
9: Сегодня у нас, ну, как всегда, мы будем говорить о невероятных, значит, наших с вами детях, подростках, о воспитании. Мы себе мотаем на ус, а те, у кого есть дети, они, я думаю, много для себя нового откроют. Поэтому вам, Полин, слово, о чем сегодня будем разговаривать. Разговаривать, пожалуйста.
10: Я предлагаю сегодня поговорить о том, как воспитать ребенка с развитой внутренней опорой. Mm. Ну, что на самом деле мне это позволяет с такой уверенностью об этом заявлять? Во-первых, я сама мама троих деток. Старшему детке у меня 22 года, средненькой 20 и младшему 16. И за 12 лет опыта работы преподавательской, общения с родителями, ежедневной работы с детьми, и у меня потрясающий опыт того, что я могу наблюдать именно рост ребенка. Вот как он ко мне пришел в 5 лет. И с 5 до 16 я его ежедневно наблюдаю. Это, конечно, помогает внутри простроить четкое понимание системы, как это может быть, какие мы совершаем пробы и на что нам следует обратить внимание. И вот я сегодня принесла, ребятки очень удивились, что я принесла сегодня одну единственную маленькую книжечку, такую худенькую.
11: А мы такие, поленилась, уже не тащит мне книжки, там одну только, тоненькую.
9: А я подумал, что маленькая да удаленькая эта книжка, если честно.
10: Правильно, да, совершенно верно, Альберт, она именно удаленькая. И в ней эта книга не для... написано не для взрослых. И на самом деле это очень круто, потому что огромное количество литературы, источников, которые написаны для взрослых, и как будто бы постоянное родительское долженствование. Вы должны это, должны вот так быть, вот таким вот так, так делать. Все должно-должно, а вот это долженствование, оно тащит за собой и детское. Ну, это как по закону физики, да? Вот если я где-то должен, то где-то обязательно тоже мне кто-то должен. Ну, типа такого.
11: Закон сохранения энергии.
10: Да-да-да-да-да-да-да. Где-то убыло, там же и прибыло. Поэтому я отмела, хотя у меня довольно-таки большой список литературы для взрослых, и немножечко проанонсирую следующую передачу, в которой мы поговорим о самом моем любимом нежном возрасте, о подростках. И тогда уж держитесь, принесу много всякого интересного. А сегодня, наверное, вкратце расскажу об основных ключевых моментах развития, этапах развития ребенка, на которые можно обратить внимание. И, соответственно, построить уже понимание своей модели развития взаимоотношений с ребенком. Не воспитание, подчеркиваю, как правильно построить отношения с любимым человеком. Ведь мы рождаем ребенка, мы выстраиваем именно любовные, влюбленные отношения. И навряд ли мы будем своему любимому человеку, как я уже говорила о том, что да, сходи, почему ты хочешь мороженое, нам сейчас надо есть, идти к бабушке, есть борщ. Я тебе не куплю мороженое. Ну, мы никогда не скажем своему любимому человеку, я имею в виду по возрасту, такую фразу. Но почему-то мы об этом забываем, когда разговариваем с ребенком. Поэтому
11: Не знаю, я скажу.
10: Маме больше надо поесть. Куда ты пошла? Какое мороженое? Итак, первый опыт, первый этап развития ребенка – это от момента зачатия, как ни странно. Не с момента рождения.
9: Серьезно?
10: Ну, конечно. Потому что, на самом деле, в жизни человека всего два метаморфоза. Первый – это этап рождения. Потому что до этого момента ребеночек находился в определенной среде. Это водная среда. И фактически это существо с другой планеты. Оно жило, питалось, дышало совершенно по-иному, с биологической точки зрения. Почему я очень люблю мою любимую Екатерину Вадимовну Мурашову, автора этой книги, которая очень классно, емко, коротко, понятно для детей, для взрослых и для подростков рассказывает об каждом этапе. Итак, ребеночек родился, первый случился метаморфоз. На протяжении первого года жизни он адаптируется под новые условия, под новую среду и под новые условия. Затем, научившись в год, с года до трех, научившись стоять на ножках, понимая, что вокруг него он, ему холодно, он голоден, стоит покричать, к нему подбегут, вот оно формируется, первый этап. Это не кризис, это период построения границ, здоровых границ.
11: Такая манипуляция.
10: Да, давайте-ка вспомним. Мы наверняка многих, да, встречаем родителей и, может быть, сверстников, знакомых, друзей, а может быть, сами иногда так себя ведем, когда считаем, например, что учитель должен всегда проводить уроки интересно, а еще лучше весело, и вообще все мне вокруг должны. Это вот как раз непройденный этап с года до трех. Поздравляю, вы в этом возрасте. Затем ребеночек подрастает, и тут наша задача родительская правильно помочь ему отстроить, потому что у детей в этом возрасте работает биологическая программа исследовательская. Ее не выключишь, ее не запретишь. И почему говорят кризис? На самом деле это никакой не кризис, а разрыв всех семейных ценностей, потому что папа говорит одно, можно скакать на диване, мама говорит, нельзя скакать на диване, бабушка говорит тоже, нельзя скакать на диване, но она отворачивается к телефону, начинает болтать и делает вид, что не замечает, и ребенок счастливый скачет на диване. И вот возникает диссонанс различных точек зрения и различных ценностных ориентиров, и ребенок просто, он постоянно их продавливает. Маленький ребеночек, у него нет опыта собирания, обобщение информации. Нельзя совать пальцы в эту розетку. Ладно, я пойду поищу другую. То есть это вот такой бесконечный, нужно единственный вот этот момент понимать о том, что он просто включен в рабочей биологической программе. С 4 до 6 лет у деток включается классный период, когда они креативные, творческие, свободные. И тут, конечно, очень важно вот предыдущий наш эфир, возможно, переслушать исследовательскими вот этими сумками. Потому что это прям база-база. Из него ребеночек с полноценным пониманием, прошедшим вот этот вот период установления границ с года до трех, с четырех до шести, напитанный, наполненный информацией, умением получать информацию, он приходит в школу в семь лет, с семи, ну, с шести, наверное, шесть-семь, да, плюс-минус, с шести до семи лет такой период, скажем, послушание. Что такое послушание? От слова «слушать», умение слышать – это значит умение и в том числе и договариваться, и знать, что тебя услышат. Затем начинается удивительный возраст, вот как раз 10-11 лет – это такая нижняя граница подростков, когда метафорически умирают ребенок и рождается взрослый. Это очень важный…
9: Так глубоко.
10: Да. Да, я прошу прощения, возможно, за такую метафору, но именно это и происходит, потому что он себя чувствует голым, одиноким, он ненавидит себя, ненавидит всех вокруг, но об этом мы поговорим позже. Это такой очень нежный и трепетный период. Далее в нашей книге мы почитаем, что же такое...
11: Полин, давайте хотя бы название книги скажем.
10: Да, ой, это
11: очень... Мы ему не сказали до сих пор, мы книга...
10: Екатерина Вадимовна Мурашова «Гайд по жизни. Как прожить подростковый возраст с пользой». На самом деле здесь не только о подростках, но в том числе и о кризисе 30 лет, втором экзистенциальном кризисе. Кстати, я забыла сказать, что с 4 до 6 у детей как раз... А что такое смерть? А что будет, когда я умру? Мама, а ты умрешь? И тут надо тоже занимать и понимать определенную позицию. Во-первых, внутри себя быть честным с самим собой. Это опять, да, возвращаясь к нашим важным ценностям, которые помогают вырастить опорного ребенка. Именно проговаривать о том, что внутри с собой договориться, что такое смерть, что произойдет с бабушкой. Тут уже можно с точки зрения религии, с точки зрения биологии, что произойдет. Но быть честным и об этом ребенку прямо говорить, не отмалчиваться, не говорить, типа там несовместимое со своей внутренней позицией какой-то ответ. Ребенок это все считает. И более того, он к этому вернется во втором экзистенциальном кризисе, когда у него начнет просто ломаться и меняться картина жизни. После этого у нас второго экзистенциального кризиса, кризис пожилого возраста, это кризис принятия. И вот очень коротко, тут сейчас скажу, сколько страничек всего на все.
9: Ну, она такая действительно небольшая, да.
10: 109 страниц и 109 листов. Страниц.
9: При желании за вечер можно. Как
10: за вечер. Но это не получится, потому что так, а, классно. Правда? Ну, надо же. Вот у меня...
11: Много раз задумаешься, да? Вот он, читаешь,
10: именно,
11: знаешь, задумался.
10: Совершенно верно. Сколько у меня здесь закладок, она просто вся утыкана. Я признаюсь честно, я не дочитала до конца эту книгу.
9: Ну, пока. Потому что, наверное, каждый раз какие-то инсайды.
10: Да, совершенно верно. И так, а, вот это же можно целый пост. И начинаешь рассказывать, там что-то вещать на своем там ВК в группе или еще на каких-то других площадках. Кстати, я там Мамака Поля. Мамака Поля. Это...
11: Мамака?
10: Мамака, да. Мамака Поля. Дело в том, что у меня большая довольно-таки семья. У супруга есть родной брат. Они очень близки. И у него тоже трое деток. И долгое время, почти 10 лет, мы жили бок о бок в одном доме. И получилось так, что это мои еще немножечко молочные детки временами. Ну и просто очень мы близкие люди. И меня называют не тетя, не апайка, а мамака.
11: Почему?
10: Племяшка меня так назвала. Мамака, мамака. Ну ладно, пусть будет мамака. Они до сих пор меня так называют.
11: Я теперь так буду встречать. Мамака.
10: Ну ладно.
11: Да ладно, шучу.
10: Да, Полина мне больше нравится. И я там делюсь любопытной информацией о том, что же происходит внутри нас с вами, дорогие взрослые, когда все говорят, ты должен, время утекает, давай быстрее. А ты внутри еще такой весь нежный и только прорастающий сам в себя. Вот в каких книгах, в каких источниках можно найти эту опору на самого себя? Потому что, найдя опору на самого, вы станете той самой желанной опорой для своего ребенка. Когда вы хорошо понимаете, чего же вы хотите. Потому что почему-то зачастую рождение ребенка приравнивается к ограничению свободы взрослого. Нет, это неправда. Это не так. Я готова об этом говорить и поддерживать. И теперь ключевые моменты, о которых, наверное, подытожим наш сегодняшний разговор.
9: Да, вот как раз, да, минутка-другая осталась, поэтому было бы здорово, пожалуйста.
10: Первое – это здоровые границы для ребенка, потому что это первый этап с года до трех. Это начиная от безопасности и заканчивая четкими договоренностями в семье. Второе – это понимание возрастных этапов ребенка, о которых я очень кратенько проговорила. И про режим дня, и про... другие моменты.
11: Да, напомню для слушателей, что это для того, чтобы как воспитать в ребенке опору, да. Внутреннюю опору. Да.
10: Да, да, спасибо большое. Далее, наличие собственных интересов, о чем всегда говорю. Живите своей интересной жизнью. Будьте интересны для самого себя и для своего ребенка. Отсюда проистекает честность самим собой. А чего я хочу? А как я хочу? И говорить об этом тоже, как с любимым, равным, ну, не равным, но с любимым человеком. Уметь и в том числе и договариваться. Это тоже интересный этап, когда с года до трех мы прошли, с четырех до шести переходим. Ребенок говорит, он же постоянно будет расшатывать эти границы. Это не значит, что в три года завершилось. Он до конца их будет расшатывать. И когда он говорит, можно я пойду без шапки? Ну, хорошо, давай ты пойдешь, но мы шапочку возьмем с собой. И вот так вот. Это и с заботой, и мягко, и неназидательно, и, конечно, понимание ценности жизни о том, что вот ежедневно, наблюдая своего ребенка, мы в какой-то степени, наверное, привыкаем и относимся к этому как к должному. А на самом деле это такой дар. Если бы вы, дорогие родители, даже не представляете и не задумываетесь о том, какой процент деток рождается нормотипичными, какой сейчас не нормотипичных. Поэтому будьте счастливы, наслаждайтесь своим родительством, открывайте для себя новые источники вдохновения лично для себя, для своего ребенка. Живите полной интересной жизнью. И Да будет с нами сила.
9: Спасибо большое.
11: Класс.
9: Давайте тогда расскажем немножко информации на правах рекламы, пожалуйста, от вас. Прошу.
10: Да, дорогие друзья, я уже на правах рекламы начала рассказывать, немножечко забегая вперед, о группе ВКонтакте «Мамака Поля» или «Полина Мисалимова», вы можете меня найти. И на других площадках также, где я с большим удовольствием буду рассказывать вам о том, как нам вместе быть опорными и растить опорных, уверенных, счастливых, свободных людей. А, возможно, дорогие радиослушатели, у вас есть вопросы какие-нибудь? Пожалуйста, я буду
9: да,
10: рада.
9: Если нет, мы оставим, пожалуйста, пишите без проблем, ответим мы здесь за эфиром, плюс 792-7242-128, ТГ и Макс. Мы будем рады всем вашим вопросам, пишите смело. Ну, а Полину мы благодарим, еще раз напомню, Полина Мисалимова, основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика». Полина, спасибо большое, было интересно.
11: Спасибо.
9: До новых встреч.
10: До новых встреч, всего доброго.
11: Пока-пока.
8: Эврика. Эврика. Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
12: Реклама на Бим-радио.
13: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту вернем рублями. Вернем рублями.
4: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сыр-сирка!

0: драки, твое греческое настроение.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
8: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
9: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды и самый быстрый, кстати, потому что у нас следующее интервью. Регина Халиуллина уже здесь в студии находится. Фарид, рассказывайте.
5: Поехали. Плюс 22 по данным Яндекс.Погода. Возможно, будет дождь. Начнется с часу. Один источник так говорит, другой источник говорит, что уже с 9 пойдет дождь. Кстати, уже совсем скоро.
4: Все, тогда ждем. Да. Ждем дождя, продолжение его. Возможно, посвежее будет. Но у нас, собственно, интервью юридическое прямо сейчас.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
4: В гостях у нас юрист Регина Халиуллина. Регина, доброе утро.
6: Доброе утро. Доброе, доброе.
4: Тема сегодня интереснейшая. 5 признаков, что кредитами уже управляете не вы, а наоборот. Уже кредиты управляют вашей жизнью. Собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Регина, пожалуйста, тебе слово.
6: На практике, смотрите, многие считают, что проблемы начинаются только тогда, когда банк подает в суд. На днях тоже клиент пришел, он говорит, у меня забрал банк автомобиль, а до этого за неделю три был у меня на консультации, не послушал юридических советов. А сейчас что делать? То есть имущество залоговое забрали, и вот до такого состояния лучше не доводить. На практике все происходит гораздо раньше. То есть я вот поэтому сегодня выбрала для вас тему этого эфира «Опять». 5 признаках, которые говорят, что кредиты начинают уже управлять вашей жизнью.
4: Сейчас, подожди, буквально перед тем, как мы продолжим, уважаемые слушатели, все вопросы по номеру плюс 7-927-242-128, Макс, ТГ, можете интересоваться, спросим мы анонимно, если что, контакты тоже передадим, если будет необходимость, так что пишите, не переживайте, все будет максимально конфиденциально. Ну, а мы пока с признаками определимся.
6: Ответим, конечно же, на любые вопросы юридического характера. Каждый месяц вы думаете о жизни и о дате платежа. Вот тут уже стоит задуматься. Потому что вот давайте посмотрим сейчас сегмент. Зарплата приходит, а почти сразу все уходит на кредит. Знакомая история?
4: Естественно, многим, я думаю.
6: Ну вот пусть слушатели наши поставят плюсики, чтобы мы видели ваши реакции. Вот кому эта история откликается уже сейчас. Или, то есть, часто ситуация, это как раз-таки наши любимые таксисты в городе, которые платят за аренду автомобиля, бензин кошмарно подорожал, топлива нет. Ну, соответственно, как бы тоже есть вопросы, смогу ли я платить аренду, платеж, и еще и обеспечивать при этом достойно свою семью. А еще надо запланировать отпуск, образование детей, напоминаю, ремонт где-то что-то, да? Ну и вы постоянно уже начинаете считать, а хватит ли мне на это денег? Вот поэтому это уже сигнал, что финансовая нагрузка прям danger. Особо опасно, да?
4: Да,
6: и ложится на ваши плечи. Уже плечи перегружены, состояние такое остается немножко куматозное, тяжелое. И я здесь рекомендую уже начать решать эту проблему в юридическом поле.
4: Уже пора, как говорится.
5: Да уж.
6: Ну и, конечно же, третье, это просрочка уже привычная. Есть такая аудитория, кто уже допустил. Кто-то вот, ну, на моей практике сталкивается две категории людей. Либо уже с просрочкой, вот как раз-таки сейчас я о ней вам расскажу. То есть, если раньше задержка платежа была исключением, вы прям добросовестно всегда старались платить, а вот сейчас вы уже чувствуете, что уже не можете, либо уже приходится постоянно договариваться с банками, достают эти звонки постоянно без конечный. Внесете, не внесете, внесете, не внесете. Я вспоминаю наш первое интервью с Артемом, и это было очень давно, в 23-м году наша рубрика появилась, и как раз-таки он приказывал, так, платеж, ну снова платеж, что делать? В этих ситуациях тоже это уже следующий звоночек. И, конечно же, это вытекает в четвертую причину и, в принципе, признак, да, когда вы живете уже в стрессе. Это как раз-таки человек перестает отвечать на незнакомые номера. Боится открыть почтовый ящик. А еще хуже, если расскажут родителям, узнает там супруга, жена. В этом случае я даю нашим клиентам совет. Пример из практики. Ко мне пришел на консультацию мужчина. Работает он на заводе. И ситуация следующая. У него есть кредит, долги, брал на свадьбу дочки, уже нагрузку не тянет, понимает, что я больше не вывезу, мне надо кредит платить, жене домой принести, ипотеку заплатить. Вроде доход-то 100 тысяч рублей, но он сожрался уже инфляцией, расходами, повышением цен, я уже не потяну. Вот тут уже звоночек, да? Но боялся сказать жене, а как я могу ему сохранить единственное ипотечное жилье при наличии созаемщика, не сказав об этом супруге?
4: Такие примеры вот, мы знаем.
6: Вот поэтому
4: не понаслышке, я бы даже сказал.
6: Не понаслышке я рекомендую здесь прийти с супругой вместе на консультацию. И все-таки вот это уже смелый шаг, что человек пришел на консультацию, потому что не все доходят. Не все считают, что мне нужно это сейчас признать, и это самая главная ошибка человека в ситуации. Чтобы ее разрулить и решить, должен ее решать профессионал. У нас в команде профессиональные юристы. Профессиональный психолог, который всегда 24/7 на связи, да, команда поддержки и доверия просто в законе, которая помогает решать именно вот эти юридические вопросы, и не только юридические, но и психологические, потому что вот живой пример. Я проходила процедуру, понятно, я юрист, мне было попроще. Это было в далеком 2020-м, и я знаю, как это проходить, тоже было страшно. Потом у меня... Люди, которые проходили, я сделала опрос. Вот каждый практически говорил, мне сейчас страшно, когда же моя процедура закончится, когда же это произойдет счастье. Потом, понятно, я свободен, у меня крылья, я счастлив, я счастлива. А на стадии, когда ты еще не знаешь, что это такое, вот здесь нужно именно с профессионалом просто разобрать. Никто не кусается. Это первичная консультация, она бесплатная. Мы разбираем 10-15 минут вашего драгоценного времени. Но с профессионалом вы поймете, какая кредитная нагрузка, какие плюсы и минусы. Минусы, конечно, есть. И Альберт скажет, это в юридическом в конце дисплеймере, но они незначительные по сравнению с тем, что, например, у человека долг 1 000 000, процедура ему обойдется в 250 в рассрочку в доступном платеже. Не по 50 тысяч, например, банку совершать платеж, который вы уже не можете набрать, уже все, не тянете, финансовая нагрузка превышает. А, например, юристу и команде профессионалов оплатить в суд также депозит, да? То есть это значительно меньше, чем сумма долга. Конечно, если долг у вас 300, процедура банкротства стоит дешевле. Поэтому, когда меня спрашивают, сколько это стоит на практике, да, я всегда говорю, не думайте, это пятая причина, кстати, что выхода нет. Самая распространенная ошибка — думать, что придется платить вот эту всю жизнь. Ну, не всю жизнь, но от 3 до 5 лет, как среднее статистическое число срока кредита. На самом деле законодательство вот предусматривает вот этот законный механизм освобождения гражданина от непосильных долгов. Это процедура банкротства. Ну, конечно, она подходит не каждому. И прежде чем принимать решение, нужно обратиться, как мы говорим, в МФЦ. Я, когда в 2020 году проходила процедуру, сначала, конечно же, безусловно, я пошла в МФЦ на бесплатное банкротство. Ну, как ты думаешь, Альберт, что, пропустили меня по бесплатному банкротству с суммой долга 250 тысяч рублей с отсутствием имущества, но при этом...
4: Ну, судя по твоему тону, как будто бы нет, видимо, да?
6: Все верно. Там есть ограничения и пункты федерального закона, которые говорят, что исполнительные производства должны быть окончены. Еще пару пунктов, да, то есть есть кому это подходит, есть кому не подходит. И на бесплатной консультации я предлагаю разные решения, их более 5-7, на самом деле, решить вопрос с кредитной нагрузкой, не только банкротство. Например, реструктуризация, уступка выкуп долга по цессии. Но самое эффективное способ — это судебное банкротство. Если, конечно, там нет кучи имущества и есть риск что-то потерять дороже, чем стоимость процедуры, мы всегда адекватно считаем. Простая человеческая, ребят, математика. Поэтому, если кто-то из вас узнал себя хотя бы в одном из признаков, ставьте ваши плюсики, разберем. Получите профессиональную юридическую консультацию от меня, Регины Халиуллиной, и моей команды «Просто законе». Мы проанализируем вашу ситуацию, оценим возможные варианты и честно скажем, подходит ли вам эта процедура и что с этим делать. Также мы решаем любые юридические вопросы, поэтому не стесняйтесь, пишите. Семейные споры бывают, бывают ситуации с автонавязанными услугами, которые иногда позволяют, вот человек купил в кредит автомобиль.
4: Так.
6: У него были какие-то там допы. Уверена, что многие, кто покупал автомобиль в кредит, узнают себя. Если это было последние 3 года, срок исковой давности у нас, то их можно вернуть и еще и 50% штрафа себе присудить. Например, вам навязали 100, вы можете получить 150 плюс расходы на юриста, который вы потратите, фактические траты. Поэтому, если у вас есть такой кредитный договор, и вам вшили что-то в тело кредита дополнительно, обращайтесь, с этим мы тоже помогаем. И это может как раз-таки, вот вы сейчас платить не можете, вы вернете свои 150-200 тысяч рублей, это уже вы сможете внести на платежи, и уже у вас бремя уменьшится расхода. Возможно, вам и не только банкротство нужно, а и возможность, то есть, заплатить за это банкротство таким способом, к примеру. Поэтому нужно каждый случай рассматривать индивидуально. Контакты сейчас, ребята, скажут вам. Пишите ваши вопросы с удовольствием. Юридическая рубрика «Просто в законе». До новых встреч.
4: Тебе писали, тут привет передали тебе от Елены Сабировой, это раз. Во-вторых, был вопрос по пенсии, это мы зададим. Тебе тут написали, мне кажется, отличная тема для следующих наших эфиров, потому что спрашивают вопрос по некачественному бензину во время отсутствия бензина, как доказать свою невиновность, что топливо повлияло на поломку автомобиля, что куда обратиться. Вот тебе следующая тема,
6: тема для следующих эфиров. Тема для эфира мы обязательно возьмем. Да. Лен, спасибо, что написали.
4: Елена, это вот тема, привет, Елена передал, все верно, а Рустем передал тему, просто хочу же обозначить человека, потому что классная тема поднял. Вот, так что скоро, я думаю, мы ее обязательно...
6: Следующий четверг возьмем именно эту тему, потому что ко мне уже обращались клиенты с этим вопросом и сказали, у меня накрылся движок, авто дорогое, что было, то есть все чеки сохранены. Естественно, это исковое заявление, проверка качества топлива и так далее. Мы обязательно эту тему эфира возьмем в следующий четверг. А спасибо. У нас для автолюбителей наших есть небольшой сюрприз. Те, кто стоит в очереди на заправке, скоро мы начнем раздавать нашу воду бесплатно. И, конечно же, поддержим тех, кто оказался в этой кризисной ситуации. Звоните.
4: Ждем обязательно. Информация на правах рекламы. Юрист Регина Халивуллина приглашает на юридические консультации, где расскажет, как именно распределить бюджет, чтобы вам хватало на жизнь, а платежи по кредитам стали меньше. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию по оптимизации кредитов и разобрать вашу ситуацию, звоните 212-13-18. 212-13-18. Подписывайтесь на группу «Просто в законе» в мессенджере «Макс 12+». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Регин, спасибо большое.
6: До новых встреч.
5: Спасибо,
6: пока-пока.
5: Пока.
4: Пока.
0: Просто в законе. На БИМ-радио.
3: Реклама на БИМ-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
9: Пап, снег!
10: Погода портится.
9: Почему мы так медленно едем?
10: Чтоб не попасть в аварию.
9: В кино опоздаем.
10: Выберем другое.
9: Не хочу мы другое.
10: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
9: Пап, давай помедленнее.
11: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на энергобанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте энергобанк.ру в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
13: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
15: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-3922-44-7-41, 16+.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
15: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-30. 9-444.
16: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
18: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
19: 0+.
4: Сейчас есть, когда вы дозваниваете и играете в слово за слово, поэтому 292-128, один мальчик, одна девочка, 292-128, дозванивайтесь прямо сейчас, играть будем.
20: Как-то

Так, у нас девочки, как всегда, стесняются, поэтому, девочки, ищем одну из вас. 292-280, шансы есть, дозванивайтесь прямо сейчас. Фарид, у телефона, ну, дожидается, ну...

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, хадрлы радио тыңлаушылар. Здравствуйте, Анаш Ананасович, в студии Бим-радио. Давайте прямо сейчас расскажу вам, что с пробками. Ну, сказать вам, что вы меня бесите, это ничего не сказать, потому что, ну, как бы 3 балла местами затруднений. Бывает же по 2 балла. Зачем вы? Не знаю. Ладно, давайте смотреть, что где. Крупнейшие пробки. Габдулла Тукай от площади Вахитова до Салих Сайдашева, там 5 минут. Такие пробки у нас. Ямашева, Чистопольска до Дарасского 4 минуты. Тихомирного от Уфан Минулина до Артема Айдинова 4 минуты. Мосты и дамбы свободны. ДТП у нас, кстати, есть. Еще и ДТП организовали. Где бы вы могли подумать? Прямо под стенами Кремля. Если двигаетесь, значит, в сторону от Кремлевской дамбы, все проехали вы. Вот прямо над Кремлевской набережной, прямо в сторону центра, дальше в сторону Булака, там средний ряд, имейте в виду, и будьте осторожны, задержка имеется. Да, значит, дорожная работа, хотел сказать, они тоже сдерживают от канав в сторону Дербышек, но от Дербышек там произошло ДТП на Поперечно-Нукшинской, да, это там, где перекресточек есть. Левый ряд, в общем, утра вот произошел, тоже сдерживает аж от самих Дербышка практически и будет затруднение. Вот вам и 3 балла, я уже молчу про то, что по Кусадовскому развязке, когда подъезжаете, там дорожные работы, если трассы едете.
2: Кошмар!
1: Ну и вообще,
2: салям.
1: Салям, Фарид, салям. Ну и, конечно же, друзья мои, соблюдение ПДД гарантирует вам безопасный, спокойный приезд к точке назначение, еще и не надо платить за ремонты. Вот. А я, собственно говоря, через час вернусь. Ребят, поиграю сейчас с участниками. Вам всем удачи.
0: Дёвые заявки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор ты мне. Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавта 5». Кто-то думает просто, что эта игра называется «Ты мне зубы не заговаривай» из вечернего шоу. Не знаю, почему эта информация здесь. Но, тем не менее, друзья мои, ООО «Канавта 5», «Теннет Канавта». Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4L». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4L» от 2 159 тысяч рублей теперь в продаже в «Канавта» на Оренбургском тракте, простите, 209А. И Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на ТНТ 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. Телефон вы уже прекрасно сами знаете. Ну, а мы, собственно говоря, прямо сейчас разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха». Фарид Топлер дозвонился до нас.
2: Был Равиль, но вот он что-то у него со связи какая-то беда. Вот опять я его набираю, он что-то слетает постоянно.
3: Да ты чё?
2: Вот, вот смотри, вот опять же, что такое?
3: Ну, не знаю.
2: Главное, появился, опять только слетел. Вот, вот, ну-ка, ну-ка. Алло, алло, Равиль.
3: Алло. Равиль. Алло. Пока, пока Равиль ждет.
2: Равиль, алло.
3: Ну нет, видишь, пока.
2: Да, да, давай, давай еще раз попробуем набрать его. Ну, давай, давай пока с Альбиной поговорим.
3: Давайте, Альбин, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну что, Альбин, ну сейчас мы вам либо найдем соперника, либо поиграем лично с вами, понимаете? Тогда вообще вам, у вас будет уникальная ситуация.
2: Вроде Равиль появился.
3: Так, ну-ка. Равиль, все, Равиль, пока, пока ждите. Альбин, расскажите, как ваше утро проходит?
4: Замечательно, еду на работу.
3: Да, работу любите свою? Можете не отвечать, все понятно. Но самое главное, что вы же в хорошем настроении.
4: Да, конечно, хорошее настроение, солнышко.
3: А утромены как же?
2: Обреченный голос такой, да, конечно.
3: Бим-радио, все, сказали, Бим-радио, залог хорошего утра, это правда. Альбин, приятно познакомиться, добро пожаловать, оставайтесь на линии. Ну и наконец-то, его величество, Равиль, доброе утро.
5: Доброе утро всем, отличного дня.
3: Ничего вот, себе, вот, вот сколько копил энергии, все бахнул. Равиль, не расплескай пока, смотри, значит, доброе утро тебе. Как у тебя утро проходит, чем занимаешься?
5: Ну, отлично, он припарковался, наконец-то с вами связался, что-то связь вообще брахли.
3: Все, давай, там далеко не отъезжай от этой вышки, у которой стоишь. Ты на работу едешь, что работаешь?
2: Лезь на вышку.
3: Что, ты работаешь?
5: Нет, припарковался, никуда не еду вообще.
3: Кайфуешь, просто кайфуешь, получается?
5: Кайфую, да, на чили, на расслабоне.
3: Молодец. Обожаю, слушай, а тебя не Джиган случайно зовут?
2: Равиль Джиганович.
3: Итак, дорогие мои, значит, дозвонившиеся, сейчас поиграем слово за слово. Вы целую минуту будете перечитать слова на заданную тему. Кто будет последний, тот и победит и заберет наш приз. У нас сегодня автотематика. Смотрите, мы сегодня перечисляем все, что связано с авто. Не только внутри авто, но и снаружи. Все, что касается дорожного движения. Не знаю, знаки, светофоры, все можно называть. Поэтому называйте смело. Давайте я даже так скажу. Давайте вот все, что касается дорожного движения, сегодня называть. Вот. Не про машины, не про запчасти, не про инструменты, а только что вы видите на дорогах общего пользования. Вот так, да? Я предлагаю именно вот так. Но Равиль до нас дозвонился первый, поэтому, Равиль, давай, с тебя первое слово. Что есть на дорогах у нас обычно?
5: Знаки.
3: Знаки, все. Супер. Поехали.
2: Альбина.
4: Светофоры.
3: Отлично.
5: Разметка.
3: Да.
4: Остановка.
3: Да.
5: Шлагбаум.
3: Супер.
4: Столб.
3: Угу. Вот и все.
5: Приплыли.
3: Нет, нет, вспоминай, вот прям дорогу представь, вот все, что вдоль дороги, не знаю, какие-то. Почему вот пешеходы ходят?
5: Пешеходный переход.
3: Вот, молодец.
4: Бордюры.
2: Супер. Есть.
5: Тротуар.
3: Отлично, 30 секунд.
4: Зебра.
3: Да, пусть будет другой.
5: Асфальт.
3: Да, наконец-то. Там где? Альбин, ну смотри, вот и асфальта немножко нет, как это называется?
4: Клея.
3: Вот.
5: Яма.
3: Да.
4: Фонтанчики проезжаем мимо.
3: Да, отлично. 12 секунд.
2: Ну, ходит вокруг вдоль дороги.
5: Разметки.
3: Была разметка, давай еще.
4: Правильно.
3: Чуть не успел.
5: Проигрывать тоже надо уметь, просто сдал.
3: Красавчик! Ну, Альбина, мы поздравляем с победой! Альбина! Но хочу сказать, что вы играли вообще как лев и львица.
2: Да.
3: Вы вообще просто
2: как тигр и тигрица.
3: Да, как зебра и зебрица. Вот, молодцы. Равиль, давай приветы передавать. Классно поиграли, дозванивайся еще. Но приветы от тебя, конечно, мы ждем. Пожалуйста.
5: Всем привет, всем удачного дня, отличного настроения. С лучшим радио становитесь только лучше.
3: Ну, лучше,
5: молодец. Как говорится.
3: Лучшего радио, лучший слушатель, Равиль. Ты прекрасен. Дозванивайся еще. Хорошего дня, классного тебе. Спасибо. Пока-пока,
2: Равиль.
3: Спасибо. Альбина!
4: Да,
3: ты победила!
4: Спасибо, я очень рада.
3: Сертификат семейный парк активного отдыха твой. Давай приветы твои.
4: Передаю приветы всей команде Бимрадио, и Казани. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
3: И оставайся, пожалуйста, на линии. За эфиром мы тебе обязательно расскажем, как ты получишь свой приз. Поздравляем от всей души. Это была игра «Слово за слово». Она вернется к нам уже завтра. Играйте, дозванивайтесь. Ребята, тут весело и призы раздают.
0: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С 8 по 16 августа состоится всероссийская летняя перепись воробьев. Жителей Татарстана приглашают присоединиться. Чтобы поучаствовать, нужно скачать инструкцию, провести наблюдение и заполнить анкету. За каждое наблюдение, прошедшее модерацию, волонтеры получат не менее четверти верифицированного часа. Напомним, зимой в республике зафиксировали почти 7000 воробьев. Кремлевская набережная станет площадкой для фестиваля мороженого. Мероприятие состоится с 31 июля по 2 августа. Гостям предложат попробовать разные виды мороженого, а также насладиться концертной программой. 23 июля отмечается День дачника. Праздник пока не закреплен официально, но он популярен среди россиян и символизирует разгар дачного сезона. Отдых на даче был нормой до революции, а возделывать землю начали в СССР. Сегодня на даче можно и расслабиться, и заняться садом. Кто-то наслаждается природой и готовит шашлыки, кто-то выращивает урожай. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
4: 9 часов и почти 3 минуты без 10 секунд. Друзья мои, добро пожаловать в новый час. В этом часе будет очень много новостей. Поговорим мы с вами про Мергатский дом в Казани. Что с ним сделают для реставрации. Тут фигурирует слово «разберут». Насколько все серьезно, мы узнаем с вами обязательно. Узнаем, насколько сильно вообще сотовые операторы решили вмешаться в цены на тарифы и куда. Ну и узнаем, насколько трудоголизм сокращает жизнь. Все это у нас ничего в этом часе, дорогие мои. Так что присоединяйтесь. Напомню еще раз, наш номер телефона плюс 7-927-242-102-8. Нам, кстати, тут писали о том, что у нас здесь Марджани перекрыли выезд с Тукая на Сары Садыковой. Перекрыли, пишут нам. У нас тут активно идет сейчас стройка на Марджани. Я вчера или позавчера сунулся туда, чтобы выехать. И, если честно, пожалел, потому что там, с одной стороны, у нас, значит, строят набережную до августа.
5: Да, они ее,
4: до августа они ее обязательно сделают. Новые деревья там сажают. Кстати говоря, всем экоактивистам передаю большой привет. Как дела у вас? Вот. А во-вторых, у нас там параллельно еще идет огромная стройка, потому что там завод Пиццольда там доделают, еще там несколько зданий. В общем, активно идет сейчас этап модернизации нашего района.
5: Да, этот берег кабана тоже будет очень красивым скоро.
4: Да, этот бок кабана.
5: Давайте этот вот бок кабана.
4: Очень вкусный, такой сочный.
5: Наконец-то загорится.
4: Да, не халяль, конечно, поэтому мы остаемся голодными, но ничего страшного, у нас есть. В общем, очень нравится, потому что, если честно, знаете, как здорово, когда вот так выходишь с работы и сразу тебе раз на берегу кабана, у тебя и место есть, где пройтись, прогуляться там.
5: Лавочки как посидеть, подышать воздухом.
4: Кофейни, вот это все, что мы любим, все, что там есть. И, кстати, вокруг, между прочим, вот я лично прохожу круг вокруг кабана, простите за тавтологию, опять-таки, где-то за час. То есть там примерно что-то 5
5: км,
4: типа...
5: 5 км, да, да.
4: Все, пожалуйста. Вот что там, с одной стороны, у нас, значит, строят набережную до августа.
5: Да, они ее,
4: до августа они ее обязательно сделают, новые деревья там сажают. Кстати говоря, всем экоактивистам передаю большой привет, как дела у вас? Вот. А во-вторых, у нас там параллельно еще идет огромная стройка, потому что там завод Пиццольда там доделают, еще там несколько зданий. В общем, активно идет сейчас этап модернизации нашего района.
5: Да, этот берег кабана тоже будет очень красивым скоро.
4: Да, этот бок кабана.
5: Этот
4: давайте
5: бок
4: вот так
5: кабана.
4: Очень вкусный, такой сочный.
5: Наконец-то загорится.
4: Да, не халяль, конечно, поэтому мы остаемся голодными, но ничего страшного, у нас есть. В общем, очень нравится, потому что, если честно, знаете, как здорово, когда вот так выходишь с работы и сразу тебе раз на берегу кабана, у тебя и место есть, где пройтись, прогуляться там.
5: Лавочки как посидеть, подышать воздухом.
4: И вот это все, что мы любим, все, что там есть. И, кстати, вокруг, между прочим, вот я лично прохожу круг вокруг кабана, простите за тавтологию, опять-таки, где-то за час. То есть там примерно что-то
5: 5
4: типа...
5: 5 км, да.
4: Все, пожалуйста, вот хотите 10 тысяч шагов себе.

0: сидеть, дышать воздухом.
1: Кофейни, вот это все, что мы любим, все, что там есть. И, кстати, вокруг, между прочим, вот я лично прохожу круг вокруг кабана, простите за тавтологию, опять-таки, где-то за час. То есть там примерно что-то 5
0: км,
1: типа...
0: 5 км,
1: да, да. Все, пожалуйста, вот хотите 10 тысяч шагов себе нашагать, вот вокруг кабана будет классно прогуляться. А если взять велосипед? А если взять вторую половинку с собой? Да. А если вообще... Ой, ну вы поняли, да? В общем, ребятоньки, всем желаем скорейшего
0: прибытия. А прикинь, когда замкнут все три кабана?
1: Все три кабана замкнут?
0: Ну, то есть, получается, нижний, средний и верхний кабан.
1: Ну, если три замкнут, это, получается, один огромный кабан один получится. Огромный. Всем доброе утро, друзья. Вернемся с новостями пару минут немножко.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: атаки твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Прикиньте, девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь, такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, давай!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Ну, давайте поговорим по новостям немножечко.
9: Давайте.
8: Мергазовский дом в Казани полностью разберут для реставрации. Мы уже давным-давно об этом говорили, и, судя по всему, уже потихонечку начинают к этому делу приступать.
9: И восстановят, говорит, его в первоначальном образе, как бы.
8: Есть такое, да. Здание у парка «Черное озеро» признано аварийным. Кирпичная кладка, перекрытие, крыши требуют полного демонтажа. После разборки его установят, сохранят исторический облик. Тут, конечно, всегда встает вопрос. Это, да, тут... Казалось бы, да, вот, типа, а что мешает, например, да, этот дом восстановить, ну, типа, вот и в таком состоянии взять его, да и восстановить. Да потому что это получится, есть же вот по поводу корабля такая... логическая такая шутка, можно сказать. Корабль Тесей, есть такой парадокс. Угу. То есть Тесей, значит, чтобы вы понимали, о чем речь. Тесей, он плыл-плыл на корабле, и вот пока он плыл, он менял то одну доску, то вторую, то пятую, десятую, мачту, пятую. И в конце концов он, конечно, на корабле прибыл. Но можно ли сказать, если составные части исходного объекта полностью заменены, остается объект объектом или нет? А в случае, если быть с этим домом, то там, конечно, менять необходимо все. Да, с одной стороны, наверное, можно было бы этот дом восстановить. Стоило бы это примерно, ну, мне кажется, X3 от его ремонта с нуля, если начинать. Это все надо было бы укреплять и так далее. Но и то вы не получите здание, которое соответствует безопасности. Но я это вижу именно так. Поэтому снесут, полностью разрушат и восстановят его в историческом облике. Зато оно будет безопасное, чистенькое, красивое и так далее.
9: Ты знаешь, я каждый раз смотрел этот дом, и я, ну, не знаю, для меня всегда была загадка, что из него так бьются. Там, ну, нет в нем какой-то красоты-то прямо.
8: Он исторически очень важен. Я с этим не могу, ну, ничего сказать. Он очень красивый, очень эстетичный, выглядит
9: нет,
8: классно.
9: Нет, когда его восстановят, наверное, круто классно. Будет смотреться.
8: Он и сейчас думаю, да. Крутой, классный. Просто вот если его восстанавливать прямо в ноль, я считаю, что, ну, проще намного снести и заново построить. Это просто будет, ну, как минимум, вы получите то, что хотите, как говорится. А
9: там
8: то,
9: сейчас
8: что там.
9: Никто не живет?
8: Думаю, что нет. Ну, собственно говоря, далее продолжаем. Работы предстоит у них много. Как известно, строители пашут чуть ли не сутками. Они очень сильные трудоголики в этом плане. И, кстати, по поводу трудоголизма есть еще одна вот новость. Трудоголизм сокращает жизнь примерно на 25 лет. Сейчас еще раз. Что такое трудоголизм? Да, это не просто, когда вы ходите на работу. Это не трудоголизм, это вы на работу ходите. Трудоголизм — это когда люди буквально, ну, пашут сутками, не отвлекаются ни на что, не ходят никуда, ни в какие там, не дай бог, больничный, не дай бог, отпуска и так далее.
9: Да, и причем на нескольких работах некоторые пашут.
8: У них хронический стресс, да там иногда и на одной работе упахиваются невероятным образом, и у них копится хронический стресс, переутомление, повышается давление, вредит все это дело сердцу, а, соответственно, увеличивается риск инсульта, инфаркта почти, внимание, на 30%. Соответственно, врачи и советуют четко разделять работу и отдых, восстанавливать сон, не заменять жизнь бесконечной работой. Вот, потому что обычно такие вот трудоголики, они могут даже, вот, я не знаю, на полдня выходит, у них такая работа, и они все равно там упахивают, что-то там детки задачи закрывают и так далее. В общем, берегите себя. И опять-таки мы возвращаемся к отдыху. что он должен быть грамотно распределен, это точно абсолютно необходимо. Например, чтобы нормально вы спали, там, часов по 7 хотя бы. Нормально, чтобы вы отдыхали по выходным, отключались от рабочих чатов, от телефонов. Вообще, я бы ввел такую вот, знаешь, такую историю у себя. Например, день в мессенджер, почему так не делать? Например, папку добавил, рабочий, mm-hmm. и просто на субботу-воскресенье она просто отключает все уведомления. Даже не дает возможности писать в группу. Я бы еще вот так вот сделал.
9: Пусть отложенными сообщениями пишут. Москвичи в этом плане, народ такой вот уже. Давно уже они, кстати. У них есть телефон, условно, который рабочий. Условно, да. Есть свой. Свой не дают никому. И, соответственно, вот у него рабочий, допустим, на 17.00. В 17.00 телефон отключает все. Если ты ему звонишь по работе после 17, я говорю, до свидания.
8: Вот возможно, кстати.
9: То есть только вот когда в рабочий день. С 9 уж пришел утром.
8: Понятно.
9: Пожалуйста.
8: Да если до такого дойдет, я вот тут просто вижу еще одну новость. Туда же, в ту же сторону. Потому что пишут, что госуслуги хотят превратить теперь в полноценную соцсеть. Вот такая вот есть информация. Интересно. Что хотят? Говорят, что в портале планируют добавить семейные чаты, сообщества по интересам, даже новостную ленту. А пользователи смогут не только получать госуслуги, но и общаться внутри сервиса. И вот там, мне кажется, все это дело можно будет настроить. Да еще и так, например, ну, прикиньте, вот таком чат там рабочий, и тебе начинают там накидывать задачи в выходные, и сразу же появляется какой-нибудь поддержка госуслуг и говорит, а согласно трудовому кодексу,
9: статья такая-то... Вы не такая, можете такая, писать, да, сейчас такие вещи.
8: Это было бы, конечно, прекрасно. Ну, госуслуги, ну что, WeChat есть же в Китае, может и госуслуги такими станут, я не знаю. Ну, у нас вот Макс пока что-то там существует отдельно.
9: Уважаемый директор компании такой-то, такой-то, такой-то. Вы только что написали своему сотруднику, поэтому вам только что, вам надо будет сейчас тройные оклады выплатить.
8: Штраф.
9: Штраф.
8: И тройные оклады всем сотрудникам. Ура! В общем, госуслуги, если превратят в соцсеть, это, конечно, все серьезно. Из чего состоит соцсеть, Фарид? Она состоит из общения, понятное дело, рабочих чатов,
9: да,
8: ну
9: и развлечений
8: тоже. И развлечений,
9: конечно.
8: Например, мемы. Как вот мемом в интернете стал же Рик Эсли с песней «We made a stupid
9: and the tea that's a ну, Рик Эсли крутого.
8: Да, давайте, что-то. Друзья мои, немножко сейчас будем немножко госуслуги обучаем немножко мемам прямо сейчас с Риком Эсли.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Рик Эстли, это вообще вот эта песня, она стала очень популярной, если вдруг кто-то не в курсе, вот с точки зрения мемов, потому что ее прятали. Ну, там, например, ребятам, ну, это такой вот вопрос, типа, ребята, вот я не знаю, как масло в машине поменять? Ему говорят, вот тебе ссылка, там обязательно все есть, все расписано, ты на эту ссылку кликаешь, а там в этот момент Рик Эстли такой... И прямо на клип. Это очень массовая стала история. Многие там друг друга обманывали, прям так забавно. Вплоть до того, что у этого клипа там какие-то невероятные просмотры, просто потому что это очень мемная штука.
2: Классно.
1: Ну, а мы, собственно, двигаемся с вами дальше, потому что у нас есть еще огромное количество с вами тем, потому что, посмотрите, так, из интересного, значит, во-первых, сотовые операторы начали повышать цены на тарифы.
2: Да,
1: например, зеленый поднял стоимость на 14% с 26 июля, желто-полосатый на 12%, и остальные, соответственно, подтягиваются тоже. Правда, ФАС уже проверяет, насколько обосновано повышение Федеральной антимонопольной службы. Будем посмотреть, потому что у Федеральной антимонопольной службы и к заправкам были вопросы, соответственно.
2: Да.
1: Вот мы с вами и узнаем совсем скоро, что там, как там, почему, где, как, зачем? Почему и так далее. В общем, друзья мои, проверяйте. Кстати, обязательно, что у вас происходит с тарифами, потому что тарифы неожиданно они повышаются. Я потому что, вот, знаете, у меня очень старый тариф, он стал супер дорогой, но на нем безлимитный интернет, который еще по тем канонам безлимитный. Не в смысле там безлимитный только для соцсетей,
2: да,
1: безлимитный
2: да,
1: только
2: да,
1: туда-сюда. Нет, нормальный безлимит, потому что я не раздаю интернет, мне этого не надо. Мне надо просто, чтобы я всегда был в интернете. Мне это
2: у меня
1: очень
2: тоже
1: важно.
2: Сам был, но он такой поднимался, уже там 1200, я такой, чё, позвоню, говорю, ребята, что такое-то? Они такие... Ну, и давайте менять по старый тариф, бла-бла-бла. Но в итоге, знаешь, что? Они сделали, конечно, не безлимитный, но они говорят, вы всего тратите 11 там, гигабайт, что-то такое сказали, не помню.
1: Да, мне тоже говорят. Да.
2: Вы тратите, вот статистику, тратите
1: да.
2: всего столько-то.
1: Мне тоже столько говорят. Правда, я вот параллельно, ну, сижу с помощью другого приложения, отслеживаю, сколько я гигов вообще в целом трачу. Вот, и здесь вот, например, за последний месяц у меня отлетело, знаешь, сколько у меня отлетело? 309 гигабайт у меня за последний месяц отлетело контента. Так что, если что, ну, давайте так. Надо, короче, смотрите, очень важный момент.
2: Проверять надо, проверять.
1: Если вы, у вас нет приложения, обязательно заходим в приложение, обязательно проходим, смотрим, что у вас подключено, что отключено. В нем многих гудки стоят, о которых вы даже не подозреваете.
2: Кстати.
1: У старшего поколения обязательно проверять. Самое смешное иногда...
2: Ой, я бывает, у мамы отключал, чего только не отключал там.
1: Самое смешное, когда берете симку, например, куда-нибудь для ворот, и на нее какие-то подписки, какие-то интернет, какие-то гудки. Это самое смешное, что там иногда подключают задним числом, поэтому будьте внимательны, осторожны и обязательно изучайте все.
2: У меня с мамой как было, я тебе просто расскажу. У мамы обычно кнопочный телефон, условно, раз, я такой как-то, ну, начинаю проверять, а у нее там какие-то библиотека какая-то, ну, что-то такое, чтение книг подключено, я такой не понял. Захожу в сообщение, знаешь, как сделано было? Тебе приходит сообщение, а бла-бла-бла, не хотите подключить такую-то услугу, если хотите там один, если не хотите там такую-то, а если вы не ответите ничего, автоматически она подключится через столько-то, я такой, это что это такое вообще?
1: Вот новые, видишь, новые веяния, так сказать. Вот, ну, дамы и господа, это еще что, как говорится. Ну, в любом случае, у нас с вами хорошо, у нас с вами в Казани и в Татарстане, и в России, собственно говоря, потому что следующая новость очень приятная. Арнелла Мути.
2: Да.
1: Невероятная
2: итальянская. Какая она красивая молодая это была.
1: Вообще, ну она и сейчас огонь для своего возраста. Ее дочь Найки Ревели. Они подали заявление на российское гражданство после поездки в Казань на международный форум. Посмотрели на это все.
2: Она говорит, хочу щак-щак каждый день кушать.
1: Да, конечно. Ну, а я вам скажу.
2: Оказывается, у нее в родстве были русские.
1: Да я ты
2: вот
1: что?
2: Да, да. И она говорит, как-то вот тянет к своим. Вот она сказала, я вчера взбил интервью.
1: Так.
2: Оказывается, да, дочь я говорила. Оказывается, у них там были русские в корне и т.д. и т.п.
1: Угу. Слушайте, ну, замечательно вообще. А я вам вот что немножечко расскажу. Я вам расскажу про, значит, разницу в налогообложении между Италией и Россией. У нас мягкая прогрессивная шкала, если кто-то не знает. Да, действительно, НДФЛ, налог на доход физлиц, у нас 13 до 22, она прогрессивная, да, то есть она у нас там, чем чем ты больше зарабатываешь, тем больше там, ну, то есть они же наблюдают за тем, и чем ты богаче, тем ты больше отдаешь, соответственно, налогов. Но в Италия даже среди Европы считается самой высоконалогооблагаемой страной, потому что там тупо НДФЛ от 23% до 43%. Это жесткая прогрессия, еще есть и региональные добавки, я вам скажу. Например, на бизнес это 24% и плюс региональный еще 4%, а это почти 26%, не, вру, почти 28%. Ну, считайте, что 30%. Есть еще, конечно же, и НДС, а он там, соответственно, 22% льготных ставок там, ну, там немножечко, но есть, тем не менее. И вот теперь представьте, со всеми этими налогами. В Италии, если что, если ты зарабатываешь, например, свыше 50 тысяч евро, ты отдашь Италии 43%, ты отдашь почти половину Италии, и ты отдашь за заработок. Вот и ответы на наши вопросы. Как же хорошо в России. Ну, если у нас говорят, что немцу хорошо, а точнее, что русскому хорошо, а немцу смерть, что мы считаем высокой налоговой нагрузкой, то в Италии это какие-то копейки. Но, как бы то ни было, это только наше предположение. Добро пожаловать, Арнелло Мути. У нас очень хорошо в России, очень хорошо в Казани, в Татарстане. Ждем вас в утреннем шоу «Трамен» на Бимрадио. Давайте поговорим о вас. Ну, а после перерыва небольшого мы обязательно вернемся и расскажем, почему, друзья мои, в Татарстане, в Минтрудсоцзащиты объяснили нам спад рождаемости. И вот это, друзья мои, имеет определенные основания и серьезные довольно-таки. Скоро обсудим.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Реклама на Бимрадио.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали, шашлык, программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях. Вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу начальства. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А я ему говорю, 1000 игол мы воробьев считаем, прикинь. Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Прямо сейчас Фарид Галимов расскажет вам вообще все нюансы.
5: Мы с Альбертом переписями наших БИМ-радиоских воробьев уже провели.
4: Да.
5: Вон на загнанном их 15 человек.
4: Размножаются они что-то, их все больше и больше становятся.
5: Ну,
4: воробья-то, голубя-то там общаются.
5: Друзья, плюс 24 по данным Яндекса погода. Сегодня обещают, что пойдет дождь с часу дня. 2 капли, вероятность 30%. И будет идти так вот в 14, 15, 16, 17, 00. А в 18 он закончится. 27 будет максимально сегодня, 27 градусов. Завтра, кстати, тоже она обещает дождь днем. Плюс 27 зато. И вечером тоже дождь. У меня мероприятие на улице, будет классно.
4: Поздравляем.
5: Поздравляем.
4: Теперь мы знаем, что у Фарида есть мероприятие.
5: Вот. Но зато, зато мы стену ставим с крыши, так что все нормально будет.
4: Ну, на всякий случай, у меня тоже есть мероприятие. Мы очень-очень мощные и успешные ведущие. На этом все, друзья мои. Одевайтесь по погоде, а мы вам ее обязательно подскажем.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Глава Минтрудсоцзащиты Татарстана объяснила причины спада рождаемости. Во-первых, связано это с малочисленностью поколения 90-х, а ведь это на самом-то деле и правда.
5: Но есть такой момент.
4: Да, потому что у нас в 90-х родилось намного меньше детей, чем до этого.
5: Тогда там же был вообще мощный спад. Вообще
4: я еще раз напомню, все, у кого дети там от 89-го, нет, ладно, от 90-го до примерно 2000-х годов рождения, ребят, вы все герои.
5: Герои, реально.
4: Просто сумасшествие, какие вы классные, невероятно. Далее, увеличение среднего возраста материнства с 26 до 29 лет. Все говорят, постарше начали рожать. Ну, а также общим демографическим старением, считает Эльмира Зарипова. Она также отметила, что в республике действует ряд мер по поддержке семей. Это правда. Выплаты молодым мамам в селах, льготы для многодетных, мат-капитал, в конце концов, и так далее, тому подобное. Это, конечно, очень даже неплохо. Ну, хочется сказать всем родителям, всем мамам большой привет. Сказать, что у вас все получится. Вы большие молодцы. Вот. Да, ни у одних у нас проблемы с демографией. Не подумайте. У нас просто есть определенные факторы, которые вот докатились только спустя, получается, 30 лет. Это как раз...
5: Согласен.
4: Ну, мало людей, мало детей, соответственно. И иногда, конечно, и с работой вопросики, со стабильностью тут. Спросили, значит, у казанцев в продолжении вот рабочих мест, спросили, расскажите, пожалуйста, нужно ли улучшить ваше рабочее место?
5: Да, кстати.
4: И вот что ответили. 52% казанцев считают, что их рабочее место нужно, подчеркиваю, улучшить. Полностью довольны условиями труда только 45% опрошенных. Соответственно, вопрос к нашим слушателям. Довольны ли вы своим местом работы? Можете писать, мы почитаем анонимно, если восклицательный знак в начале сообщения поставите. Ну, а так пишите смело, что бы вы хотели, чтобы доработали на вашем рабочем месте, где бы вы не трудились, потому что я вам сейчас расскажу, на что жалуются больше всего.
5: А что бы мы с тобой, Альберт, хотели, чтобы улучшили в студии БИМ-радио?
4: Вот, сейчас мы в конце обязательно об этом расскажем. Чаще всего, значит, жители Казани жалуются на нехватку тихих зон. Это 48%, кстати, да. Ну, постоянно то звонки, то что-то происходит, где-то с кем-то разговаривать, какие-то это трилли-прилли.
5: Просто уединиться в тишине, побыть, да.
4: Да, подумать, потому что иногда хочется действительно в тишине, это правда. Еще аж 40% жалуются на плохую вентиляцию.
5: Это очень плохо, кстати.
4: И потом начинается вот это.
5: Нехватка воздуха.
4: Открой окно, закрой кондиционер, туда-сюда. Да, если у вас есть нормальная вентиляция, вам не надо, например, кондиционер у вас работает, выставили его там на 22-23 градуса комфортный, вентиляция работает, кондиционер работает, вы получаете удовольствие от работы. Как бы это и да. Недостаток личного пространства смущает 35% населения казанцев. Ну, и логично, личное пространство. А без него как? Сидишь за одним столом, там, вдвоем, да, втроем, и непонятно, тут твое, не твое. Люди подходят,
5: берут твои вещи. Сидишь с бобром за столом вдвоем.
4: Да, и так далее, конечно. Ну, и прикинь, 28% людей на неудобные кресла жалуются очень сильно.
5: Вот.
4: Неудобные кресла, говорят, очень плохо, очень спина потом болит, трудно вставать и так далее. Вот это, да, ну, пятая точка, да, немножко побаливает, и так далее, и так далее. Потом, друзья мои, собственно говоря, что вас интересует.
5: Да, вы довольны, кстати, недовольны своим рабочим местом?
4: Что бы вы хотели добавить? Да, на рабочем месте, ну, я не знаю, если я только уже жиром буду беситься, наверное, здесь.
5: Нет, вот таксист скажет, она, я бы машину поменял, рабочее место.
4: Вполне возможно, не знаю. А что, вот я всегда, знаешь, о чем думаю? Вот есть, например, вот взять, да, машину такси, и предположим, ну, там, пусть будет у вас какой-нибудь там Б-класс, и взять, например, сиденье поставить от Е-класса автомобиль. Ну, там, условно, вот вы ездите, например, на Солярисе, а поставили кресло там от какого-нибудь, да, там, не знаю, от вы, там, ну, что там повыше у вас там находится, я просто не помню сейчас. Ну, там, не знаю, Элат Элантра, например, кресло, такие, чтобы на электрическом было, чтобы подогревы были, поясничный подпор, вот это все. Можно же так сделать? Сколько это интересно стоит?
5: Сергей напишет, нехватка кондиционера на работе. Металлургический завод, четвертая печь.
4: Ну, ты, конечно, а что ты ее... А что ты ее...
5: А что ты раскочегарил ее?
4: Конечно, что там четвертую печь? Давай чуть повесишь-то температуру, естественно.
5: Ой, Сергей, а где у нас металлургический завод? Ты на трубпрокат еще работаешь?
4: Не надо, все, мы не скажем, где у нас металлургический завод. Мы ничего не скажем.
5: Вот. А, слушай, а ты в студии что хотел, Альберт? Я хотел бы, чтобы в студии чуть побольше было у нас.
4: Ну, это
5: сама
4: всегда.
5: Сама студия.
4: Ой, я бы хотел, знаешь,
5: и что... знаешь, было бы классно, если бы было бы стекло, а там еще такая прямо... как концертная площадка, чтобы, допустим, приходили живые группы, целиком, живиком играли.
4: Вот. Круто было. Я бы хотел, чтобы наша великолепнейшая студия, да, чуть расширена, она была перенесена куда-нибудь с панорамными окнами.
5: Вот, на первый
4: этаж.
5: Щапова.
4: На Щапова идеально.
5: Или Муштари.
4: Вообще идеально вообще. Так что, если вдруг у вас есть здание, и вы не знаете, куда деть первый коммерческий этаж, ребята, и вы не знаете...
5: Welcome.
4: И у вас столько денег, что вам и не нужна в целом оплата, мы сразу же подскочим. Мы, возможно, просто Ультрамен там вот сидит. Мы не против этого. Но, конечно же, коллег не подведем, не переживайте.
5: Вот Карин пишет. Конечно, хотелось бы улучшения рабочего процесса, чтобы был налажен баланс рабочего времени и отдыха. Среди рабочего дня сыпятся задачи на почту, а интернет не работает. Читаешь все уже вечером, когда стабильный инет, задача куча, а дедлайн утро. Вот это бесит, говорит. Всем медицинским представителям большой привет.
4: О, да, все равно. Вот, конечно, серьезно. Вот господин Бабаев, для счастья хватало бы, чтобы все оставляли чаевые. Чай, вот прям да? Все на чаевые. Почему бы нет, да? Любая ваша копеечка, друзья мои, даже если вы там по возможностям 10, 20, 30, 50 рублей, 100 рублей оставили на чай, это же вообще невероятно приятная история абсолютно. Особенно если таксисты, как все наши слушатели, прекрасные, классные, обладают невероятными темами для разговоров, ставят приятную музычку, помогают, водички дадут, конфеточек дадут, но это зависит, конечно.
5: Слушай, а вот в этом агрегаторе, который самый большой, это вот который такси вызываешь.
4: Ну.
5: Даже когда ты приехал, там есть такой, оставить чаевые водителю. Там есть такой пункт.
4: Да.
5: Мне интересно, вот от этих чаевых они тоже себе забирают какой-то процент? Или они целиком отдают его таксистам?
4: Хороший вопрос. У вас чаевых забирают процент или нет? Пишите обязательно. И что бы еще вы улучшили на своем рабочем месте, присылайте обязательно. Вернемся через короткий перерыв после вкуснейшей рекламы и коротенькой песни. И дообсуждаем обязательно.
6: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.
7: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Сын

0: атаки твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
2: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 31 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет, статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эфирта.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Талашла. Здравствуйте, Анасана, на студии BIM Radio. Расскажем о пробках.
2: Икебала, Анасана, болдырдың
1: сен? Да, молодцы, молодцы, спасибо. Мне очень приятно, мне, сіз мне шалайты биттегіз, да, бэля.
2: И бір аварикана биттген, все.
1: Я же радуюсь, немножко слезу пустил, спасибо большое вам. Кадрлы дуслар. Крупнейшая пробка 6 минут, но это разве пробка? Без них здесь рядышком Тукая от площади Вахитова до улицы Салиха Сайдашева 6 минут. Мосты дамбы свободны. На шаг зенитиги свободны. Езжайте только. Дорожные работы. Есть, берегите себя там, ПДД соблюдайте. 2 балла. Неужели дождался я? Столько ждал, столько мечтал. И вот это все-таки случилось. Ладно. Пойду отдыхать, действительно. Давайте, друзья мои, я вас очень люблю. Себя, пожалуйста, берегите. Машину чинить дорого, ПДД соблюдайте. В ДТП не попадайте. Завтра вернусь, завтра пятница, потом выходные. Давайте вместе с вами кайфовать.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Шоу «Утро мэны».
3: Я думал, сова.
4: Мы же продолжаем с вами обсуждать. Кстати, нам товарищи таксисты написали о том, что, оказывается, комиссии с чаевых нет.
2: Да.
4: А в день таксиста еще или в какой-то другой праздник даже удваивается, и это прекрасно. Что это означает?
2: Вот.
4: Это означает, что, соответственно, все очень просто. Господа таксисты дают там классный сервис, общаются приятно, слушают, если клиент просит, например, не разговаривают. Все, в общем, через рот красиво разговариваем. Вот, и в конце обязательно денежку другую в качестве поощрения оставляем.
2: Да.
4: В общем, с вас классный сервис, с нас чаевые всегда. Как вообще легко.
2: Да.
4: И спасибо за вашу работу, кстати.
2: А вот Игорь писал, по поводу чаевых. Налогом не облагаются, но раньше, говорит, Яндекс мышел их себе, хотя пассажир при тебе их отправлял.
4: Да ты чего? Ничего себе. Видимо, где-то какая-то есть, да?
2: А для тех, кто жалуется на свое рабочее место, стул и прочее, как говорят нам таксистам, идите на завод. И смеется.
4: Прикол. Хорошо, друзья мои, будем иметь в виду. Так, а из новостей.
2: Вот еще смотри. А еще не так давно пассажиры могли забрать обратно свои чаевые. Многие так обманывали водителя, типа, заедем в магазин, я тебе чаевые накину, а потом обратно.
4: Ничего себе.
2: Да.
4: Зачем такое
2: оставлять,
4: да? Удивительная штука, конечно. Но, кстати, в тему такси. Татарстанец пугал таксиста тату-машинкой, выдавая ее за детонатор. Вот, ну, кто не видел тату-машинку, там действительно, там очень выглядит так, как будто рычажок такой, непонятно сразу, что это такое. По данным прокуратуры, 43-летний мужчина так не хотел платить таксисту по дороге из Казани в Заинск, что разыграл театральную сцену, достал зарядку и аппарат для тату, объявил их взрывным устройством, приказал ехать дальше, и водитель предпочел выпрыгнуть на ходу. Суд наказал вымогателя 1,5 года колонии. Вот это...
2: молодец! Я не знаю,
4: просто,
2: чем думает вообще?
4: Я не могу. Я вот, знаете, я все время, ну, были времена, когда и мои близкие, да, работали в такси, особенно в 90-х, страшное дело, накидывались петли вот на горло, как нечего делать. Я не понимаю ровно одного, да, когда уже мы с вами поставим в автомобиле какую-нибудь прозрачную с маленьким окошком и решетками желательно, а
2: да,
4: лучше сеточкой даже, перегородку. И, соответственно, объявим переднее место таксиста. Это такое, для безопасности его оно не занимает. То есть,
2: как в Соединенных Штатах.
4: Если у вас
2: стекло прям,
4: 6
2: да,
4: человек, например, да, вызывается, ну, по 3 в каждом месте. Да. То есть 4 человека в машине может ехать, максимум 3. Если машина позволяет, конечно. Если не позволяет, вообще двое. И это где-нибудь делать. А если хотите на большую компанию, вводить просто минивены. Как это, кстати, в Калининграде сделано, крайне удобно вообще. У вас там, не знаю, 5 человек, он от нас был, не поедешь. Вот мы мини-басик вот этот вызывали прямо через агрегатор, да, да, и да, спокойно катались. Вот, и это было бы, мне кажется, намного безопаснее. Все вот такое вот пространство, и все. Тревожные кнопки везде поставить и так далее. Все вообще. И на скорости не сбавляя, просто ехать в полицейский участок. Все, дверь заблокировал, и возможность нет открыть. Ну, было бы хорошо. Но мне кажется, для этого, дайте догадаюсь, для этого надо, чтобы это был какой-то отдельный, наверное, таксопарк, да, чтобы он все машины свои так и сделал. И это что-то должно еще контролироваться, туда людей надо очень таких брать через определенную проверку, потому что иногда, конечно, и сами таксисты, ну, это не у нас, благо, это скорее ближе из Москвы такие новости приходят, когда таксисты что-то куда-то девушку возили, что-то где-то как-то пугали, но у нас вроде как таких новостей нет, наши прям все зайки, все классные, всех вас любим. В общем, друзья мои, за вашу безопасность переживаем очень сильно, так что вы напишите, что бы еще вы изменили в своем рабочем месте, вдруг что-то интересное еще вспомните. Так, а тем временем, кстати говоря, в Минтруде считают, что внедрение искусственного интеллекта и автоматизации поможет сократить дефицит кадров в России.
2: О, ничего себе.
4: Заявили об этом недавно. Естественно, цитата, сказал глава департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов. Естественно, что мы ждем, что ИИ-автоматизация приведет к снижению дефицита кадров, о котором все говорят. Тут, конечно, история, вот буквально недавно рассказывал тоже, сейчас вот у Китая, да, нехватка там 50, по-моему, миллионов рабочих, ну, вообще там просто 50 миллионов населения им не хватает для того, чтобы выстроить работу, потому что производств много очень, они тоже, одна семья, один ребенок, у них была там проблема, они из нее выходили.
2: Да, там был налог даже за второго ребенка, что такое было.
4: И там, ну, они очень, ну, сначала вообще запрещено было, потом там налог, не налог и так далее. В общем, были моменты. И сейчас у них нехватка. И вот они эту нехватку как раз идут очень сильно в роботизацию. То есть пока они наращивают демографию, параллельно, чтобы было производство не стояло, они развивают робототехнику, соответственно. Вот. И нам, похоже, надо будет в ту сторону думать, поэтому это просто будет, ну, вот какие-то такие задачи. Ну, вот, например, зачем, не знаю, там, на складе, чтобы человек таскал, условно говоря, эти коробки или тяжелые какие-то тюки, если это может, например, лента какая-нибудь сделать или да, робот-погрузчик.
2: Маленький робот, который катает, да? Вот.
4: Да, человек выдает, подписывает, ответственность все равно на нем. Вот это вот такие вот вещи, я думаю, вполне себе. Так что, дамы и господа, возможно, совсем скоро мы с вами станем свидетелями развития нашего мира в мир совсем другой, очень даже интересный мир будущего. Но, как мы уже много раз говорили, искусственный интеллект не заменит человека.
2: Это да.
4: Инструмент. Это, не знаю, то же самое, что... Ну, на данный момент, конечно. То же самое, что сварка не заменит сварщика. Пока в него ИИшку не внедрят, а так... И то он не сможет, потому что у сварщика опыт, и он знает, что делать. Так что, друзья мои, пока нам переживать не стоит. Впереди же у нас поздравления от Раоке. Выбираем песню мы тоже прямо сейчас. Пишите, какую песню вам спеть. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Это, конечно, Макс, это, конечно, Телега. И через короткую песню вернемся в следующем часе и будем уж мощно поздравлять.
5: Утро, мэны, сделаю твое утро.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В начале следующей недели в Казани ожидается сильная жара. Температура воздуха может подняться до плюс 34 градусов. Медики рекомендуют быть осторожным. В таких условиях возрастает риск гипертонических кризов, инфарктов и инсультов, а также вероятное обострение хронических болезней. В Госдуме прозвучало предложение упразднить микрофинансовые организации, заменив их государственной системой микрокредитования. По мнению инициаторов предложения, кредиты следует выдавать через банки с госучастием. Так граждане смогут рефинансировать долги под 2-3% годовых. Согласно новому исследованию, кофе способен замедлять процессы старения. Все дело в кофеине. Он стимулирует работу определенного белка, который отвечает за восстановление тканей при стрессовых воздействиях. Если же активность этого рецептора подавляется, организм хуже справляется с повреждениями. Их накопление идет быстрее, а регенерация замедляется. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Короче, я что хочу сказать вам, да? Друзья! Вот, вот так вот звучит Дюжев, кстати, когда он любое его появление.
4: Друзья, это прекрасно.
3: Нет, это уже доктор Ливси. Друзья мои, давайте напомним вам о том, что вы... у нас у всех, у человечества у всего есть одно общее свойство у всех. Раз в году у нас самый важный праздник в жизни – это день рождения. И, конечно же, это для наших родителей, во-первых, самая главная эмоция в жизни, во-вторых, для нас это самая главная эмоция, потому что все приходят поздравлять, дарят то, что мы хотим, и так далее, и так далее, и все это вообще волшебно. И, конечно, хотелось бы, когда ты уже и взрослый, состоявшийся, когда у тебя уже практически все есть, тоже хотелось бы ощутить эту эмоцию, но достичь этого крайне сложно, у всех уже все есть, все все видели, все уже все насмотрелись. И вот тут вопрос, а как поздравлять-то тогда, чтобы человек эмоцию получил?
4: Да, и не обязательно с днем рождения, может быть, и другой праздник.
3: Друзья мои.
4: Ребята, у нас есть что вам сказать.
3: BIM Radio. Первое в поздравлениях. Конечно, BIM Radio. Куда еще? Прямо идете на сайт bimradio.ru. Мы его что, просто так, что ли, вам обновили?
4: Не говори.
3: Красивый, мощный сайт. И там сразу, как зашли, сразу огромная плашка. Заказать тост. И мы...
4: Заказать поздравления, точнее.
3: Конечно. Да. И мы, конечно, с удовольствием откликнемся. Либо дозвоните до редакции 2-930-800 по будням с 10 утра до 17.00. О, 4 минуты уже как можно дозваниваться. Менеджер на связи. 2-930-800. Туда же по поводу рекламы, туда же по поводу песни. Ротацию хотите, все, что хотите, там вы на все вопросы ответ найдете именно там. Но поздравляем мы не только в прямом эфире, теперь еще и поздравляем в личные сообщения. Аудио или видеопослание улетает лично на телефончик имениннику. Он получает, открывает, а там его любимый ведущий говорит: «Эй, привет, именинник! С днем рождения, будь счастлив!» И, конечно, когда ты в личных сообщениях поздравляешь, это другое. Ну, там можно и слова покрепче использовать, и вообще сделать намного-намного все острее. Но все по вашему техническому заданию, естественно. Обращайтесь. Кстати, Анас Ананасович в видеоформате доступен именно там, друзья мои. В поздравлениях так точно. Пользуйтесь, обязательно дарите друг другу эмоции. А мы отправляемся прямо сейчас. Куда, Фарид?
4: В группу ВК, которая называется BIM Radio Казани. Там есть люди, которые сегодня, 23 июля, отмечают свой день рождения.
3: Ну, давай тогда начнем.
4: Поехали. Допустим, Айгуль Гибатова отмечает день рождения. Поздравляем. Диля Руслановна. Вероника Усикова. Тимур Анна Мурадов. У них какая фамилия интересная. А Алла Ильин.
3: На все вопросы ответ найдете именно там. Но поздравляем мы не только в прямом эфире теперь, еще и поздравляем в личные сообщения. Аудио или видеопослание улетает лично на телефончик имениннику. Он получает, открывает, а там его любимый ведущий говорит: «Эй, привет, именинник! С днем рождения, будь счастлив!» И, конечно, когда ты в личных сообщениях поздравляешь, это другое. Ну, там можно и слова покрепче использовать, и вообще сделать намного-намного все острее. Но все по вашему техническому заданию. Таню, естественно, обращайтесь. Кстати, «Анас-ананас» в видеоформате доступен именно там, друзья мои. В поздравлениях так точно. Пользуйтесь, обязательно дарите друг другу эмоции, а мы отправляемся прямо сейчас. Куда, Фарид?
4: В группу ВК, которая называется «Бим-радио Казани». Там есть люди, которые сегодня, 23 июля, отмечают свой день рождения.
3: Ну, давай тогда начнем.
4: Поехали. Допустим, Айгуль Гибатова отмечает день рождения. Поздравляем. Диля Руслановна, Вероника Усикова. Тимур Анна Мурадов. У них какая фамилия, интересная. Алла Ильина, Роман

0: Ой, день рождения.
1: Ну, давай тогда начнем.
0: Поехали. Допустим, да. Айгуль Гибатова отмечает день рождения. Поздравляем. Диля Руслановна. Вероника Усикова. Тимур Анна Мурадов. У нифига какую фамилию интересная. Алла Ильина. Роман Арканов. Руслан Аймеддинов. Марина Жуманиязова. Ничего себе. Артур Хаиров. Яна Залилеева. Динара Бодреева. Санек Мельников. И Галина Булгакова.
1: Мы поздравляем вас, дорогие именинники, с днем рождения. Будьте самыми счастливыми, будьте здоровыми. Да. Пусть у вас в семье будет все хорошо, пусть благополучие у вас будет невероятно. И знайте, что на Бим Радио вас всех очень сильно любят. И всех именинников поздравляем с днем рождения! Всех абсолютно! Ну а впереди у нас наилюбимейшая рубрика «Утроводи». Что вам спеть, друзья мои? Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Напишите, какую песню хотели бы услышать, а мы ее возьмем, да и споем, пожалуй.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры. Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
7: Билеты в кассах города. 16+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что белые и коричневые яйца ничем не отличаются по вкусовым и питательным свойствам, а также по прочности скорлупы? Цвет скорлупы зависит от породы и цвета самой курицы. Белые особи обычно несут белые яйца, цветные особи – коричневые. Разная цена на яйца разного цвета, скорее всего, объясняется другими параметрами. Например, размером.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Утро ОКЕ на BIM Радио.
5: Так, друзья мои, мы сегодня, рубрика будет «Эксперименты», конечно, потому что мы вчера, значит, ссылочку я тебе отправил, Фарид. Смотрите, да, я тебе просто что предлагаю, сейчас зарядить эту песню, а потом на счет раз, два, три мы ее с тобой просто включим разом и будем с тобой ее петь. Значит, у нас очень неожиданное предложение, которое мы не могли обойти стороной. Уже второй день слушатель нас очень сильно верит. Я просто сейчас как раз-таки бегу искать, где же это было, вот сообщение-то, да, сейчас я его обязательно найду, потому что нам сказали и написали, ребята, исполните что-нибудь из Beatles. Любую песню Beatles, пожалуйста, будьте любезны. Я, конечно, ну, Beatles, это уже, извинитесь, это уже выход на новый уровень.
6: Замахнемся на святое.
5: Да, да, обязательно вообще. Да, Рустем нам как раз-таки что-нибудь из Beatles предлагал спеть еще вчера. В общем, друзья мои, мы сегодня нашли версию, которая полностью, друзья мои, на русском языке. И наконец-то мы услышим,
6: оказывается, одна, не она, не одна, такая, оказывается, такая версия.
5: Да, их у нас, ну, если вдруг вы хотите найти песню, чтобы она была полностью переведена со всеми рифмами, тогда ищите в интернете эквиритмический перевод. Так это называется. И тогда вы найдете песню, можете, если, например, вы играете на гитаре, вот вам маленький лайфхак, вы можете перепевать английские песни на русском и делать это с большим удовольствием, чтобы все люди понимали, о чем поется. И вот мы нашли Beatles Yesterday.
6: Oh, yesterday.
5: То есть вчера. Вот такая вот замечательная
6: вчера,
5: песня.
6: Да.
5: И сегодня эта песня Yesterday by the Beatles прозвучит абсолютно на русском языке, на понятном с вами. Поэтому, друзья мои, подпевайте, слушайте, кайфуйте. Мы уже немножко порепетировали, поэтому нам невероятно, друзья мои, сейчас будет интересно все это петь. Ну что, давай вот с нуля секунд. У меня давай, заряжено, у давай. Тебя заряжено.
6: 0-0-1.
5: Давайте. Раз, два, три, поехали! Поехали сразу. Вот так, смотри, сразу.

0: Вот такой вот он, The Beatles. Вот такое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри».
1: Скажите, это новый уровень утроводки, я считаю. Это просто невероятно. Вот так легко и просто. Битлз на русском. А вот так, если подумать, так это же могли и Чижи спеть.
2: Конечно,
1: и Чайфы могли спеть.
2: Конечно.
1: Как это хорошо звучит. По-нашему, да, по-родному. Вот как будто бы не величайшая ливерпульская четверка, а как будто бы просто ребята у подъезда наши собрались, и так душевно сразу стало.
2: Кавер-бенд с Казань. Большой куш.
1: Конечно, естественно. Не, у нас, кстати, есть очень крутая команда, которая очень круто делает невероятные вот эти битловские хиты, хитяры, я бы сказал. В общем, друзья мои, давайте вашу обратную связь, понравилось или не понравилось. Все ли, как вы вообще, что вы, где вы, почему вы и так далее. Мы старались, если честно. Все у нас получилось, как по мне. Дальше вас ждет, конечно же, рабочий полдник с 12 до 3. Вечернее шоу «Вечерний Трубим» уже с 17 до 20.00 попозже.
2: Да, да, да.
1: С работы там у вас будут провожать. Привет-привет. У нас с 9 до 10 вечера. Ну, а еще между шоу-ведущими, которые тоже создают настроение и продолжают его в течение всего дня. Поэтому, ну, как бы БИМ-радио — это идеальная волна буквально на весь день и на все выходные, на всю неделю, на все места, на всю жизнь, друзья мои. Слушайте нас через сайт bimradio.ru. Приложение Android, iOS существует. Если есть интернет, есть и БИМ-радио. Это я про приложение, конечно же, говорю. Если есть интернет дома, то у вас и умная колонка, которая, если сказать ей «включи БИМ-радио», обязательно запустит наш прямой эфир. Поэтому, друзья мои, пользуйтесь различными способами, подписывайтесь на все соцсети. ТГ-группа, там один контент. В Максе канал, там другой контент. И там БИМ-радио просто набираете и подписывайтесь прямо сейчас. Розыгрыши, призы, подарки, контент от ведущих. Все именно там. Ну,
2: да,
1: не забывайте про легендарную БИМ-болталку. Огромный чат на 800 человек, где люди активно общаются, знакомятся, помогают друг другу.
2: Там, встречаются, женятся.
1: Там чего только не... Там настоящая жизнь, друзья мои, происходит. И это тоже очень прекрасно. Ну, а на сегодня мы с вами попрощаемся. Завтра у нас пятница. Завтра, насколько я знаю, Фарид Эфенди, вы у нас будете отдыхать.
2: Да, завтра Андрей Дмитрий придет.
1: У вас завтра, да, Андрей. Это когда вы вернетесь?
2: Понедельник.
1: А я вот в понедельник буду отдыхать, кстати говоря.
2: А, да?
1: Да, у меня там кое-какие есть изменения. Но не переживайте, только на один понедельник. Максимум на два, может быть, понедельника. Посмотрим, друзья мои. Так заранее вас предупреждаю. А на наши личные соцсети и на все соцсети ведущих можете тоже подписываться. Найти нас очень легко. Фарид Галимов.
2: И Альберт Хузиахметов.
1: Будем
2: ищите, заходите.
1: Будем вас ждать. Мне как раз до 15 тысяч не хватает. 30 человек. Поэтому с удовольствием. Ну, а мне на сегодня хочется сказать вам, чтобы у вас классно прошел день. День вместе с БИМ-радио обязательно. Мы обязательно вернемся завтра в 7 часов утра. Всем хорошего денечка. До завтра.
2: Всем пока.
1: Пока-пока-пока.
3: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Ну, еще одни легендарики. Я не мог не поставить напоследок песню «Волги-Волги».
2: Антонио Салахаев.
1: Лучшие вообще наши ребята, невероятно прекрасные. Поэтому мы им передаем гигантский привет и по них сейчас потусуемся. Вот эти ребята, конечно, тоже на уровень выше, тоже поднялись точно, когда начали петь такие песни.
2: Вот с этой песни
1: начали. Это прекрасно. «Волга-Волга», вам большой привет от
2: «Евринайт».
1: Погнали! И раз, два, три, и...
4: Every night in my dreams.
1: Все, давай, пусть поют сами, пусть поют. Пока, ребята, пока!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В начале следующей недели в Казани ожидается сильная жара. Температура воздуха может подняться до плюс 34 градусов. Медики рекомендуют быть осторожным. В таких условиях возрастает риск гипертонических кризов, инфарктов и инсультов, а также вероятное обострение хронических болезней. В Госдуме прозвучало предложение упразднить микрофинансовые организации, заменив их государственной системой микрокредитования. По мнению инициаторов предложения, кредиты следует выдавать через банки с госучастием. Так граждане смогут рефинансировать долги под 2-3% годовых. Согласно новому исследованию, кофе способен замедлять процессы старения. Все дело в кофеине. Он стимулирует работу определенного белка, который отвечает за восстановление тканей при стрессовых воздействиях. Если же активность этого рецептора подавляется, организм хуже справляется с повреждениями. Их накопление идет быстрее, а регенерация замедляется. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Очередного жаркого дня всем тем, кто находится в отпуске, как всегда, повезло. Ну, а мы с вами будем трудиться. Хотя компания вроде бы одна и та же. Но отношение вот к этим, кто сейчас на пляже, а их там сейчас столько, что... 26 градусов сейчас. Обещается днем слабый дождь, 13 до 18. Огородник такие... ура, что значит на их огородном языке. Сегодня, кстати, день дачника. Ну, мы все где-то немножко по чуть-чуть.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: БИМ-радио.
1: Ну что, доброго дня всем и замечательное настроение за рулем. 2 балла. Сейчас дороги почти свободны, но целый день будет напрягаться вот этот участок улицы Кабдул-Тука, это площадь Вахитова до улицы Салиха Сайдашева. Какой-то очень гениальный человек придумал перекрыть проезд вдоль набережной озера Кабан и параллельно еще закрыть Сары Садыковой, то есть выезд с Тукаевской на Сайдашеву. Ну и получается, что место расстрояется, движение. Получилось, что все идет по улице Тукая. Ну, сейчас стало попроще по сравнению с тем, что было с утречка пораньше-то. Но все равно вот это самое большое затруднение. Сейчас в Казани 6 минут, 700 метров, 7 километров в час. Да, но это надо быть талантом, чтобы закрыть две параллельные дороги. Что еще? Еще вот Девитаева, улица Тарстан, улица Пушкина. От Михавчков до Островского 7 минут, вот тут расстояние 2 километра. Вполне

0: едем все за город. Ну, а город расслабляется.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Татарстане предложили бесплатно предоставлять земельные участки женщинам, воспитавшим 10 и более детей. Принимать и учитывать заявки будет муниципалитет по месту их постоянного проживания. В Госдуме выдвинули предложение запретить рекламные звонки в выходные и праздничные дни. Цель инициативы – снизить поток нежелательных обзвонов. Люди зачастую соглашаются на рекламу заранее, не имея возможности указать удобное время для контактов. Эксперты рассказали, как подготовить будущего первоклассника к школе. Режим. Плавно сдвигайте время сна и подъема, а час до сна проводите без гаджетов. Осанка. Ежедневно делайте простые упражнения, вис на турнике и стойка у стены. Усидчивость. Начните с 15-20 минут занятий за столом, к концу августа доведите до 30 минут. Психологический настрой. Формируйте позитивный образ школы. Заранее покажите ребенку школу, это снизит тревожность 1 сентября. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Что, все почитали по чемпионату мира. Не побил финал чемпионата мира по просмотру.
0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Что, все почитали по чемпионату мира. Не побил финал чемпионата мира по просмотрам супер...

0: 8-800-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
1: Что, все почитали по чемпионату мира. Не побил финал чемпионата мира по просмотрам супербол, американский футбол, финал американский. Там просмотров было больше 128 миллионов. Футбол уже в Америке смотрело. Финальный матч 38 миллионов. Человек. Не так уж и много для Америки, где более 300 миллионов жителей-то. Ну и отличный был музыкальный перерыв. Мадонна, зачем корейцев тащат? Джастин Бибер с непонятной акустической версией песни. Ну и Шакира. Конечно же, так, Шакира, Born Boy там еще был вместе с ней. И наша светленькая девочка, да, это была русская девочка. Но семья давно уже живет в Америке, она и родилась в Америке. Но все равно считает себя русской, что очень приятно. Но чемпионат мира закончился, эмоции-то остались. Ну и песня вот эта «Дай-дай», все-таки мне кажется, что по размаху, по силе уступает «Вака-вака». Может быть, потому что у «Ваки-Ваки» американский корень, это вообще американский.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю? Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрел этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали еды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Ну и будьте готовы, совсем скоро уже мы вновь с вами встречаемся в прямом эфире любимого радио. Наша телефонная линия скоро будет открыта. Я об этом еще сообщу. Позвоню, так сказать, в колокольчик. Будем разыгрывать приятный приз, сертификат развлекательный центр.

0: Дым радио.
1: Ну что ж, друзья мои, вот и наступило время ваших телефонных звонков. 292-102-8. Нам нужен участник. Викторину «Смотри на мир ярче». 292-102-8. Мы разыграем с вами подарочный сертификат, разыгрательный центр. Простой вопрос, три варианта ответа. Ваш правильный ответ. И

0: «Смотри, смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри, клиника» – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте поприветствуем нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Зовут вас как?
1: Рустем.
0: Рустем?
1: Да.
0: Доброго дня, Рустем. Меня зовут Махмуд Рагаев. Мы с вами в прямом эфире. Я вам сейчас задам вопрос. И надеюсь, вы на него правильно ответите. Итак, обращаемся к греческой мифологии. Значит, какая героиня греческой мифологии получила от богов способность видеть будущее? Но никто не верил в ее пророчество. И тут три девы. Значит, Кассандра, Медея или Медуза Горгона. Вот три прекрасных, на первый взгляд, девы. Вот кто из них, по вашему мнению, мог видеть будущее, но никто не верил ее пророчеству? Рустам.
1: Давайте Кассандру попробуем.
0: Давайте попробуем. Вот если бы вы сказали Медея, то нет. Медея — это же вот, помните, золотое руно, Ясон. Это та самая девушка, которая убила собственного брата из-за любви к Ясону, чтобы тот завладел шкурой этой самой золотой. Но из плюсов у нее то, что она основала медицину. Ну, Медуза Горгона, это понятно, нет. Одна из сестер, змееволосых сестер, сестры Горгоны, представьте, их три штуки было. А Кассандра — это, да, в нее влюбился Аполлон, сделал, так сказать, ей предложение руки и сердца. Она отказала Аполлону, и Аполлон ее наградил, так сказать, вот этим даром в отместку, предвидение. Но ей действительно никто никогда не верил. Ну что ж, вы молодец, аплодисменты вам, и привет, есть возможность передать, кому это сделаем, кому передадим?
1: Большой привет вам, Бенраил.
0: Угу.
1: Привет. Камин. Привет. Дети Мазуали Алина Абелю. Помнёжно. Большой привет. Всем хорошего дня. Здравия.
0: Хорошо. Спасибо вам большое. Вот подслушивать человека, да ничего не понятно. Что там происходит? Где происходит? Зачем происходит? Трубочку не кладите, пожалуйста. Ну и большое спасибо. Молодец. Все правильно. Легко, просто, непринужденно.
2: Смотри на мир ярче. С БИМ-радио.

0: адресу улица Даурская, 44А/2. Здесь вы можете сдать на переработку отработанную электронику, бытовую технику и оборудование от мелких до крупногабаритных изделий, телефоны, чайники, холодильники, телевизоры и другое, отходы несинтетического текстиля, старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье, макулатуру и картон, лом черных и цветных металлов. Люди получают выплаты за сданное вторсырье согласно прайса. Расчет производится на месяц сразу после взвешивания. Итак, эту субботу, 25 июля, на мероприятии с 12 до 16 часов на приемном пункте на площадке ТЦ «Горький парк» будет еще много интересного: музыка, конкурсы, викторины и призы. Приглашаем всех 0+. Приносите на переработку отработанную бытовую технику, макулатуру, металлолом, текстиль.
1: Реклама на Бим-радио.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане предложили бесплатно предоставлять земельные участки женщинам, воспитавшим 10 и более детей. Принимать и учитывать заявки будет муниципалитет по месту их постоянного проживания. В Госдуме выдвинули предложение запретить рекламные звонки в выходные и праздничные дни. Цель инициативы – снизить поток нежелательных обзвонов. Люди зачастую соглашаются на рекламу заранее, не имея возможности указать удобное время для контактов. Эксперты рассказали, как подготовить будущего первоклассника к школе. Режим. Плавно сдвигайте время сна и подъема, а час до сна проводите без гаджетов. Осанка. Ежедневно делайте простые упражнения, вис на турнике и стойка у стены. Усидчивость. Начните с 15-20 минут занятий за столом, к концу августа доведите до 30 минут. Психологический настрой. Формируйте позитивный образ школы. Заранее покажите ребенку школу, это снизит тревожность 1 сентября. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях. Вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу начальства. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.

0: Ставим затруднение. По-прежнему улица Кудула-Латука от площади Бахитова до улицы Салих Сайдашева. 6 минут, 700 метров, 7 километров в час скорость потока. Ну, это будет весь день. Две параллельных улицы перекрыли. И здесь деваться некуда. Все поехали по Тугая. Ну и все остальное едет прекрасно. Мосты, дамбы зеленого цвета, нулевая нагрузка. Кстати, перекресток улиц Ершова и Новаторов в столице Татарстана занял 5-е место в рейтинге самых опасных в Российской Федерации. За 5 лет на этом перекрестке Ершова-Новаторов произошло 63 ДТП. Один погибший, 78 пострадавших. Ущерб 100 миллионов рублей. Повторяемость экстремальная, почти 6 аварий в год. Ну а самый опасный перекресток находится в Саратове, улица Академика Антонова, проспект Строителей. На этом перекрестке 94 аварии. Избегаем такие перекрестки. А самое главное, соблюдать, конечно же, правила дорожного движения. Все с нами и с нашим движущим имуществом будет прекрасно.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. На проведение молодежных мероприятий в Татарстане выделено почти 5 миллионов рублей. Программа охватит 15 районов республики. В числе активностей – соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, езде на самокатах и велосипедах. В трех районах откроются арт-площадки. Там по расписанию будут проходить творческие занятия и работа над арт-объектами. Мероприятия продлятся до 15 сентября. В Татарстане появился новый официальный профессиональный праздник. Госсовет Республики утвердил 5 апреля как День работника сферы закупочной деятельности Татарстана. Исследования показали, у тех, кто не пропускает завтрак, склонность к спонтанным покупкам ниже на 28% по сравнению с теми, кто утром не ест. Ученые связывают это с уровнем самоконтроля. Регулярный прием пищи по утрам помогает удерживать глюкозу в крови на стабильном уровне, а это, в свою очередь, снижает импульсивность и способствует более обдуманным тратам. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Угрянство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
6: Фестиваль концертов на крыше «Руф Фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руф Плейс» этим летом.
7: Билеты в кассах города. 16+.
8: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня! Всех лето в разгаре. Всем хорошего, замечательного настроения летнего. Жарковато сегодня. Ну, так как вчера, конечно, не будет. Но кто знает. Сейчас уже выставляется 27 градусов. И это максимум. Обещается слабый дождь. Вот уже стоялось 13. Теперь с 15 до 18 часов небольшой дождик обещает. Ну, будем надеяться, что он действительно будет небольшой. А не то, что вот эту ночью громыхало на 100 рублей громыхало. Сияло молниями, потом чуть-чуть покапало и ушло. Ну, с другой стороны, это хорошо. День дачника сегодня в Российской Федерации. Всех дачников, всех любителей фазенды, покопаться что-то. Всех поздравляю. Задачу нужно сказать спасибо Петру Первому. Именно он стал дарить отсюда и дачи, раздавать участки своим подчиненным, богатым, как правило, людям, чтобы они не уезжали в свои далекие имения, потому что зимой он живет в Санкт-Петербурге, а на лето он уезжает, понимаете, в Казанскую губернию. Чтобы этого не было, и раздавались вокруг Санкт-Петербурга дачи. Ну, а в нашей вариации дача появилась уже после Великой Отечественной войны. Есть было нечего, земли было полно, ухаживать за ней тоже особо некому было. И было решено, подсчитали ученые умы, что для того, чтобы обеспечить семью там картошкой и моркошкой, луком достаточно 6 соток. И первоначально на этих 6 сотках ничего строить было нельзя. Если кто-то что-то строил, кроме сарая с дыркой в полу, сразу все отбиралось и изымалось. Ну, а сейчас это любимое место отдыха. Собраться с друзьями, петь, попеть, зажарить что-нибудь и насадить. Это мы любим. Ну, а теперь давайте поговорим о рабочем полдень, который наступает прямо сейчас. Здесь все просто. Первым номером программы в рабочем полднике музыкальный пересказ. Сегодня будем угадывать песню. Она новая, совсем вот недавно зазвучала во всех утюгах на территории Российской Федерации. И участвуют традиционно двое. И один победитель получает сертификат на бизнес-ланч «Баварский клубный ресторан Максимилис». Что сделать, как поучаствовать? 292-102-8. Набирайте 292-102-8. Участвуйте, побеждайте. Желаю этого всем победить сегодня. Остаемся здесь. Рабочий полдень. Голос Елены Магомедрагаева.
4: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Одним из самых долгоживущих организмов на планете является растение из рода морских трав Посейдония, произрастающих в Средиземном море. Образцы ДНК показали, что колония растений способна прожить до 200 тысяч лет. Но еще более любопытным существом является медуза Туритопсис. Если им грозит смерть, в том числе от болезни или старости, эти медузы попросту возвращаются в стадию полипов, отпочковывая от себя новых клонов. Таким образом, этих существ можно считать бессмертными.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Да, музыкальный пересказ, это любимое радио, я вам не сказал даже, за что мы будем бороться. Значит, смотрите, 26 июля возобновится футбол в Российской Федерации, и дама, которая, а это будет две дамы бороться, дама, которая победит, получает два билета в одни руки на Рубин. Там будет домашняя игра против Краснодара. Ну и предматчевое шоу, на котором хедлайнером станет исполнитель Зылимба. Начало программы в 18.00. Ну и давайте знакомиться. Маша дозвонилась первой. Маша, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, надеюсь, все медведи Российской Федерации сейчас болеют за вас. Где-то там сидят с бубном. Вам противостоит Гузеля. Гузеля, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: За вас кто будет болеть?
2: За меня будет болеть сын, который рядом сидит.
1: О, сын, это хорошо. Сколько ему лет?
2: 8.
1: Спортсмен?
2: Спортсмен.
1: Это хорошо. Спортсмены стране нужны. Маша, кто там у вас? Есть болельщик, какая-то группа поддержки?
2: У меня группа поддержки, мой отдел.
1: О, это хорошо, с махнушками уже ставят. Маша, Маша, вот это вот, да?
2: Да,
1: Итак, милые дамы, я напомню, что я вам буду рассказывать про песню исполнителя. Вы мне что-то одно хотя бы назовите, и все, и будем считать, что... И ладно, ну, девушки, девушкам скидка же везде. Вот, и кто первый это сделает, тот и забирает два билета на Рубин. На 26-е с Краснодаром, с концертом Зылимбы. Итак, перебивайте меня, не стесняйтесь. Это нормально, здесь это можно, здесь это практикуется. Итак, погнали. Это белорусский автор и исполнитель по паспорту Владислав Лапай. Это его настоящее имя. А взял он себе звучный псевдоним, который дословно можно перевести как «Святой огонь». «Святой огонь». В 2022 году Лапай стал победителем музыкального проекта «Про песни». В прошлом году артист представил мини-альбом «Сделай меня грустным». И в 2026 году стал по-настоящему популярен. Вот совсем недавно это случилось благодаря песне бельгийского исполнителя Стромае. Ну, еще немного можно сказать спасибо там Титанику от Лолиты, можно сказать, да, за звуки, бит. И, ну, основное, конечно, спасибо Стромае. Стромае. Певец признался, что написал будущий хит для другого артиста. Вот, наверное, для Стромае он писал. Но трек в проект этого артиста не вписался. Ну да, Стромае уже лет 10 назад спел эту песню. Тогда Владислав Лапай со сценическим псевдонимом «Святой огонь» решил записать его сольно. Певец отметил, что во время работы он и его команда почувствовали творческий поток на Стромае, который магическим образом помог написать песню. Лапай также заявил, что записывал куплеты с сорванным голосом, что придало композиции характер. Что он так и поет, фанер, что. Ну, и ему еще напихали в шапку, и я в том числе, что в песне есть такая строчка «Иду сильней ко дну». «Иду сильней ко дну, ко дну».
2: Я поняла.
1: Вот, в русском языке тонуть быстрее нельзя, сильнее. Можно только быстрее тонуть, но никак не сильнее. То есть ты такой закрываешь глаза, я буду сейчас... Что, кто понял? Что
2: тону,
1: понял?
2: Тону, песня. Тону, я в глаза своих тону.
1: Так, кто первый сказал «тону»? Тихо.
2: Маша. Я сказала, Мария.
1: Мария? Маша сказала.
2: Да.
1: Хорошо,
2: да.
1: Хорошо, Маша, Маша, молодец. «Тону». А название исполнителя нет? Давайте переведем на английский «Святой огонь». Словосочетание. Огонь. Давайте начнем с огня. Огонь на английский.
2: Огонь. Да. Fire.
1: Ну, flame. Fire — это в смысле нет трамвая. Вот. А святой? Ну ладно, бог бы с ним. Че, мы обязаны, что ли, английский знать, да? Маш, ну скажи. Что Гузеля сказала? Что? Да, молодец. Вот чем молодец? Holy Flame. Вот сразу видно, кто английский изучал, а кто татарский. Но Гузели все равно признается проигравшей стороной по делу в двух билетах на Рубин Краснодар. Но зато передает приветы. Кому?
2: Всем слушателям Бим Радио.
1: Сыну.
2: Всем, кто слушает,
1: мороженое,
2: кто слышит. Да, сыночку моему, который рядом. Вам огромный привет. Маше, поздравляю. Пусть ходит на матч, порадуется, поболеет за Рубин.
1: Вот какие у нас добрые слушатели. А как вы знаете, сына-то зовут?
2: Рамзан.
1: Рамзан. Мама сейчас тебе мороженое купит. Это федеральная программа. Каждому ребенку по мороженому от Махмуда Ракаева. Хорошо, мама?
2: Хорошо.
1: Все, договорились. Спасибо большое. Ну и с Машей давайте разбираться, кому что будем передавать. Собственно говоря.
2: Я передаю привет всей моей группе поддержки. Твоему отделу любимому.
1: А у него название есть какое-то?
2: Нет, он без названия отдел. Просто отдел.
1: Хотя бы это, Вахитовский, Советский, вы нам намекните, мы хоть будем знать, какой отдел. Ну, вам большое спасибо. Но мне, честно, не ходить трубочку. Мне, честно говоря, все равно больше нравится... оригинальная версия того, что было сочинено до того, как появилось.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
7: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. На проведение молодежных мероприятий в Татарстане выделено почти 5 миллионов рублей. Программа охватит 15 районов республики. В числе активностей – соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, езде на самокатах и велосипедах. В трех районах откроются арт-площадки. Там по расписанию будут проходить творческие занятия и работа над арт-объектами. Мероприятия продлятся до 15 сентября. В Татарстане появился новый официальный профессиональный праздник. Госсовет Республики утвердил 5 апреля как День работника сферы закупочной деятельности Татарстана. Исследования показали, у тех, кто не пропускает завтрак, склонность к спонтанным покупкам ниже на 28% по сравнению с теми, кто утром не ест. Ученые связывают это с уровнем самоконтроля. Регулярный прием пищи по утрам помогает удерживать глюкозу в крови на стабильном уровне, а это, в свою очередь, снижает импульсивность и способствует более обдуманным тратам. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Давайте начнем с тех, кто состоит в группе «Любимого радио» в социальной сети ВКонтакте. Динара Бодреева. Для Бога нет ничего невозможного. Где-то на кораблике, где-то плывет. Что это, круиз? Хороший хоп. Футболки начали делать. Прекрасно. Юрия Соколовская тоже именинница сегодня. Мы ее также поздравляем. Честь здоровья, Миляуша Агарипова. Я счастливая, пишет она. Конечно, где-то за границей. Там пальмы, отдыхает человек. Денис Кузьмин из Зеленодольска также. Как ему идет розовая кофточка? Денис, остановись. Марат Латыпов из Альменска. У него на аватарке с друзьями. Что-то они где-то жарят, да. Ох, обожаю. Алла Ильина, наш Горбунов. Берегите друг друга, любите, понимаете, прощайте всегда и друг другом всегда дорожите. Жизнь не вернуть никогда. Вот такое вот послание. Спасибо большое. Эдуард Нурмеев, дважды отец. А еще Эдик, это же звукооператор группы «Волга-Волга». Идяш, поздравляем тебя. Счастья, здоровья, творческих концертов побольше. Светлана Патрушева, я вообще очень счастливый человек по жизни, и вам желаю того же. Зеленодольск, меточка стоит из Зеленодольска. Евгений Романов из Альметьевска, именинник сегодня. Серега Бутряков, а тут же с рыбой, рыбачок. Че? Сколько у него тут с рыбами фотографий-то? Лишь бы дом не сидеть, Серега. Также родились Султанов Евгений Батырович, депутат Госсовета РТ-7 созыва. Евгений Батырович, это не кафедра Конституции, там что-то право из КФУ. Абросимов Юрий Георгиевич, управляющий директор АО «Туполев». Галеев Тимур Мирзанурович, начальник главного управления ветеринарии и кабинета министров РТ. Также в этот день родились Латыпов Мазгут Галеевич, татарский композитор, дирижер, один из основоположников профессионального татарского музыкального искусства, участник ВОВ. Родился герой Куликовской битвы князь Владимир Серпуховской, храбрый. На Куликовом поле он командовал засадным полком, который шел исход битвы. Даниэл Рэдклифф, ну это Гарри Поттер, Вудрол Тресси, Вуди Харрельсон, ну, сколько замечательных ролей он сыграл, обожаю. Марлон Ламон Уэйас, как это читать? Уэйанс, надо было заранее русские транскрипции как-то. Актер, режиссер, продюсер, это Эштры из темнокожий, из «Не грози Южному Централу», попивая сок у себя, что там, в квартале, как этот фильм назывался. Клава Кокс справляет день рождения, Моника Сэмюэл Левински, да, ну, теперь это модельер, предприниматель, но мы ее помним по истории с овальным кабинетом, да? История это с Биллом Клинтоном. Игорь Геннадьевич Кущев, это Кущ, тот, что гитаристом в «Секторе Газа» был. Юрий Васильевич Катин-Ярцев, актер. Джузеппе «Синий нос» из «Буратино», кто помнит, ну, хотя это фильм моего детства. Александр Кайдановский, замечательный актер. Михаил Гулько, певец, музыкант, это шансон. И вот Олежка Александр тоже родился в этот день. Вы такие люди. Если у вас день рождения сегодня, мы вас тоже искренне поздравляем. Счастья и всех благ вам, полный

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Мы будем слушать панков. Панки не так часто в нашем эфире звучат, да и вообще редко. Но есть такая замечательная группа Green Day и песня «Бульвар разбитых грез», которая позволила им из такой клубной группы превратиться в формат стадионных концертов, ну и, соответственно, больших денег. Это такая сладкая пауэр-баллада, то есть, ну, довольно-таки тяжелая. Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг написал этот трек под впечатлением от своего одинокого пребывания в Нью-Йорке. После веселых вечеринок он часто возвращался в номер один. И вот это чувство одиночества. И под этими впечатлениями он написал песню. Назвал он ее всегда «Похмельный». Ну, чувствую, что тяжело человеку было. Ну, а название «Бульвар разбитых грез» или «Бульвар разбитых надежд», кому как больше нравится, не он придумал. Это картина художника Готфрида Хельнвайна. На картине изображены Элвис Пресли, Джеймс Дин, Мэрилин Монро и Хамфри Богарт, сидящий в пустом баре. Ну, Хамфри Богарт – это один из лучших актеров американских эпохи 50-х годов. Мы его не знаем, но песня хорошая.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
5: Люксюм, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: от улицы Халитова до улицы Журналистов 12 минут, 1,5 километра, 9 километров в час скорость потока. Примерно там же улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 8 минут, 900 метров, 7 километров в час скорость потока. Дамбы, мосты все прекрасно, все по нулям. Почему же такая-то пропала? Все так же перекрыто. Ну, может быть, уже все такие, так, потухая, не едем от площади Вахитова. Нет, сейчас там такое желтенькое все. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Ну, и всем приятного вождения. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили заморозить цены на 10-15 социально значимых продуктов. В их числе могут оказаться сахар, гречка, мука, яйца и молоко. Чтобы удержать стоимость товаров, государство планирует выделять субсидии торговым сетям. В отдельных регионах уже действуют похожие меры. Там поддерживают хлебобулочные предприятия, фиксируя цены на некоторые сорта хлеба. На восстановление башни Сююмбике в Казани направлено свыше 100 миллионов рублей. Деньги используют для укрепления конструкции, устройства гидроизоляции и обновления оконных блоков. При этом корректировать наклон башни не собираются, а вопрос о доступе посетителей пока не решен. Исследования показали, что в жару лучше восполнять водный баланс не обычной водой, а обезжиренным или цельным молоком. Фруктовые соки и газировка неэффективнее воды, а кофе умеренно увлажняет, но в больших количествах может обезвоживать из-за кофеина. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго всем, замечательное настроение, хорошая погода, 28 градусов сейчас. Напомню, с 15 часов до 18 ожидается дождик. Слабый, написано слабый, это хорошо. Что, давайте посмотрим отрывной календарик. Сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел. Но есть три страны в мире, которые этот запрет не поддержали и до сих пор губят китов. Это Норвегия, Исландия и Япония. У нас тоже есть разрешение, но для малочисленных народов. Сколько они могут китов забить? Одного, двух и больше. Для чего? Вообще надо беречь, конечно. Ну и сегодня день дачников, всех дачников поздравляем. Держитесь за свои соточки. Они нам еще пригодятся. Под Ешкаралой заступил на боевое дежурство в этот день первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». Туда вот надо возить на экскурсию. Приезжают они к нам в Москву, эти всякие Трампы, прочие клоуны. И вот туда их надо везти, вот на экскурсию. Смотри, что у нас есть. Вот «Тополь». Можешь обнять его, поговорить с ним. В 1380 году в Москве, Москву прибывает гонец с пламенной, то есть огненной вестью. Весть о том, что правитель Орды Мамай во главе несметного войска из 12 языков выступил в поход на Русь. В ответ великий князь московский Дмитрий Иванович, впоследствии Дмитрий Донской, призывает всех русских князей присылать отряды к месту сбора в Коломну. И начинается подготовка к великой битве на Куликовом поле. Еще такое событие было, что в Париж прибыло первое русское посольство в 1687 году. Вели себя некрасиво участники посольства, подоставали из всяких сундуков меха и начали ими барыжить. Такие вот послы были. Это не понравилось людям, которые собирали таможенные сборы. Это не понравилось и руководству. В общем, ничего толком не договорились. Ну, а со следующим посольством в Париж прибыл уже сам Петр I. У него все получилось, и пообщался, и договорился. Вот ведь были времена. Послы. Послы с мехами.
2: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
8: 211-00-73. 0+.
9: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на Максимилианс. Sports.ru. Запрещено для детей. Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Великий французский писатель стал автором цветной методики письма. Синим цветом Дюма обозначал фантастические романы, желтым – поэзию, а розовым – статьи в публицистическом стиле. Также Александр Дюма был великим авантюристом. Однажды он согласился участвовать в дуэли, где дуэлянты должны были тянуть жребий. Проигравший должен был застрелиться, и, к несчастью, им оказался Дюма. Писатель взял пистолет и ушел в соседнюю комнату, из которой через несколько секунд послышался громкий выстрел. Каким же было удивление окружающих, когда из комнаты вышел здоровый и невредимый Дюма. «Я стрелял, но промахнулся». Такими словами он объяснил свое везение.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент.

0: Покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
1: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
2: Да, две песни будем слушать сегодня. Традиционно принес вам два великих трека. Ну, у Snoop Dogg'а все великое. Все великое. Почему Snoop Dogg? Ну, только отгремел в кинотеатрах Майкл Джексон. Теперь нам год ждать. Snoop Dogg, его история жизни официально отправляется в кинотеатры и на большие экраны. Байопик Snoop 6 августа 2027 года. Через год стартует. Картина станет масштабным рассказом о пути рэпера. От первых записей с Доктор Дре до статуса, ну, теперь уже хип-хоп-легенды. Без него никак. Но он не только хип-хоп-легенда, бизнесмен. Он самый узнаваемый человек современной поп-культуры. Главную роль будет играть Джонатан Дэвис. Я, честно говоря, не знаю, что это за актер. Предположу, что он, у него черная кожа. Известен он по сериалу «Внешние отмели». Кто смотрел, делитесь. Режиссером выступает Крейг Брюер. Он снял драму «Суета» и «Движение» в 2005 году. Ну и, конечно же, в картине будет много-много-много музыки в исполнении Snoop Dogg'а. Рейтингом фильма R в нашей российской вариации это 18+, с согласия родителей, если вы моложе. Как они вот все засунут в эти два часа, он же ведь и актер, он телеведущий, он бизнесмен, он рэпер, все это в два часа будет засунуть очень тяжело. Но будем надеяться, что у них получится все хорошо. Будем слушать Snoop Dogg'а. А второй трек это, конечно же, тройка Дэйв Ган, Энди Флетчер, к сожалению, ушедший на небеса, и Мартин Лигор, у которого сегодня день рождения. Поэт и музыкант Мартин Лигор состоит в группе Depeche Mode с момента основания, с 1980 года. Автор музыки и слов большинства песен Depeche Mode. Ну и он еще ведь как вокалист, вторым таким, даже не бэк-вокалом, он как второй вокалист, и традиционно клавиши, гитара, это все за ним. Будем слушать два трека, и надо помнить, что британская академика композиторов и поэтов наградила Мартина Гора премией за международные достижения. Ну, группа тоже легко узнаваемая, Snoop Dogg.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили заморозить цены на 10-15 социально значимых продуктов. В их числе могут оказаться сахар, гречка, мука, яйца и молоко. Чтобы удержать стоимость товаров, государство планирует выделять субсидии торговым сетям. В отдельных регионах уже действуют похожие меры. Там поддерживают хлебобулочные предприятия, фиксируя цены на некоторые сорта хлеба. На восстановление башни Сююмбике в Казани направлено свыше 100 миллионов рублей. Деньги используют для укрепления конструкции, устройства гидроизоляции и обновления оконных блоков. При этом корректировать наклон башни не собираются, а вопрос о доступе посетителей пока не решен. Исследования показали, что в жару лучше восполнять водный баланс не обычной водой, а обезжиренным или цельным молоком. Фруктовые соки и газировка неэффективнее воды, а кофе умеренно увлажняет, но в больших количествах может обезвоживать из-за кофеина. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: Веселый ролик гуляет по группам в Макси, ну и вообще в соцсетях, на перекрестке Восстания. Мужик танцует на переходе, и все такие: «Нарколыга! В дурку его! Да какой-то синеботик-бегемотик перегрелся на солнышке!» Если бы он был нарколыгом, он бы разве контактировал бы с водителями? Но он там пытается взаимодействовать, настроение поднимает. Бабушка Бэтмен могла его с собой увезти. Но вряд ли бы он на бабушку Бэтмен стал голос повышать. Ну, друзья мои, будьте предельно внимательны за рулем. Помните, что там некоторые в отпуске и позволяют себе так.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: красивая картина была. Ну, недавно были выпускные, и вновь прекрасные юноши и девы в нарядах. Теперь уже около учебных заведений, чуть повыше статусом, чем школа. Началась вот эта нервотрепка, возьмут, не возьмут выпускники. Желаю вам поступить туда, куда вы хотели. Желательно, особенно родители сейчас улыбнутся и поймут, на бюджет. Да, на бюджетное место. Поступите, закончите.
1: Я посвятил эти стихи, мой самый первый трек из них. Хит всех выпускных.
2: Реклама на Бим Радио.

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Радио. Первое в Казани.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
2: Путевые заметки на BIM Radio.

0: напоминает вам, что загрузка казанских дорог происходит сейчас 3 балла, час назад 2 было. Местами затруднения. Самые серьезные по-прежнему на журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 9 минут 900 метров, 6 километров в час скорость потока. Чернышевского от Нариманова до Левоблачной 5 минут 600 метров, 7 километров в час. Ну и все остальное едет гораздо быстрее. Мосты, дамбы, все это сейчас прекрасного зеленого цвета. Соблюдайте правила дорожного движения, и все с нами будет хорошо. Вот под Кремлем сейчас авария на развязке виднеется, но проблем не создает. Не создает никого проблемы, спокойно вводим. Все давно придумано за нас и написано в правилах дорожного движения. Забыли? Откройте, полистайте.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов. Согласно инициативе, регионы смогут сами определять условия предоставления вычета работникам до 35 лет, в том числе педагогам, медикам, сотрудникам сферы культуры и научно-педагогическим кадрам. Цель меры – стимулировать субъекты России к привлечению молодежи в ключевые социальные и научные отрасли. Госсовет Татарстана утвердил законопроект о расширении возможностей размещения безнадзорных животных. Действующая схема работы включает отлов, доставку в приют, 20-дневное содержание, вакцинацию от бешенства и стерилизацию. Закон позволит повысить эффективность правового регулирования, усилить защиту прав жителей и обеспечить более бережное отношение к животным без владельцев. Госдума легализовала оборот криптовалют в России. Цифровые валюты признаны имуществом, а правила их использования унифицированы. Владельцы смогут защищать права в суде, а граждане – легально инвестировать через российские площадки и сервисы. Основные нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня, всем жаркого, солнечного, 29 градусов сейчас в столице республики. Дождь все отодвигается. Обещали сначала с 13, потом с 15. Сейчас вот обещают, что слабый дождь с 16 до 18 часов. Может, его вообще не будет. А то, что происходило в этот день. В 1724 году в Лондоне по наводке главного городского криминального авторитета, ничего себе авторитет, пошел сдал коллегу, был арестован, посажен за решетку Джек Шепард. Он считался Робин Гудом 18-го столетия. С апреля по сентябрь 1724 года Шепарда арестовывали 4 раза. И он всегда убегал. Всегда. И вот после 4-го ареста его приковали цепью к полу камеры. Но он снова сбежал. Тут же принялся за старое. И после пьяной драки его изловили в 5-й раз и повесили. 200 тысяч человек пришло посмотреть на повешение. Вот у людей раньше развлечение было. А пойдем, Шепарда там... Да. В 1774 году 20-тысячная армия Емельяна Пугачева ворвалась в Казань. И что делали? Правильно. Резня, погромы, насилие, изнасилование. Все вот это, все... как они любят. Но на следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командой полковника Ивана Ивановича Михельсона. Ночь продолжалась только это вакханалия. Сторонники Пугачева понесли огромные потери, а часть его войск была взята в плен. Сам же Пугачев с отрядом несколько сот казаков ушел вверх по Волге, а Михельсону были пожалованы золотая шпага, украшенная бриллиантами, тысячи крестьян и большая денежная сумма. Ну да, крестьяне виноваты. В 1812 году, это не Великая Отечественная война 1812 года, в бою при Дашковке 7-й пехотный корпус под командованием генерала-лейтенанта Николая Николаевича Раевского дал бой в четверо превосходящих его сил французской армии. Дафу вроде как командовал войсками. Это была первая, по сути, такое, ну, невеликое, но большое сражение с французами. Не было задачи с ними вступать в бои. Была задача соединить две армии. И вот пока Раевский бился, армия Багратиона перешла через Днепр, заняла Смоленскую дорогу и пошла на воссоединение двух русских армий. Есть легенда, что в этом бою Раевский участвовал со своими сыновьями. Причем одного даже вел все время за руку, потому что ему 8 лет еще не было. Ну, это была легенда, что старшего убили. Нет, это все легенды. Ну, еще одна история о славной республике Татарстан. Да, в 1930 году были упразднены все кантоны Татарской ССР. Им на смену пришли 37 районов. Представляете, кантоны. Арский кантон. Ну, а звучит красиво, конечно, да, жители кантона.
4: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1994 году появилась новость, что Юпитер может столкнуться с кометой и подвергнуться бомбардировке метеоров. В связи с этим городской совет небольшого американского городка Грин-Ривер в штате Вайоминг объявил частную взлетно-посадочную полосу около города межгалактическим космодромом, пригласив приземляться сюда беженцев с Юпитера. До настоящего времени ни один космический корабль не воспользовался этим космопортом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: «Однажды в Казани».
1: «Однажды в Казани» – место, где вы можете выиграть приз за счет своих знаний либо умения пользоваться интернетом. Здесь все просто. Я вам задаю вопрос, и мне отвечаете в МАКС на номер +7 92 72 1028. Ну, 10-й традиционно, да, нормально же? Или побольше? Что? 10-й? Ну, пусть будет 10-й. Если не будет 10-го, то традиционно 1-й, ответивший правильный. +7 92 72 1028. Попалась мне в руки перепись, прям отсканированная перепись от 28 января 1897 года. В ней, собственно говоря, количество жителей городов Казанской губернии. Вот, например, в Козьмодемьянске он входил, 5172 жителя. В Чебоксарах 4568 тысяч. Представляете? Тетюши 4754 жителя. Вот. И скажите-ка мне, вот ваши предположения, а сколько, согласно переписи на 28 января 1897 года, было во втором по численности населения городе, и как он назывался в Казанской губернии. Какой город Казанской губернии стоял на втором месте? На первом, понятное дело, Казань. В Казани на тот момент жило 131 508 человек. А вот какой город занимал второе место, согласно переписи, от 28 января 1997 года? Жду название города. +7 92 72 42 1028. Напомню, 10-й. Если не будет 10-го, то по традиции Сережа, челны делали под КамАЗ. На моей памяти, я помню, как строили челны. Ну, Сережа, двойка, садитесь, учите матчасть, в школу завтра с родителями. Напоминаю, +7 92 72 42 1028.
0: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в

0: 1897 года был город Елабуга. Сама Елабуга тоже так считает. Выставляю в себе, что на тот момент у них сама себе выставляет 9 тысяч там что-то с копейками населения. Но если взять перепись, Елабуга там вообще не значится. Нет, нет слова Елабуга даже такого вот среди городов Казанской губернии. А второе место, и первый правильно ответил Аида, являлся город Чистополь. На момент переписи в Чистополе жило 20 161 человек. Вот так вот. Тут Воскресенское, еще Воскресенскому большой привет, да. Всем жителям. Веселые люди там живут. Вот, кто-то вспомнил Биляр. Биляр, ну, на тот момент уже деревенькой был. Просто такой еще и захудалый. Вот, ну, еще Зеленодольск кто-то написал. Еще кто-то написал Брежнев, Нижнекамск. Но это все новые города Нижнекамск и тем более Брежнев. Так что вот Чистополь. Чистополь был вторым городом по населению в Казанской губернии.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Ну, еще одно действие, которое требует вашего внимания на волнах любимого радио, это, конечно же, любимые песни. Здесь все просто, вам нужно лишь дозвониться до студии любимого радио 292-102.8, назвать свою любимую песню. Ну и по поводу передадим, конечно же, приветики вашим людям. 292-102.8. Прямо сейчас время любимого.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для молодых специалистов. Согласно инициативе, регионы смогут сами определять условия предоставления вычета работникам до 35 лет, в том числе педагогам, медикам, сотрудникам сферы культуры и научно-педагогическим кадрам. Цель меры – стимулировать субъекты России к привлечению молодежи в ключевые социальные и научные отрасли. Госсовет Татарстана утвердил законопроект о расширении возможностей размещения безнадзорных животных. Действующая схема работы включает отлов, доставку в приют, 20-дневное содержание, вакцинацию от бешенства и стерилизацию. Закон позволит повысить эффективность правового регулирования, усилить защиту прав жителей и обеспечить более бережное отношение к животным без владельцев. Госдума легализовала оборот криптовалют в России. Цифровые валюты признаны имуществом, а правила их использования унифицированы. Владельцы смогут защищать права в суде, а граждане – легально инвестировать через российские площадки и сервисы. Основные нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Время любимой песни, героем которой становится Евгений. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Где от жары спасаетесь? Чем занимаетесь?
2: Еду в «Газели».
1: А, в «Газели». Без кондиционера.
2: Без, в «Газели», к сожалению.
1: Окна-то хоть закрыли?
2: Окна полностью открыты.
1: Так закройте.
2: Нет, закрывать не буду.
1: Ну, пусть и думают такие, знаете, фига себе, «Газель» с кондеем.
2: Ну, сейчас же не проблемы.
1: Ну, в общем-то, да. Были бы деньги. Вот это основная проблема. Как я вас понимаю. Ну, привет кому передадим?
2: Привет передаю супруге Алсу, детям Артему, Дарине, Денису. Всем, кто меня узнал, услышал. Всем друзьям, знакомым, всем привет.
1: Хорошо.
2: Особенно... диджею.
1: Я здесь.
2: Диджею Бем Радио. Голосу Вселенной.
1: Я здесь. Ну, просился. Я здесь.
2: Встречаемся, да, с ним. Да. Бывает.
1: Если что, Евгений, официальный платный фанат Махмуда Аракаева, чтобы все знали. Вот, чтобы посерьезнее относились к Евгению. Да, есть такая группа, платные фанаты. Да, они на зарплате сидят. Вам большое спасибо, Евгений. Обязательно передам Махмуду Аракаеву, что он голос Вселенной. Ну, а теперь что? Самый трогательный момент. Переходим к музыке.
2: Музыка «Баста Сансары».
1: Отлично. Сегодня, когда домой поедете, мороженого детям, ладно?
2: Да-да, как официально по программе.
1: Да, по федеральной программе.
2: Федеральной, да.
1: Не забудьте сказать.
2: С меня она и началась, эта программа.
1: Вот, видите, и программа действует, рабочая программа, рабочая. Вот, спасибо вам большое, давайте слушать «Баста». Ну, и там много-много людей, и поют они песню «Сансары».

0: 16 часов. Компания «Экоутилизация» проводит день открытых дверей на пункте приема вторсырья на парковке ТЦ «Горки Парк» по адресу улица Даурская, 44А/2. Здесь вы сможете сдать на переработку отработанную электронику, бытовую технику и оборудование от мелких до крупных габаритных устройств, телефоны, чайники, холодильники, телевизоры, отходы несинтетического текстиля, старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье и другое, макулатуру и картон, лом черных и цветных металлов. Люди получают выплаты за сданное вторсырье согласно прайсу. Расчет производится на месте сразу после взвешивания. Итак, в эту субботу, 25 июля, на мероприятии с 12 до 16 на приемном пункте на площадке ТЦ «Горки Парк» будет еще много интересного. Музыка, конкурсы, викторины и призы. Приглашаем всех 0+. Приносите на переработку отработанную бытовую технику, макулатуру, металлолом, текстиль.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы Казани. Загрузку будем оценивать благодаря стараниям Яндекс.Карт. Вновь 3 балла, как и час назад выставляется. Самое серьезное затруднение сейчас Чернышевского от Московской улицы до Кремлевской улицы. 6 минут, 700 метров, 7 километров в час. Гвардейская улица от Адель Гудой до улицы Николая Ершова. 5 минут, 700 метров, 8 километров в час. Ну и все остальное движется гораздо быстрее и без затруднений. 0 баллов выставляется дорожная ситуация на всех мостах и дамбах Казани через Казанку. Что, согласитесь, здорово.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Улица 14.55, Жанна Фриска завершает мою рабочую смену. Игорь уже бьет землю, роет, в общем, молодой, да, статный. Услышимся обязательно. Голос Елены Макудракаев.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме предложили ввести родительскую зарплату, ее смогут получать неработающие матери. Выплаты хотят назначать при рождении каждого ребенка, а не только первого. Инициаторы считают, что такая поддержка станет дополнительным инструментом помощи семьям. В Казани стало больше бесплатных велопарковок. Новые площадки открыли по запросам жителей. В том числе оборудовали места для велосипедов у станции метро «Авиастроительная», «Дубравная» и «Проспект Победы». Теперь горожане могут доехать на велосипеде до метро, надежно оставить транспорт и продолжить путь на поезде. Такой подход позволяет совместить пользу от физической активности с комфортом передвижения на общественном транспорте. Интересный факт. Музыка способна влиять на физиологию. Ритм композиции нередко заставляет сердце подстраиваться под него. Исследования показывают, что у людей, слушающих музыку вместе, могут синхронизироваться не только сердцебиение и дыхание, но и другие показатели. При этом сила синхронизации связана с глубиной погружения в музыку и интенсивностью эмоций от песни. С вами были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Если честно, огня нам действительно хватает. Но как минимум в музыкальных композициях, а на улице жары, ой-ой-ой, как хватает сильно. Но там опять прислали смс от МЧС, внимание. Ну и, в общем-то, как обычно, все практически по традиции. Ветер, локальный град, ночью сильный дождь, местами туман. Но это все пишет МЧС. А мы с вами обязательно посмотрим, что же нам обещает гидрометцентр Республики Татарстан. Всем здравствуйте, Игорь Никитин на микрофона. Рад всех приветствовать.
1: Реклама на Бим-радио. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+. Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Вот такие мы счастливые, довольные. Двигаемся, интересуемся всем, что происходит в мире. Но я тут нашел интересную новость. Правительство планирует превратить портал госуслуги в полноценную социальную сеть и мессенджер. Раунд, я бы сказал, это именно так. По данным известий, на платформе могут появиться семейные чаты, группы по интересам, новостная лента, афиш культурных спортивных мероприятий, а также систем достижений за различные действия. Власти хотят сделать госуслуги единой платформы для общения, повседневной жизни и получения государственных услуг. Если все это будет действительно работать так, как запланировано, я не против. Я только за, на самом деле. Ну что же, а я с вами готов поиграть. У нас тут есть интересная игрушка, где можно завоевать подарочный сертификат, развлекательный центр. Ну и все это неспроста. Конечно, есть у нас тут партнер и спонсор, о котором я расскажу чуть позже. Ну а пока, если хотите поиграть, позвоните 292-102-8.

0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
1: Так, ну что, будем смотреть на мир ярче. Действительно, будем еще играть. У меня есть очень познавательная история. Ну и есть информация на правах рекламы. О, клиника «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну что же, у меня на связи Николай. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чем занимаетесь? Как жару переносите?
2: Да, едем в машине под кондиционером.
1: Да, вы счастливый человек, один из. Алло.
2: Да.
1: Работаете, что ли?
2: Нет, лежу в госпитале в данный момент.
1: Угу. Это хорошо, что лежите, значит, здоровье будет крепче. Но и плохо, что туда попали.
2: Это да.
1: Это да. Но ничего, сколько там осталось еще?
2: О, еще полтора года восстановления.
1: Воу! Но это же все не в госпитале, наверное, или в госпитале?
2: Ну, думаю, не в госпитале.
1: Думаю, не в госпитале. Ну, ладно, я тоже на это буду надеяться. Итак, подарочный сертификат в развлекательный центр у нас на кону. Я не знаю, верите вы в мифических разнообразных существ, но есть у нас такой Василиск, мифическое существо. Оно окутано множествами легенд. Мифический царь-змей, реальная ящерица. Вот. И есть у него способность бегать по воде и древними всякими разными легендами он окутан, как я вам сказал. Но есть еще кое-что. Согласно мифам, происходит с человеком, который встретится с Василиском взглядом. Глаз в глаз. Ну, то есть глаза в глаза, да? Иногда игра такая у детей есть. Они смотрят друг на друга. Я вам предлагаю варианты ответов. Вариант А. Человек теряет память. Вариант Б. Это гибельно для человека. И вариант В. Человек превращается в камень. Такие вот интересные варианты.
2: Мне кажется,
1: варианты.
2: Человек превращается в камень, как, ну, медуза Горгона, типа.
1: Ну, слушайте, ну это же как бы царь мифический змей, в большей степени.
2: А-а-а.
1: Вот, поэтому тут подумать нужно. Все-таки змея, она тоже опасна для человека, да?
2: Вариант Б тогда.
1: Тогда вариант Б. Гибель?
2: Да.
1: Гибель. Да, прямой взгляд. Василиска несет гибель. Я вас поздравляю, Николай. Ура! Аплодисменты мои. Ну и у вас есть время, есть возможность передать особенные сообщения, приветы. Врачам, кстати, передайте, да.
2: Да. Вот, передаю всем пацанам привет, которые лежат в госпитале номер 7 города Казани. И всем парням, кто работает за лентой, держитесь, мужики, мы скоро придем. Особенно направление Сибирь, Покров.
1: Все, принимается. С вами я прощаться не хочу, конечно, но буду, но попозже. Сначала давайте я вам вне эфира расскажу все, объясню, как заполучить, и чтобы вы смогли попасть в развлекательный центр. Спасибо вам за игру. Выздоравливайте, пожалуйста, вы нам очень нужны.
2: Спасибо большое.
1: Вот, вот они, счастливые, довольны наши особенные слушатели, а я-то как счастлив и рад на самом деле. Ну что, спасибо за игру.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести родительскую зарплату, ее смогут получать неработающие матери. Выплаты хотят назначать при рождении каждого ребенка, а не только первого. Инициаторы считают, что такая поддержка станет дополнительным инструментом помощи семьям. В Казани стало больше бесплатных велопарковок. Новые площадки открыли по запросам жителей. В том числе оборудовали места для велосипедов у станции метро «Авиастроительная», «Дубравная» и «Проспект Победы». Теперь горожане могут доехать на велосипеде до метро, надежно оставить транспорт и продолжить путь на поезде. Такой подход позволяет совместить пользу от физической активности с комфортом передвижения на общественном транспорте. Интересный факт. Музыка способна влиять на физиологию. Ритм композиции нередко заставляет сердце подстраиваться под него. Исследования показывают, что у людей, слушающих музыку вместе, могут синхронизироваться не только сердцебиение и дыхание, но и другие показатели. При этом сила синхронизации связана с глубиной погружения в музыку и интенсивностью эмоций от песни. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: Интересно, не громко мы тут вещаем. Все-таки время тихого часа, хотя через 20 минут надо будет просыпаться. Взять стакан молока, вкусного печенья. Чего это я тут воспоминания ударился, интересно, да? Это когда, говорят, переходишь в школу или начинаешь работать уже, не покладая рук, хочется обратно в садик. Вкусную запеканку, каши, поспать после обеда в тихий час, а вечером, чтобы мама с папой тебя забрали, а еще дома что-нибудь вкусненькое такое особенное приготовили. Ну и машинки, чтобы были новые, интересные. Вот это я прям профессионально размечтался. Будем продолжать, конечно, интересный разговор, беседы. Я тут нашел такую интересную новость. Далее, чуть позже расскажу вам ее и предложу кое-что сделать. Может быть, что-то получится. Так, Игорешка, видимо, опять работает. Тезка, привет большой. Успехов, удачи, конечно, да, чтобы все было классно.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио. Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800 0+.

0: Бим Радио.
1: Так, я вам обещал новости интересные, но и вот, собственно, она. Машинист московского метро по имени Илья стал новым крашем социальных сетей. Пользователи соцсетей обратили внимание на плакат сотрудникам подземки, а затем доработали снимок, расстегнули на героя фирменную рубашку и оставили его с обнаженным торсом. Ну, еще бы, да, там, наверное, как обычно, женская половина человечества стала визжать. Изображение быстро разлетелось по сети. Пользовательницы начали искать Илью, обсуждать его внешность, шутить, что такая реклама способна увеличить пассажиропоток. В общем, в Дептрансе Москвы подтвердили, что мужчина действительно работает в электродепо Свиблова и управляет поездами на Калужско-Рижской линии. Также помогает новичкам осваивать профессию. Ведомстве подчеркнули, что пикантная версия плаката – монтаж. На оригинальном снимке Илья позирует в застегнутой рубашке, галстуке и рабочем кителе символикой метро. Представители Дептранса с юмором отметили, что машинисты находятся в отличной физической форме и пригласили желающих присоединиться к команде. Ну, слушайте, огромное количество крашей уже было. Все помните этот «Филяй-филяй». Потом сотрудник МЧС, по-моему, стал популярным. Его очень обсуждали. Ну, а я бы вам вот хотел тоже предложить придумать с нашего какого-нибудь, да, татарстанского краша. Ну, может быть, это какой-то молодой реставратор старинных татарских рукописей в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Данис какой-нибудь? Нет, может быть. Молодой, до 30 лет, интеллигентный, с легким беспорядком, на темных волосах, как мы любим, да? Очки в темной оправе. И тут можно размечтаться. Скорее всего, это вопрос девчонкам. Сделайте мне героя выдуманного, но пусть он будет наш, будет работать в Национальной библиотеке Республики Татарстан, будет реставрировать старинные татарские рукописи. Интересная мысль.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С августа сотрудники ГИБДД будут пристальнее следить за автомобилями с открытыми окнами. Такое поведение могут расценить как попытку замаскировать нарушение норм по тонировке. Инспекторы вправе потребовать поднять стекла, чтобы проверить светопропускание. Согласно техрегламенту, передние и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. При выявлении нарушения водителю выпишут штраф в 500 рублей и предпишут устранить проблему. 5 семей в Татарстане, где воспитывают не менее 10 детей, получат в подарок автобусы от властей республики. Для сравнения, в 2025 году такой транспорт выделили 6 многодетным семьям региона. Интересный факт. Отдельные виды муравьев ведут своеобразное сельское хозяйство. Они культивируют грибы, заботятся о них и используют в пищу. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Действительно, так хочется спеть, слушая наше дыхание. Я слушаю наше дыхание. Я раньше не думал, что у нас на двоих с тобой лишь одно дыхание. Вячеслав Бутусов, группа Nautilus Pompilus. Но вообще, конечно, еще один час очередной. Есть интересные новости. Чуть позже я расскажу вам про жаркие, не жаркие, наверное, а в жару, какие завтраки лучше всего кушать. Но пока что полезная информация.
1: Эй, ты знаешь, что...

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Что-то смешно было, да.
0: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио – ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.ru.

0: обеспечивать организм белком, клетчаткой, сложными углеводами и витаминами, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Какая интересная говорящая фамилия. Ну ладно, давайте взглянем, что он нам предлагает. Говорит он вот что: в жару не стоит есть слишком тяжелые, жирные или очень сладкие завтраки. Они могут вызвать тяжесть. Также стоит с осторожностью относиться к продуктам с высоким гликемическим индексом, например, бананам и винограду в больших количествах. Они могут дать резкий скачок сахара, а затем быстрый голод. В общем, рекомендует на завтрак готовить овсяную кашу холодного приготовления. Сейчас я большие глаза сделал. С вечера залить хлопья водой, йогуртом или кефиром, добавить семена чиа, корицу и убрать в холодильник до утра. Кашу можно дополнять ягодами. Ну, слушайте, вот интересно, да, как раз с работы пришел, закинул овсяночку, залил сначала предварительно. Ну, а утром идеальный завтрак. Еще один вариант завтрака. Творог с овощами и зеленью. Вау. Для этого понадобится творог средней жирности, мелко нарезанный свежий огурец, редис, зеленый лук, рубленная зелень, немного сметаны и греческого йогурта. Вот рекомендация эксперта. Ну и еще один. Говорит, полезно употреблять на завтрак омлет или яичницу с овощами. Умнов рекомендовал есть омлет с омлетом помидоры, кабачки, болгарский перец, шпинат. Ну, слушайте, ну, кабачки, да, помидорки, наверное, тоже, да, вообще интересный завтрак получится. Ну, ничего, перец можно добавить и чуть-чуть шпинатику, или, мне кажется, любая другая зелень тоже будет вполне себе съедобная. Приятного аппетита, ну, на завтра заранее желаю, поэтому готовьтесь. Ну, и подсказочка, а вдруг кто-то не знал, что готовить завтра.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России! БИМ-радио. Первое в Казани.

Ну, такой вот увези. А, ну да. Если машин нет, допустим, такси, а там уже и ценник начинает вверх, ты горешка что-то злиться начинает, непонятно, что случилось. Ну, а я вам обещал рассказать завтраки для жары. Говорят, они должны быть легкие, сбалансированные, чтобы не перегружать пищеварение, но при этом

0: Shape of you.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что греческий танец сертаки вовсе не является народным. Он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано. После выхода фильма сертаки стал самым популярным греческим танцем и одним из символов Греции.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Coldplay на Бим-радио, Игорь Никитин, микрофон по-прежнему. Увидел эмоции ваши от завтрака. Ну, вообще, эти завтраки расписал нам доктор. В общем, я вам их рассказал в жару, что лучше всего кушать. Ну, а нам тут пишут, что самый лучший полезный завтрак – это кофе без молока, черный хлеб или злаковый со сливочным маслом, авокад, красная рыба и яичко. Вообще блаженство. Но я не могу с вами не согласиться. Вообще, кофе, говорят, в жару тоже с осторожностью нужно пить. В общем, кофеин, усиливающий потерю жидкости в организме, в общем, можно обезвожиться немножечко, вот, имейте в виду. Ну, а те завтраки для жаркой нашей погоды, ну, тоже вписываются. Ну, и вообще, как минимум, что-то новенькое в вашем рационе. Вот, поэтому благодарю за комментарий. Мне очень приятно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С августа сотрудники ГИБДД будут пристальнее следить за автомобилями с открытыми окнами. Такое поведение могут расценить как попытку замаскировать нарушение норм по тонировке. Инспекторы вправе потребовать поднять стекла, чтобы проверить светопропускание. Согласно техрегламенту, передние и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. При выявлении нарушения водителю выпишут штраф в 500 рублей и предпишут устранить проблему. 5 семей в Татарстане, где воспитывают не менее 10 детей, получат в подарок автобусы от властей республики. Для сравнения, в 2025 году такой транспорт выделили 6 многодетным семьям региона. Интересный факт. Отдельные виды муравьев ведут своеобразное сельское хозяйство. Они культивируют грибы, заботятся о них и используют в пищу. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Юртитоп на Абим Радио, но у нас с вами, конечно, все по-настоящему, я так считаю, да? Ничего понарошку нет. Ну, слушайте, да, Бим Медиа же уже большущая, классная корпорация. Вы и сами присутствовали на наших мероприятиях. Вы кто-то и в прямой эфир попадал, и подарки выигрывал. Все же по-настоящему у нас. Как это может быть иначе? В общем-то, я тут смотрю и вижу, что южнокорейская компания получила 3 патента на новую силовую установку для аэротакси. Аэротакси! Вообще просто. Не знаю, я бы, конечно, пользовался, наверное, да, если бы оно действительно летало быстрее. Интересно, какой ценник будет? А будет эконом, комфорт, бизнес. Хотели бы вы в Казани аэротакси? Мне кажется, вообще интересная была бы штука. Правда, в нашей ситуации, ну, хотя работало бы, все равно, как ни крути. Вот такая она, южнокорейская компания. Но и они тут, в общем, беспокоятся, что решили проблему, что современное аэротакси гудит, потом шум нужно снизить, потом аэродинамика нужна. В общем-то, господа, они к чему-то пришли. Я вижу эту картинку интересную. Аэротакси очень похоже на квадрокоптер. 4 у него винта, как будто бы, да. Ну, сзади одного я не вижу, конечно, но мне кажется, судя по тому, что есть фотография, он там точно есть. В общем, такая вот городская воздушная мобильность, а у них она там растет из-за перегруженных дорог и увеличения числа жителей крупных городов. Очень интересно. Я бы таким точно воспользовался. Если у вас есть какое-то мнение, можете о нем тоже написать. +7 9 8 2 42 102 8.
1: Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: что это я вам тут поделитесь? Да, конечно, поделитесь. Почему вам нравится быть с нами? Что вас связывает с Бимрадио? Это, конечно, не аэротакси, но тоже считайте, что аэро. Потому что вы же нас слышите с помощью приемников и приложений Бимрадио, может быть, сайта. В общем-то, и телефон наверняка тоже настраивается на радио у некоторых. Ну, а может быть, вы были гостями наших вечеринок или классно отдохнули? Напишите, пожалуйста, об этом. Нам будет очень приятно. Отзывы на Яндекс.Картах и 2GIS. Но вообще самое ценное для нас — это ваши слова и ваше отличное настроение, которое мы поддерживаем каждый день. И поэтому я говорю вам спасибо, что вы у нас есть.
1: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

У меня тут в студии бурное обсуждение. Так и хотелось бы запустить все микрофоны и сказать: ребят, что вы тут удумали сегодня в Трубиме? Ну, чего-то они удумали, говорят: шш, не говори никому, пусть это будет сюрприз. Поэтому в 17.00, 5 часов вечера, погромче сделайте обязательно. Тут на эмоциях, все на эмоциях. Ну, и, конечно, много всего интересного еще подразумевается. Ну, а я тут итог подведу. Аэротакси тоже зацепило. Автобус нужен в Куяках, в Словатико-Пюре, Высокой горе, Константиновке, чтобы к метро, говорит, людей сбрасывать. Зачем их сбрасывать, может быть, по канату? Усады, говорит, еще забыл. В общем, спасибо вам за эмоции, за комментарии. Тоже отдельное, как минимум. Все-таки аэротакси, может быть, когда-нибудь или никогда появится в России. И мы с вами будем благополучные, интересные и будем летать. Вот меня больше цена волнует. Если быть приемлемо, если ты очень опаздываешь и уже почитал время, то, конечно, да. А если не очень, то, наверное, тут посложнее. Вот, Ярослава молит муку, показывает это руками. Уходи, говорит уже. Если сможешь, стань опять одинокой. Забирай все, что хочешь. Водичку только свою заберу, наверное. А микрофон оставлю вам. Все, буду, видимо, прощаться. Игорь Никитин, спасибо вам, что были сегодня со мной. Мы с вами еще обязательно услышимся. До свидания, всем пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Танцуем буги-буги, победи ритма звуки. Танцуем буги-буги, не вижу руки.
5: Как-то мне вот понравилась эта вот песенка вашей папочки, коллега. Напоминает она мне 90-е. Real to real.
6: I like to move it, move it.
7: Я рада, что...
5: Я тоже очень рада.
7: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. Сегодня четверг, у нас свободный микрофон. И в гостях у нас сегодня эксперименты. Подключайтесь к ВВК-трансляции прямо сейчас будет, потому что сегодня в эфире будет происходить то, чего раньше не было, по крайней мере, на моей памяти. Мы в прямом эфире с нашей сегодняшней гостьей Марией. Мария парикмахер, у нас профессиональная, с большим-большим стажем. Все скоро расскажем. В общем, мы сегодня будем красить волосы.
5: Давайте мы с Марией познакомимся, она у нас молчит. Мария, здравствуйте.
8: Давайте. Во! Добрый вечер. На моей памяти тоже первый раз такой.
5: У вас тоже сегодня
7: первый раз будете красить
5: новый
7: волосы?
5: Опыт.
7: Я боюсь.
5: В прямом эфире она имеет в виду, первый раз будет красить волосы. Так-то.
7: Сейчас я подключу.
8: Работаю везде, всегда.
5: Так-то, наверное, не первый раз
8: в уже в любых волосы. Условиях.
5: Да, кстати, хочу добавить, вот ты говоришь, большой 18 лет фактически профессиональной деятельности. Это действительно прилично. А, Мария, пару слов, да, как вообще вот пришли в профессию?
8: Ой, пару слов.
5: Не получится пару слов, да?
8: Да, присаживайтесь поудобнее.
5: Хорошо.
7: Вообще будем говорить сегодня про волосы, мифы и реальность, лайфхаки.
5: А, если есть вопрос, там, волос как-то полечить хотите или узнать, что с ними делать, +7 927 240 202 8.
7: И ВК-трансляция, напомню, все началось, уже можно посмотреть на нашу сегодняшнюю гостью. Тут полный стол, между прочим, всяких приспособлений, которые будут красить волосы. Да, здесь, в прямом эфире.
8: Нет.
7: Вы из Дальнего Востока?
8: Да.
7: Я тоже.
8: Серьезно?
7: Да.
8: Город?
7: Владивосток.
8: А, прям...
7: Прям, да. А вы?
8: К морю. Я к Хабаровску больше.
7: Ну, тоже неплохо. Ближе.
5: Вот они и встретились.
7: Да.
5: И скоро вы будем... ее заберете сегодня, да?
8: Да.
7: Да, посмотрим, как с волосами пойдет. Может, сама пойду.
5: Ну, ладно. Я так понимаю, что это не будет действительно коротенький ответ на вопрос, как пришли в профессию. Но все-таки хотелось бы первую точку отправления, да, понять, когда маленькая, а может быть, не маленькая девочка Машенька увидела, как кто-то кого-то где-то стрижет или красит, и она такая...
9: Хочу
5: так.
8: А, нет, наверное, не больше профессия меня выбрала, потому что я прикасалась к профессии, когда в 9-10 классе УПК, вы помните?
5: Да, учебно-производительный комбинат.
8: Вот, и я там выбрала профессию парикмахера, она мне не понравилась абсолютно совершенно. Мы крутили эти ненавистные коклюшки. Все знают, что такое коклюшки, деревянные палочки.
5: Я только знаю, коклюшкин, это юморист был такой, вот я помню.
8: Нет, а вот мы их крутили.
5: А это вот коклюшки, правда?
8: А это для химической завивки, такие тоненькие бигуди деревянные. Вот мы еще зарисовывали, как выглядят машинки, как выглядят зажимы, как ножницы. Описывали все это, я думаю, а мы когда будем творить, стричь?
5: А, вообще... то есть к голове не подпускали?
8: Нет, таких детей не подпускают, видимо. И я тогда для себя решила, что никогда в жизни я не буду парикмахером. Самая какая-то непонятная для меня профессия, что мы здесь делаем, просто крутить коклюшки всю жизнь? Нет. И спустя какое-то время, когда я вышла из декретного отпуска, ребенка отправила в сад, я пошла, встала на учет в центр занятости, и они мне уже предложили 4 профессии на выбор, куда они могут меня отправить обучиться.
5: Так.
8: А, значит, первая была парикмахер, я ее сразу, конечно же, отмела, я все там видела.
5: А они говорят, ну вот вторую рассмотрите, там парикмахер, по-моему, написано, повнимательнее посмотрите.
8: Нет, потом, значит, вторая профессия, это что-то связано с бухгалтерией, это тоже не мое. А третья... Маникюрист, и четвертый – это водитель экскаватора.
5: Вот!
7: Необычно.
8: Берем.
5: Вы выбрали четвертую, я предполагаю, Мария.
8: Я очень хотела стать мастером маникюра, потому что тогда это только-только набирало оборот. Это был далекий 2007. Но места там закончились. Думаю, так, бухгалтерии точно нет. Думаю, ну что, придется все-таки учиться водить. Думаю, ладно, я отучусь, они меня обучат, заплатят. И я обманным путем соберу отказы со всех парикмахерских, приду, скажу, учите меня на маникюриста, меня не берут парикмахером. Но так сложилось, что подружилась с девочкой и с ней пошли за компанию просто в салон. Думаю, ну ладно, перекантуюсь. И здесь я поняла, что эта профессия далеко не про косой висок, про челочку покороче.
5: И под канатку.
8: Это, да. Там еще есть вариант развития, вариант участия в разных чемпионатах, конкурсах.
5: О!
8: И тогда я вот, уже тогда я нащупала, что да, это мое.
5: Вот это интересно. Напомню, у нас сегодня открытый микрофон. В гостях у нас сегодня Мария Новикова, парикмахер с огромным опытом. Что вы хотите сказать?
7: Хотела сказать то, что говорите. ВК-трансляция у
5: трансляция,
7: нас идет.
5: Правильно, да.
7: У нас... Мы сейчас будем за эфиром красить волосы.
5: Можете выбрать, в какой цвет. Вот,
7: розовый.
5: Синий или розовый.
7: Да, все, ты первый.
5: Да?
7: Петра тоже красим, да?
5: Обязательно, конечно.
8: Я за синий.
5: Плюс 7-9-2-7-2-42-8, это наш мессенджер.
7: Выбирайте, выбирайте.
5: Вы, кстати, вы можете выбрать, написать, да, на какой цвет. И задать свои вопросы, которые давно хотели спросить у человека из профессии, ну, парикмахер.
0: Это «Вечерний Трубим». Реклама на Бим-радио.
9: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все.

0: Сервис-про. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
2: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-4-1. 16+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
11: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
12: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
13: Отец, чем будем новую беседку красить?
14: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
11: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
12: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
13: Отец, чем будем новую беседку красить?
14: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
13: Он теперь «Омнитекс» называется.

0: Кронштейны и сноуборды для всей семьи.
1: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
2: Гипсокартон «Knauflist». Выдержит все. Проверено.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
3: Он теперь «Omnitex» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка. 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже,
1: сомбреро!
2: Шоу Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только...

0: Напомним, что по четвергам у нас здесь в прямом эфире в рамках вечернего шоу «Вечерний Трубим» открытый микрофон. К нам приходят гости, к нам приходят слушатели БИМ-радио. Между прочим, и сегодняшний вечер не стал исключением. Сегодняшний вечер стал яркой находкой, я бы так сказал, потому что у нас в гостях Мария, парикмахер с огромным опытом работы. Вот многие даже узнают ее по прямой трансляции, которая у нас идет сейчас в ВК. Можно подключиться, кстати говоря, и наблюдать, что будет происходить. А происходить сегодня будет что-то интересненькое. Мы тут все выбираем, какой цвет, синий или розовый.
1: Меня будем красить
0: краситься.
1: В прямом эфире.
0: Да.
1: Я выбрала, я розовая, я определилась в цвете своих будущих волос.
2: Ну, вообще, я скажу вам так, какой будет цвет, решает парикмахер все-таки.
0: Понятно?
1: Но учитывает пожелания, правильно?
0: Вот так.
1: А то к вам учитывает пожелания слушателей, да. А то он тут уже спрашивает, как попасть, как попасть. Вы видели вообще абьюзер, да, нормально? А, но тут многие пишут, уже вопросы задают девчонки.
0: Это хорошо, это хорошо. Пусть спрашивают. Это что, опять ваш друг паучок пришел? Жучок пришел.
1: Пожалуйста.
2: Не мышь, нет?
1: Нет. Сейчас я его отправлю в мир иной. Подождите. Ну, вы пока пообщайтесь.
0: Мы пока пообщаемся. Мы пока, кстати, слушали здесь замечательную музыку. Еще и мама позвонила наши сегодняшние гости.
1: Да.
0: Правильно? Прямо с Дальнего Востока.
1: Да.
0: А там уже на минуточку 12:30 ночи.
2: Да, 20 минут первого.
0: И, похоже, сейчас матушка-то нас слушает.
2: Она слушает. Я вчера всем сказала, всем слушать. Сидеть, молчать, слушать. Мам, я тебе передаю огромный привет. Я вообще в шоке, что ты дозвонилась. Мама сейчас позвонила, она вся в слезах. Я тебя так люблю, я такая молодец. Мама, я тебя тоже очень люблю. Спасибо вам большое, скучаю безумно.
0: Вот такие вот, видите, очень милые, семейные какие-то даже истории здесь происходят в прямом эфире. А это все действительно прямой эфир. И вы, кстати, тоже можете задать свои вопросы нашей сегодняшней гости посредством наших мессенджеров. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Чуть-чуть ранее мы как бы... смотрите в предыдущих сериях, да, вот это вот. Мы говорили, как же Мария пришла вообще в профессию. УПК этому был как бы примером. Но не хотелось идти в парикмахерское искусство, но все-таки как бы судьба вот так вот вывела. И я вот читаю, у меня небольшая аннотация есть, да, победитель профессиональных конкурсов, участница международного чемпионата по парикмахерскому искусству, тренер по стрижкам с красным дипломом государственного образца. Ну, просто там невероятное количество
2: список,
0: каких-то,
2: да
0: вот,
2: регалий.
0: Похвальных регалий и дипломов, наверное. Вообще, в принципе, хотелось еще и углубиться в профессию, да, но когда с подругой-то пришли пробовать, как это дальше-то дело разворачивалось? Когда голове-то подпустили уже, когда не только косые виски под канатку
2: когда
0: и полубокс?
2: Сначала стоишь, смотришь, подметаешь за мастерами, моешь миски, моешь фольгу, вытираешь фольгу насухо. Каких-то вот таких бабульчик, дедульчик нам разрешали подстричь.
0: Подождите, а фольгу что, экономит вот так?
2: Боже мой, да. Живой. Что мы только там не
0: прям
2: прошли.
0: Прям вот так вот?
2: Так нас там заставляли, да. Был такой опыт.
1: А вообще, вот я, может быть, пропустила, я тут жука спасала. А с кого вы начинали в плане там подруги, сестры, родственники?
0: Первый человек попавшийся.
2: Папа.
0: Ага,
2: папа.
0: Вот.
2: Он сказал, я больше к тебе не приду. Я его стригла.
1: А старик Сабелица напоминал кого-то?
2: 2:40 я его что стригла. Он весь вспотел.
0: Мне только височки подровняй, девочки. Только височки подровняй.
2: Это была практика. Он пришел, я говорю, пап, ну мне надо, ну кто придет-то? Ладно, дочь, я приду. Вот он пришел, а так как модели не хватало, и вот стою я, и вокруг вот 15 девчонок вот так. Вот так кругом. Я стою, его там что-то подбревает, что-то снимаю. Это был ужас. Я смотрю, у него вот так прям пот течет. Он красный, усы мокрые. Это было что-то. Он, дочь, говорит, извини, но больше... Вот я, говорит, стригся у мамы, и буду стричься. Не обижайся.
0: Подождите, подождите. Это что, какая-то семейная преемственность в этом присутствует? Я стригся у мамы. Давайте-ка, рассказывайте.
2: Если я правильно помню... Мама сейчас позвонит в эфир и исправит, если что.
1: Трубку положит.
2: Мама мечтала стать парикмахером, но... По каким-то причинам, там то ли родители были против, то ли что-то, вот она не стала. Но она нас стригла сестрой, у нас было всегда каре такое одинаковое.
0: Ну, то есть все-таки она пробовала, да? Как
2: да,
0: бы?
2: Вот. И до сих пор она стрижет папу, до сих пор. Когда я приезжаю, я, конечно, он мне все-таки уже доверяет.
0: У пап тоже каре сейчас, вот как бы, раз всех под каре мама стригла.
2: Вот у него немножко другая. Покороче немножко. Вот, то есть я пошла не глядя на маму, а просто потому, что не осталось мест на маникюриста.
1: Вот мы еще, кстати говоря, про мифы хотели сегодня поговорить.
0: Мы обязательно к ним придем. Очень... Вот смотрите, я тут просто тоже смотрю, что вот Мария заявляет, что она еще очень мягко и лаконично стрижет, так что стрижка не требует дальнейшей укладки в домашних условиях. И что, мол, ну я сначала там до 4 месяцев, да, вот это может вся держаться красота. Вот тоже хотелось бы узнать поподробнее, как это вот происходит. А может быть, это специально просто у других как бы умысел такой, чтобы почаще к ним пришли?
2: Возможно. Но тут же есть вероятность, что они придут ко мне, и к ним-то больше они уже не вернутся.
0: Ну, есть такая вероятность, конечно.
2: То есть я понимаю, что, да, там, исходя из там, целей заработка, чтобы вот привязать клиента к креслу, я могу там где-то не достичь.
0: А есть такие, да, есть такие нюансы? Вот.
2: Мыслишки такие?
0: Ну, не мыслишки, нет. А там вот пришел человек такой, так смотришь, на растущую луну пришел, быстро обрастет.
2: Нет? Не знаю, у меня нет такого. Но у меня рука, говорят, легкая, но тем не менее ходит ко мне... Некоторые вот раз в 4 месяца.
1: Муж говорит, что рука у тебя легкая. Да? На самом-то деле, да, очень много вопросов. Про мифы обязательно поговорим. Самые популярные, ну, допустим, то, что всякие там кератины ботоксы восстанавливают, если побрить ребенка в год, что он будет волосатым.
2: Это моя любимая, да.
1: Да, об этом, обо всем поговорим немного позднее.
0: Обязательно присоединяйтесь к нам, красиво постриженным людям, хочется сказать вот так вот. Ну, а что нормально?
1: И красиво покрашенным.
0: И красиво покрашенным сегодня будут еще. Вот, да, еще одна красиво покрашена у нас сегодня будет, поэтому тоже... Не переключайтесь, подключайтесь, вернее, к нашей онлайн-трансляции, задавайте свои вопросы нашей сегодняшней гости. Можете это делать посредством наших мессенджеров. +7 972 72 42 102 и 8. Напомню, опять же, как они у нас звучат. А для вас прямо сейчас будет информация на правах рекламы. Информация от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цито», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
1: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: «Газ» в пол и в «Дакар» про «Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар» про «Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал «Мумбы» 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в «Дом Лента». Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
6: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань, Котлова 2. 0+.
7: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, о погоде. Сегодня 23 июля, плюс 23 градуса сейчас у нас на термометре. Ну, подсказывает нам Яндекс.Погода об этом. Конечно, облачно, без осадков. Ночью будет до плюс 19. Завтра, 24 июля, в Казани будет облачно и дождь. Ну, небольшой вроде бы как бы дождец, но все-таки обещают нам синоптики. Но температура продолжает радовать от плюс 25 до плюс 27 градусов тепла. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохой. Плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Вечерний ТРУБИМ.
4: Для тех, кто не в курсе, у нас здесь полным ходом идут такие события, да, слышно, которые можно даже посмотреть, подключившись к нашей группе БИМ Радио Казань ВКонтакте. У нас идет прямая трансляция. Вот в данный момент, вот даже я подложечку убавлю, слушайте.
7: Это мои волосы, фольга, руки Марии.
4: Вот это звучит, конечно, в контексте очень интересно. Мои волосы, фольга, руки Марии, и настроение улучшается. А, да, здесь в прямом эфире мы красим Ярославу. Представляете? Выбрали коллегиально, я так понимаю, розовенький цвет.
7: ВК-трансляция у нас идет. Можно в прямом эфире смотреть за этим делом.
4: Да-да-да.
7: Я думаю, что со второй стороны раскраска осталась еще прятка баба.
4: Интересно, что же, конечно, получится. А в гостях у нас сегодня, сегодня у нас свободный микрофон, открытый микрофон, гостевой эфир, назовем его так. По четвергам обычно эта история происходит. И вы, кстати, можете стать частью этой истории сами. Ну, просто нужно свою заявочку оставить в наших соцсетях. Мол, хочу вот на вечерний трубим прийти, рассказать о своей профессии, о себе в частности. Мы только за, мы с удовольствием. Так вот, сегодня у нас в гостях невероятная Мария. Парикмахер с огромнейшим опытом и огромнейшим багажом красок. Ну, я так думаю.
7: И ножниц.
4: И ножниц. Ну, конечно, а куда без этого? Более 18 лет уже человек в профессии. В общем-то, сама очень яркая личность. Тут мимо не пройдешь, когда... Причем мне очень понравилось, Мария сказала, я вообще и блондинкой была. Говорит, но мне показалось, на меня никто не смотрит. Я говорю, конечно, покрасившись в синий цвет.
7: Наоборот,
4: тут же
7: Лядя... все смотрели, пялились на меня.
4: Когда блондинкой были?
7: Да.
4: А когда в синий, они не стали смотреть?
7: Некомфортно. Я захожу в помещение, у меня такое ощущение, что все так разворачиваются и смотрят, осуждающие. Ну, блондинки.
4: Почему осуждающие? Да, может, почему они смотрели душ?
7: С вожделением.
4: Боже мой, какая женщина пришла.
7: Ну, не люблю я такое прям повышенное внимание к себе. Я очень скромная. Поэтому сейчас волосы синие.
4: Да, такой вообще как бы цвет неброский, я бы сказал, в повседневной жизни. Действительно, действительно.
7: У нас пол Казани так. А почему именно синий? Вы, по-моему, за эфиром только сказали, что вам спокойно в этом цвете.
8: Вот спокойно, стабильно, я не знаю, ну вот комфортно мне в нем, я себе...
4: Ну так прям как бы вот это вот ощущение, скажем так, синего, оно с детства вот такое вот, с детства такое ощущение синего?
8: У меня за время вот... Ну, кстати, это все началось, как я в Казань вот переехала, пожила немножко, у меня вот...
4: Синим захотелось вот это.
8: Сначала все началось с челочки синей, потом что-то там зеленое добавилось, потом думаю, надо полностью пахнуть. И был зеленый эксперимент, я была полностью зеленая. Я
4: бахнуть
8: была полностью...
4: и синий, это прям все хорошо, колерируется нас так.
8: Полностью розовая, но не такая яркая, как сейчас будет Ярослава.
7: Боже.
8: Немножко поспокойнее. Фиолетовый был.
4: Угу.
8: Были какие-то, по-моему, розовые корни и фиолетовая длина, в общем, много. Но вот в синем мне прям спокойно.
4: Розовые корни, фиолетовые, это как-то дико, мне кажется, вообще смотрится.
7: Наверное, никто на улице зато не смотрит.
4: Наоборот, как бы фиолетовые корни и розовые. Ну ладно, слушайте, ну вы прям так любите-то поэкспериментировать.
7: А это во всем так проявляется или только на волосах? Ну, то есть я, например, люблю вообще все в жизни пробовать.
4: Ну,
7: я
4: вот такая... она так имеет в виду тоже. Вот да. Вы хотите, например, супругу сегодня удивить и готовите не что-то обычное, а экспериментальное.
7: Или раз вы едете куда-то.
8: Жареные огурцы сегодня.
4: Жареные огурцы.
7: Огурцы. Вчера мне просто вот такой огурец.
4: Жареные огурцы в кляре.
8: У меня тоже, наверное, скорее всего, такие висят, потому что абсолютно совершенно нет времени на огород сейчас. И там у меня вместо огурцов уже, да, кабачки прям.
4: А, так вы еще и сельским душа хозяйством болит. Занимаетесь. Да. Нет, да-да. Вот это красота.
8: Солю огурчики очень. Вот такие хорошо. Огурцы там рассол поднимет.
4: Каким цветом обычно вы подмешиваете в рассол, чтобы огурцы были не банально зелеными? Так, напомню, у нас мессенджер есть, +7 927 242 102.8. Вы можете задавать свои вопросы нашей сегодняшней гости. У нас Мария, напомню, сегодня в гостях, парикмахер. А почему именно вот парикмахер? А не, сейчас же сейчас как-то...
7: Колорист.
4: Колорист, там вот это barber shop.
8: Я же говорю, я не люблю выделяться, я парикмахер.
4: Нормально.
8: Сейчас, да, стилист по волосам.
4: А, стилист, бородобрей там вот раньше были, да?
8: Мне не нравится. Мне пытались там в самопрезентацию, там, ну, вот в разных, где сообществах хожу, знакомимся. И не люблю я называть себя стилистом по волосам, вот, вот громко.
4: А вот сейчас принято так говорить, да? Я стилист, да, по волосам.
7: Иван спрашивает, сколько вам лет?
8: 2 сентября будет 40.
7: Обалдеть, 40. Вы не выглядите на 40, спасибо, если честно. Очень-очень молодо выглядит наш сегодняшний гость. Заходите в ВК-трансляцию, можете посмотреть. Я вот еще хотела спросить. Часто женщины красят волосы. Как можно поддерживать их состояние? Вот вы как заботитесь о своих волосах? Все-таки краска, какая бы она ни была, это агрессивный подход к волосам. Как вы восстанавливаете волосы? И вот сейчас лето, например, как бюджетно можно помочь своим волосам?
8: Если совсем бюджетно, не красить. Угу. Будет вообще класс.
4: Ну, а то так... есть оставить натуральный цвет просто, да, и следить.
8: Ну, даже за натуральными нужен особенный уход. То есть это несмываемые средства, обязательно маска, кондиционер и какая-то несмывашка.
4: А это вот как это раньше, вот это крапивный настой, там вот это вот ромашковый или что? Нормально же, это работает схема? Схема-то рабочая или как, или уже все?
8: Ну, по правде сказать, вот... Крапивный настой, возможно, работает, но он не рекомендуется, допустим, обладательницам светлых волос, потому что все позеленеет. Ромашковый настой, по-моему, еще используют. Там же волосы якобы становятся мягче. И нам в детстве бабушка ополаскивала крапивой. Но сейчас столько средств, зачем нам вот это идти куда-то,
4: да, нет,
8: косить
4: вот люди-то,
8: крапиву,
4: люди-то на самом деле вот об этом-то и думают, что средств-то много, но там же химия, а это натурпродукт.
8: Ну нет, тут больше вреда нанесем. Потом приходим мы к колористу и говорим, что-то у меня там цвет не получился. А, я забыла сказать, я там вот в баньку сходила.
4: И крапива полоснулась.
8: Да, я там, да.
7: А сколько мне сидеть с краской на голове?
8: Ой.
7: Мы не засекли время, да?
8: Мы время не засекли, но за счет того, что это пигмент прямого действия. То есть там ничего страшного.
7: А как блондинкам делать так, чтобы не желтеть? Что нужно делать?
8: Вовремя приходить к мастеру на тонирование, либо поддерживать в домашних условиях специализированными масками, которые уже содержат пигмент. Блондинкам нельзя в бассейн.
4: Почему?
8: Потому что...
7: Может, еще и спортом нельзя блондинкам заниматься?
4: На улицу выходить, может, уже нельзя?
8: Нет, ну вообще лучше защищать волосы, потому что блонд – это у нас пустой волос. Все равно там пигмента меньше, чем, допустим, в брюнетках. И блондированный волос, он накапливает в себе металлы, пыль, вот эти микрочастицы. Поэтому он желтеет.
7: Поэтому надо чистить периодически, да?
8: Да.
7: А мужчины вообще много сейчас к вам обращаются, чтобы там что-то изменить? Вот кризис, бабах, но они на мотоцикл денежков не накопили,
4: вот
7: идут и
4: Игорёшка
7: волосы
4: вот
7: красят.
4: Пишет, блондином хочу покраситься. Вот есть у нас уже такой.
7: И Павел спрашивает, замуж вы или нет?
8: Так.
7: Куда смотреть?
8: Сейчас я просто...
7: Что отвечать?
4: А вот туда смотрите, на меня не надо смотреть. Там вот у нас трансляция идет в ВК.
8: Так, первый вопрос. Про мужчин.
4: Про мужчин, да. Давайте.
8: Обращаются в основном сейчас молодежь хочет.
4: Чего хотят?
8: Какие-то пряди, какие-то светлые.
4: Ну, милирование.
7: Молодежь это сколько? Молодежь до 45 ведь сейчас.
8: А, да.
4: Серьезно?
8: Мы хотим пряди. А сколько? 13, 14, 15 лет, 16, 17, тут, если мы про мальчишек говорим.
7: Угу. Это как раньше отпетые
8: они
7: мошенники,
8: сейчас очень,
7: да,
8: любят завивку на волосах.
4: А, то есть вот этих кучерявых
8: сейчас
4: мы видим, это все не натурально, короче.
8: Нет.
4: Это все не натерли.
8: Очень
4: натерли.
8: Редко, когда такое натуральное, прям кудрявое.
7: Везде
8: прям,
7: обман, потом, короче.
8: Ой, да, ой, все врут.
4: Ой-ой, безобразие какое.
7: Доктор Хаус, да? 18+. Да.
8: Взрослые мужчины тонируют седину, это тоже
7: актуально. Это тоже обман.
8: Тоже обман.
4: А женщины брови все рисуют, это правда.
7: Но у женщин видно, что они рисуют. А мужчина затонируется, непонятно.
4: Ну, хочет тонировать, пусть тонирует.
7: Да, пусть тонирует. Пусть гости передачи замужем.
8: Да. В счастливом браке. 13 лет тоже получается.
7: Все, Павел, до свидания. Получается
4: еще
7: вопрос.
4: Не реви, Павел.
7: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вы можете задавать вопросы. Напомню, сегодня у нас четверг. Свободный микрофон. В гостях у нас парикмахер Мария, которая с удовольствием ответит на ваши вопросы. Также подключайтесь к ВК-трансляции. В прямом эфире мне тут покрасили волосы в розовый цвет. Ждем результат вместе с вами.
4: Но результат, я понимаю, уже вот-вот-вот-вот у нас прямо сейчас и будет, да?
8: Вообще, да, там 20 минут хватает.
4: А, ну поэтому смело в ВК-трансляцию смотрим, что будет происходить. А мы поддержим вас отличной музыкой.
0: БИМ-радио — это только начало. Сегодня БИМ-медиа — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа — охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73-0+.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
9: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.
10: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
12: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
13: Освидетельствует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи 450 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
14: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
15: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
16: 0+.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях, вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу начальства. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.

0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Что происходит на казанских дорогах в данной минуте? Давайте посмотрим. Поможет нам в этом, конечно же, Яндекс.Карты, за что мы их благодарим. Итак, 4 балла. Местами в городе затруднения. Крупные пробки, где расположились, рассказываю. Красно-Кокшайская улица, улица Несмелова от Большой Крыловки до Клары Цеткин. 16 минут вы там проведете. Улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. 13-минутное затруднение. Борисковская улица, Довлекеевская, Ново-Довлекеевская от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. 12 минут. Время проезда. 8-минутное затруднение на Ленинградской от Копылова до Пржевальского. И Каучуковая улица от улицы Владимира Кулагина до Лебедева. 6 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба свободна, так же, как и мост Миллениум. Собственно, и третья транспортная тоже. А вот Кировская дамба из центра небольшие затруднения, которые оцениваются буквально в 5 баллов. Благодарим Яндекс.Карту за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Всем желаем удачи в пути.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио.

0: baby.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на BIM Радио. Вечерний True BIM.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха. Всем огромный привет и отличного настроения.
3: Это точно
4: и
3: сегодня.
4: И подпеваем.

0: Какая работа? О чем вы тут говорите? Тут такое происходит. Я вот вспомнил, знаете, у тату-мастеров, ну, в свое время, вот люди, которые делали татуировки, да, много, активно, называлась эта история, когда одну татуировочку сделал, потом еще одну, еще одну, еще одну. Никакой привязки к вашему цвету волос сейчас не будет сказано, но называется это синяя болезнь. Вот. Я к чему? Сейчас розовая, похоже, болезнь у нас начнется потихонечку, потому что Ярославе уже одну прядочку покрасили в розовый цвет, и она говорит...
1: Ей нравится как будто,
0: нравится,
1: да?
0: Нравится, да, и нам всем нравится.
1: Это
0: всем...
1: прикольно, она как будто накладная, она как будто
0: она
1: вообще
0: прям,
1: не
0: как
1: моя.
0: Будто вот прям
1: она
0: вот
1: не накладная.
0: Ждала тебя столько лет, чтобы появиться,
1: я
0: понимаешь?
1: Я ждала тебя!
0: Вот, и с другой стороны сейчас тоже как будто бы просится, да?
1: Просится, да.
2: Зина, нет, Зина.
1: Не случайно же у нас осталась краска в миске.
0: Вот
1: прямая,
0: так вот.
1: Прямая трансляция идет. Сейчас будем, наверное,
0: прямая трансляция,
1: красить.
0: Прямая прядка. Все у нас сегодня прямо.
1: Только
0: прекрасно.
1: Осанка не очень.
0: Держите прямо. Осанку прямо. У нас есть еще одно прямое заявление, кстати говоря.
1: Да!
0: Мы решили уж раз экшен разгонять, так вообще по полной. Напомню, что сегодня у нас в гостях наша замечательная гостья Мария. Парикмахер с огромным опытом. И, кстати говоря, в чем прикол-то? Расскажите, коллега.
1: Прикол в том, что прямо сейчас... Мы приглашаем одного слушателя к нам в прямой эфир. Кто первый приедет?
0: Неважно, мужчина, женщина, вообще без разницы.
1: И Мария предоставит свои услуги прямо здесь, в прямом эфире. Пострижете, да?
3: Да.
1: Еще розовая краска осталась.
0: Как-то так вот.
3: Нет, и синяя у меня же сейчас с собой.
0: Окультурим стрижечку, скажем так, да? Если вот есть такое желание.
3: А Ярослава не хочет каре?
1: Нет, Ярослава не хочет каре. Ягненка только если. В общем, приезжайте прямо сейчас. Тукая 91. Вот тут Игорек Йок-Макарек писал то, что
0: а,
1: хочет.
0: А, он блондин хотел покраситься. Игорь,
1: да.
0: Мчи скорее покрасить.
1: Белого нет, но есть синий. Вы как вообще?
0: Розово-синий можно, как это, Кит Флинта с разных сторон его покрасить, понимаешь?
3: Можно смешать два и получить фиолет.
0: Вот.
3: Можно вообще все три цвета создать на голове.
0: Баклажановый такой будет перец.
3: Я до утра абсолютно свободна, так что...
1: Ай! Тукая 91. Ждем. Прямо сейчас первый приехавший сюда, в студию на Бимрадио. Мы все вместе сфотографируемся.
0: Это факт, это факт. Это безумие как бы будет вот такое коллегиальное немножечко. Поэтому, ребят, действуйте. А, ну и вопрос, кстати, у нас вот в трансляции задают вопрос. Мари, какие хобби у вас есть помимо того, что, ну я не знаю, можно ли назвать парикмахерское искусство хобби?
3: Наверное, да, потому что оно позволяет же мне вот...
0: Творить?
3: Я вообще недавно поймала себя на мысли, а нормально ли... Столько лет рубить
0: капусту.
3: Рубить плеча.
0: Рубить плеча.
3: Любить свою профессию. Угу. Потому что за счет того, что я общаюсь с разным количеством людей, с очень многим количеством, с разными людьми, и встречается, к сожалению, такое, что человек не любит свою профессию, но почему-то не уходит.
0: А парикмахер, он еще ведь, смотрите, как немножко психолог.
3: Да.
0: Ведь с ним разговаривают, да, рассказывают.
1: Не устаете от людей?
0: Да, вот нет такого, что потом, ну что, опять сейчас придет вот ко мне вот это вот.
3: Но бывают такие случаи, когда я вечером прихожу, сажусь и смотрю в одну точку. То есть я не хочу разговаривать, мне надо приглушенный свет. И...
1: А вот это напоминает мне.
0: Да-да-да. У нас такая же медитация, Мария, знаете?
1: Да, абсолютно.
0: Бывает. Тишина!
3: Это бывает в основном, когда перед отпуском вот эта гонка идет, и предновогодний, декабрь. Ага. Когда вот просто приходишь домой, вот так втыкаешь в одну точку. Домашние
0: вот
3: все знают, что мать лучше не трогать.
0: Ну и не трогают, собственно.
3: Ну да.
0: Ну и прекрасно, прекрасно. Напомню, ребят, еще раз, да, у нас сегодня гостевой эфир. Мария у нас в гостях. Можете, кстати, вот задавать свои вопросики и посредством трансляции, которая у нас сейчас идет в ВК, и посредством наших мессенджеров. +7 927 242 102 8. Будем ли мы играть в этом часе во что-нибудь или нет, пока непонятно. У нас так увлекательно все идет.
1: Первый приехавший, напомним, прямо сейчас в студию Бимрадио получает от Марии услугу.
0: Да.
1: Профессиональную
0: парикмахерскую.
1: Услугу. Да.
0: Поэтому
1: то
0: не
1: сейчас
0: надо
1: понаедут.
0: Тут, а то сейчас действительно
1: по Павлу понаедут,
0: такое.
1: Да.
0: Ну, а я прямо сейчас расскажу вам информацию на правах рекламы. Информация, конечно же, от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Бимрадио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги. Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-3924-7441. 16+.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
4: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Ну, это же элементарно. Потому что они не достают до выключателя.
3: Не по Хуану Сомбреро. Шоу Шепелявых. Ю-ху!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вам

0: Мы вам честно сказать хотим. Очень весело мы здесь втроем сидим. Действительно, знаете, прям потрясающе.
1: Бабай написал, что ему скучно. Бабай, вы едете на Тукай-91?
0: Давайте, чтобы... приезжай, Бабай, не скучно сейчас бы. Сейчас. Да,
1: повеселимся с вами.
0: Синий как покрасит. Потом да. Жена дома скажет, ты что?
1: Ты что, старый?
0: Совсем, что ли?
1: Да.
0: Надо было в розовый.
1: Да-да-да, так и скажет.
0: Мы напомним, что у нас сегодня в гостях Мария. Мария парикмахер с приличным стажем, между прочим, действительно. Закинули такую информацию, что желающий, любой парень, девушка, мужчина, женщина, прямо сейчас приезжайте в Тукай-91, и Мария вашу причесочку приведет в форму, ну, скажем да. так, да? Это можно сделать, действительно, вот такой у нас небольшой челлендж. Если так сейчас модно говорить. Нет, с 1 марта, наверное, не модно так говорить.
1: Наверное, уже, да.
0: А челлендж, как по-другому сказать-то вот это? Нет, не состязание ведь. Эксперимент. Эксперимент. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это уже наши мессенджеры, совершенно не экспериментальные. Макс и Телеграм, пользуйтесь. Прямая трансляция продолжает у нас идти.
1: Прямая трансляция идет. Мы уже красим мне вторую прядь.
0: Красим уже вторую.
1: Первая готова. Прядь, да. Да-да.
0: Да, это универсальное ругательство парикмахера, может быть, кстати. Понимаете? Ах ты, вторая,
1: давайте
0: понимаешь.
1: Мифы рассмотрим. Мне
0: давайте,
1: не терпится
0: давайте.
1: Мифы все-таки как-то рассмотреть. Я уже забыла, какие там мифы были. А
0: мифы Древней
1: если
0: Греции,
1: ребенка так. брить, правда, что волосы быстрее будут расти?
0: Ну, это вот до года вроде как будто.
1: Да, вот он родился, орущий еще.
2: Ну, кто-то до года, кто-то в год. Угу. Там не то, что быстрее, там говорят, волосы станут гуще.
0: Ну, пожестче как бы.
2: Да, их будет больше. Ну. Гуще, они прям такие плотные. Это 100% миф. То, что у нас заложено генетикой мамы, папы и всеми родственниками, то и будет.
0: Брехня.
2: Единственное, просто когда у нас ребеночек рождается, у нас же вот тоненькие волосюшечки такие, пушковые.
0: Ну, пушок, да.
2: То есть им вот нужно время, чтобы вот срасти, чтобы пришли на замену новые, уже настоящие, так скажем. Угу. И просто когда мы сбриваем вот этот пушок, угу. у нас уже идут не то, что более настоящие. Как вам объяснить-то все это, не зарисовывая? В общем, тоненькие, вот они где-то свалялись, где-то что-то. Мы их состригаем.
1: Там серьезные волосы вылезают,
2: и они уже такие серьезные, куда делить детей?
0: Серьезные волосы на серьезных...
1: В очках такие.
0: Так, я не поняли, а что это какое-то?
1: С этими порами, чешуйками.
2: И просто они уже начинают, получается, расти равномерно. Все, ну, это те же самые волосы.
0: А, ну то есть даже если бы не брили, структура волосов
2: да.
0: в итоге...
2: То есть она со временем срастет, другие волосы придут на замену.
0: Ну как бы на самом деле нужно понимать, что волосы, они постоянно обновляются.
2: Да.
0: То есть вот если, как говорится, пальцы сейчас вот это в копну волос сунуть, там будут такие вот пенечки.
2: Да.
0: Новые растут
2: да,
0: волосики.
2: Да, новые.
0: Ну у кого-то не растет, бывает, конечно, и такое.
2: Потому что в среднем жизнь у волоса, она составляет около 7 лет.
0: О, потом... а то серьезно, волос через 7 лет обновляется.
2: Потом новый. Мы вот когда такого. Смотрим на трихоскопе, да, всегда кажется, что вот из одного вот фолликула, из вот из одной дырочки выходит один волос. Нет. А в норме, когда 3-4. Они такие прям кучкой растут.
1: Волосы. Вот, даже вот, волосы кучкой.
0: Вы, кстати, вот информацию-то вот прямо подходим, да, что сейчас вот как раз эту трихологию изучать. Прости, господи, слово какое смешное. Давайте пару слов об этом смешном слове. Что ж такое-то, это трихология-то?
2: Но это изучение кожи головы, волос. Угу. Кожи головы и волос. Мы, парикмахеры, не претендуем заменить трихологов, как именно медицинских специалистов. Угу. Мы просто хотим выступать
1: просто
2: как помощники.
1: Просто шарить надо, конечно.
0: Но я думаю, это делается с таким...
2: Чтобы мы могли здесь на месте клиенту помочь, рассказать, что происходит с его кожей головы, что происходит с волосами, с ростом, как он правильно он моет голову, неправильно, чем это мыть. И чтобы мы вот уже трихоскопами... Да.
0: Так.
2: Трихологии. Мы могли посмотреть сами, наглядно показать клиенту, какие у него есть... затруднения.
1: А я еще, знаете, что хотела спросить? Я слышала, что любая маска для волос, любая дешевая, дорогая, это все равно волосам. Главное, что нужно выдерживать ее определенное количество времени. Это правда? Или все-таки маска маски рознь?
2: Маска маски рознь. Например, мне подойдет маска из масс-маркета, а вам, Ярослава, она не подойдет.
1: Ну, 100%, да.
2: Мне это, не это, надо это, из масс-маркета.
0: С чем связано? То есть pH кожи, что ли? Как вот, почему?
2: Связано с повреждением волос, с какими-то компонентами. То есть мне может подойти, допустим, маска с коллагеном. Ярославе с коллагеном она ее утяжелит, и волосы будут такие, как...
1: Сопли.
2: Я подбирала слово, можно подбирать, да, как соплюшечки.
0: Как будто это жирные, короче, не мыло 15 лет.
1: Жирное ела много.
0: Висюльки такие.
2: Да.
0: Все понятно.
2: То есть ей надо будет другую уже, с другими компонентами.
1: С кератином?
2: Да.
1: Или тоже с кератином не подойдет?
2: Тут надо смотреть.
1: Так.
2: Мы про то, что мне может подойти маска, вам нет.
0: Ну, то есть это, например, все равно индивидуальный подход какой-то надо, да? Все равно посоветоваться там с
2: Бывает такое, что у нас гости приходят и говорят, я купила там супердорогую маску, она стоила там, ну, там, за 3000 рублей, а она не работает. Фигня. Просто не подошло. Она говорит, я вернулась там.
0: А вот что-то все вот эту корейскую косметику вот нахваливают. Да, есть в этом что-то?
2: Честно, я сама не пробовала. Ну,
0: так
2: есть.
0: Я тоже не пробовал, не подумайте.
2: Говорят, да, люди говорят.
0: Говорят, да.
1: А правда, что кончики волос, чем чаще постригаешь, там раз в 2 месяца, например, тем волосы быстрее растут?
2: Это тоже миф. Тут дело в том, что как мы заботимся о волосах, да, как мы за ними ухаживаем, утюжки, не утюжки, фены, защищаем ли мы их какой-то термозащитой. У нас волосы отрастают и истончаются, вследствие чего они могут начать сечься, появляется сечение. Бывает, девчонки ходят, она говорит, я не стригу, я отращиваю. Не получается отращивать, потому что волосы к концам все тоньше, тоньше, тоньше, пошло сечение, пошло обламывание, все. Что вот, чтобы это предотвратить, надо периодически раз хотя бы там в 3-4 месяца, если мы говорим о длине, подравнивать волосы, обновлять.
1: А правда, что с мокрыми волосами лучше не ходить, а через минут 5 после того, как помыл их, обмакнуть в полотенце кончики волос и сразу феном?
2: Не рекомендуется ходить с полотенцем на голове долго, потому что как только мы вот там 10-15
1: То есть красотка в фильме, она ошибалась.
2: Постирала, пошла еще там обед мужу собрала, детей там помыла, еще что-то сделала. В этот момент происходит обратный эффект. У нас начинает уже полотенце вытягивать слишком много влаги с волос, то есть пересушивание идет волос. То есть проходило, ну, максимум 10 минут, промокнули, обязательно не трем никогда, девочки. Это ошибка вот таких протирающих движений, как вот как-то постирушка, таких не должно, потому что волосы перетираются. Мы промакиваем, обязательно наносим несмываемый уход.
1: Термозащиту.
2: Термозащиту и уже приступаем к сушке.
1: +7 9 2 7 2 42 102 8 ВК-трансляция у нас есть. У нас сегодня свободный микрофон здесь на Бим-радио. В гостях парикмахер Мария. И, конечно же, вы задаете вопрос. Совсем скоро будем играть
0: и
1: в игру.
0: И мы еще ждем, что, может быть, кто-то подъедет, что прямо здесь и подстричь.
1: Да, приезжайте. Да.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Интересно, что в Турции, арабских странах Ближнего Востока, Китае, Корее и Японии рукопожатие гораздо слабее, чем в странах западной культуры. Слишком сильное рукопожатие там может расцениваться как грубость.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
9: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
10: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
12: Большой футбол в Казани 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Угляем 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2, 0+.
13: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
14: Отец, чем будем новую беседку красить?
15: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
14: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
16: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
17: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
18: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
19: По свидетельству с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи через 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
20: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
21: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная 2». ООО «Созастанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
22: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
23: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
24: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: И вот еще один номер телефончика, который вам пригодится прямо сейчас. Это прямое попадание в прямой эфир. 292-102-8. На подходе у нас игра, и нужно два игрока. Мальчик и девочка, по традиции, приглашаем. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, на данный момент у нас в Казани плюс 23 градуса, облачно, без осадков. Ночью до плюс 19 также сохранится облачная погода. Завтра, 24 июля, в городе ожидается небольшой дождь и днем, и к вечерочку тоже он не прекратится. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Запоминайка.
4: Итак, игра «Запоминайка» у нас здесь. Вашему вниманию, спонсор игры ООО «Канавто-3» «Волга Канавто». Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью, поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто» только в июле. Выгодные условия приобретения, гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв и дилерские центры «Волга Канавто», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акции действуют с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с момента продажи или 150 тысяч пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено, не является офертой. На кону, кстати, у нас сертификат в кафе национальной кухни. И давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Вахит.
5: Я еще хотел сказать то, что до нас доехал слушатель, кажется.
6: Да, здравствуйте. Да.
4: О, классно. Вахит дозвонился, слушатель доехал, волосы покрашены и даже посушены. Вахит, доброго вечера.
6: Вечер добрый.
4: Часто пользуетесь услугами парикмахера?
6: Ну, в основном как-то коротко стригусь.
4: Ну вот, я вот поэтому как бы и спрашиваю, потому что это такая достаточно мужская больше тенденция, да? Вот под миллиметровочку ширк и как бы и все.
6: Да. И раз в месяц, раз в месяц.
4: А то и можно и полгода потом не стричься ведь. Ладушки, хорошо, давайте знакомиться с вашим оппонентом. Это Аделина. Аделин, доброго вечера.
7: Здравствуйте, доброго вечера.
5: Здравствуйте, Аделина. А вы как часто к парикмахеру ходите, Аделина?
7: Ну, не часто хожу.
4: Не часто ходите. Ну, может быть, мастер просто такой профессиональный, что вот вас пострижет, и вы потом не часто приходите, потому что отрастает прическа правильно. Или просто?
7: Ну, может быть, да.
4: Может быть, да. Может, да, а может, нет.
5: Итак, у нас игра «Запоминайка». Что нужно будет сделать? Собрать цепочку из словосочетаний. Мы вам даем словосочетание, вы его повторяете. Мы называем вам второе, вы повторяете, начиная с самого первого. Таким образом, вы собираете цепочку из словосочетаний. Всего их 10, и ровно по одной минуте у каждого игрока.
4: Ну, и, собственно, это все будет связано с темой парикмахерское искусство сегодня.
5: Обязательно. Если вы ошибаетесь, мы можем вам напомнить, но тогда вы начинаете собирать цепочку с самого начала. Задача ясна. Вахит, Аделина?
6: Да-да-да.
7: Да-да, все ясно.
5: Вахит, вы дозвонились первым. С кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
6: С Ярославой.
5: Или со Славиком? Ну что, тогда Ярослава готова.
4: Ну, Славик же ведь, ну что?
5: Славик завтра.
4: Давайте.
0: Запоминайка.
5: Синяя волосня.
6: Синяя волосня.
5: Яркая краска.
6: Синяя волосня, яркая краска.
5: Скользкая маска.
6: Синяя волосня, яркая краска, скользкая маска.
5: Блестящая фольга.
6: Синяя волосня, яркая краска, скользкая маска, блестящая фольга.
5: Быстрое время.
6: Еще раз.
5: Быстрое время.
6: Синяя волосня, яркая краска, скользкая маска, так-так-так, блестящая фольга и быстрое время.
5: Молодец! Резиновые перчатки.
6: Синяя волосня, яркая краска, скользкая маска, блестящая фольга, быстрое время и вот забыл.
5: И резиновые перчатки.
6: Резина. Синяя волосня, яркая краска, скользкая маска, блестящая фольга, быстрое время, резиновые перчатки.
5: Молодец!
0: Запоминайка.
4: Да, это
5: обалдеть,
4: было круто.
5: Обалдеть, обалдеть, обалдеть, обалдеть, обалдеть.
4: Ну, было,
5: понятно, что обалдеть,
4: было круто,
5: да?
4: Это было круто.
5: О, боже,
4: это
5: я вообще, я прям перенес... Вахит, спасибо вам большое. Вы молодец. У нас шесть с вами. Шесть.
4: Это шесть, вообще. Да, да.
5: Я просто уже думала... Ой, это вы мне сейчас приятно сделали, я думаю, что все слышали. Давайте послушаем,
4: а когда
5: как
4: тебе
5: у нас...
4: будет приятно, то и мне будет приятно, да? Вспоминается такое кино мне. Хорошо, отличный результат, действительно. Аделина, у нас непростая задача. Аделина, вы здесь?
7: Да, я тут.
4: Вы
7: да.
4: тут, вы тут, очень хорошо. А телефончик в стандартном режиме у вас, возле ушка телефончик-то?
7: Да.
4: Хорошо. Смотрите, нам нужно минимум 6 выбить, а желательно, конечно, 7 словосочетаний, цепочку составить, чтобы победить.
7: Хорошо.
4: Вы готовы?
7: Да, давай.
4: Ой, а у вас там какая-то шумная компания, да?
7: Ну.
4: А?
7: Нет, нет.
4: Там какие-то люди отмечают, я слышу.
7: Нет, просто
4: отмечают друг друга.
7: Гимнадио и...
4: Ну ладно, Аделин, вы готовы играть?
7: Да.
4: Поехали.
0: Запоминайка.
4: Розовая волосня.
7: Розовая волосня.
4: Острые ножницы.
7: Розовая волосня, острые ножницы.
4: Пенящийся шампунь.
7: Розовая волосня, острые ножницы, пенящийся шампунь.
4: Рабочие руки.
7: Розовая волосня... Острые ножницы, пенящийся шампунь.
4: Рабочие руки сначала.
7: Розовая волосня, острые ножницы, пенящийся шампунь. Рабочие руки.
4: Шустрый мастер.
7: Розовая волосня, острые ножницы, пенящийся шампунь. Рабочие руки. Шустрое масло.
4: Удобное кресло.
7: Розовое волосня, острые ножницы, пенящийся шампунь. Рабочие руки.
0: Запоминай-ка.
7: Шустрое масло.
4: Что ж вы так на рабочих-то все? Что ж вы на рабочих так все тяжело? Рабочие руки. Рабочие руки.
7: Рабочие руки.
4: Товарищи. Ну что, 5 совпадений. Вот одного не хватило буквально, чтобы дотянуть до ничьей. А, Аделина? Ну нам ли быть печали-то?
5: Ну, молодец
4: ну,
5: же.
4: Ну, что?
5: Так спокойно, размерен эмоционально. Не то, что мы с Вахитом тут орали вдвоем.
4: Рабочие. Не приехали вчера.
5: Да.
4: Но руки есть. Аделин, кому привет будет передавать?
7: Привет, хочу передать моему папе Рустему, моему братику Азатику, маме Юлиане, нашему котику Кексику, моей бабуле Боброву Людмиле Геннадьевне, моему колледжу Ктету, вот, и всем, кто меня узнал. Спасибо большое.
5: Рабочие уже поработали и уехали.
4: Спасибо вам тоже, Аделина. Звонить еще, будем играть, выигрывать. Ну и давайте поздравлять нашего победителя, Вахит.
5: Вахит, Вахит, у-у-у-у. Вахит, вы молодец, я очень вами горжусь сегодня. Как бы ваш день не сложился, вечером вы точно победитель.
4: Главное, к вечеру вы не складываетесь.
5: Да нет, надо иногда.
4: Да?
5: Вахит.
8: Да.
5: Мы вас поздравляем, вы большой молодец. Кому приветы будете передавать?
8: Передаю привет родным и близким, всем, кто меня узнал. Ребятам всем привет с работы. Ну, и вам спасибо огромное за игру. Было очень приятно. Приятно победить, приятно выигрывать.
5: Нам тоже. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Запоминай», как нам вернется уже завтра.
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800

Какой Happy Nation, я вам скажу, здесь происходит в студии. У нас приехал наш замечательный слушатель Виталий Дмитриевич к нам приехал, чтобы освежить свою стрижечку. Поэтому подключайтесь быстренько к нашей трансляции в ВК. Все не скрыто, все показываем. Включайтесь.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк». Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
4: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Частным

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Ток-ток-ток. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.
6: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой коружке черный чай, черный чай, черный чай.

0: Как говорится, не в сказке сказать, не пером описать. Просто какая-то невероятность у нас сегодня здесь. Я прям вот каждый день такой что-то.
1: Ой, у нас, да, у нас за эфиром. Кто смотрит видеотрансляцию, здесь необычность у нас творятся.
0: Да расскажи, что происходит. Давай сразу.
1: Ну, во-первых, приехал Виталий Дмитриевич.
0: Да, приветствуем, Виталий, еще раз.
1: Да, он посмотрел на мои волосы, сказал, что тоже хочет розовые. Ну, Мария его отговорила.
0: А можно прям громко сказать, Виталий, все равно слышно будет. Микрофон
1: да,
0: я включил.
2: Здравствуйте.
0: Слышно. Привет, привет.
1: А, Виталий приехал, мы тут объявили, значит, кто первый приезжает, того Мария стрижет. Прямо здесь, студия Бим-радио. Виталий принес нам прохладительные напитки. Спасибо большое. И вот получает свою стрижку прямо сейчас.
0: Ну, прям молодеет на глазах.
1: Ну, вообще,
0: смотри,
1: мальчик. Приехал мужик, сейчас мальчик, пацан сидит.
0: Ну, жених.
1: Так что, да, у нас здесь очень-очень так прям весело. И скоро у нас появится Лейсан Бадретдинова. Мы сегодня куда-то поедем с моими розовые волосы мои выгуливать поедем.
0: Обязательно.
1: Также у нас скоро здесь появятся детишки. А?
0: Да, кстати, ребятушки, ну, экскурсия здесь будет у нас,
1: иммерсивная. Сейчас будем с детьми общаться, будем знакомиться. Я всем пойду хвастаться. Дети, давайте сюда, у меня волосы розовые. Сейчас они придут посмотреть, я похвастаюсь. Все, я готова.
0: Сейчас мы их будем запускать.
1: Не вижу я их пока здесь, как будто бы. В общем, мы разговариваем сегодня про... Тут Бабай нам скидывает себя в молодости в 17 лет. Был волосатый, сейчас лысый.
0: Так я погляжу. Не видал я его-то.
1: Да, я бы вот сейчас с удовольствием Марию спросила, есть ли уход за лысинами вообще? Сейчас, подождите.
3: За лысинами или с...
0: За лысина... Вот смотри, за лысина же может быть за лысина.
1: Ну, не лапеция.
0: А может быть лысина.
1: Именно лысина. Есть ли уход какой-то, чтобы не кололось там, чем-то смазывать ее, как часто?
3: Я что-то так смотрю на твой пробор.
1: И что, у меня там за лысина, что ли?
3: Прикидываю, чем помочь.
1: А, у меня там за лысина, что ли? А? Слушай, я сюда без комплексов пришла, уйду, видимо, все-таки с одним.
0: Мы тебе не хотели об этом говорить, Ярослава.
1: Да? Зато у меня волосы розовые. А это вы меня покрасили, я после этого полысела, ничего не знаю.
0: Слушайте, а вот Бабай тут, кстати, пишет, сын 17 лет, это он не свою фотографию прислал сына, что у него волосы длинные. Говорит, это посоветуйте, как его отговорить, чтобы он подстригся. Говорит, надоел уже. А сейчас молодежь, это модно, да, стало? Немножко все-таки больше волос-то отрастет.
4: Только ждать, пока перерастет, передумает.
0: А, ну это как только бы это так. Такой временный период.
4: Да. По поводу лысины надо смотреть, изучать, обращаться к трихологу, смотреть. Ой, там все надо смотреть вкупе. Возможно, к сожалению, это гены.
1: Нет, просто у нас много слушателей, мужчин, которые говорят, я к вам не приеду, потому что я лысый. Я лысый.
4: Поэтому не приедет.
1: Да, ну, вот я думаю, а если какой-то уход?
0: Лысому-то что делать? Он говорит, нужно вот подстриг вот это вот у него осталось.
4: А, ну, пожалуйста, будем чистить кожу головы. То есть сделать пилинги на коже. Все равно нужно открывать поры в любом случае.
1: А чешуйки есть только у волос. В коже нет чешуек?
4: Чешуйки есть у волос, а
1: в коже нет.
4: На коже у нас есть поры.
0: Да вы, ребят, я вам так скажу, вы прямую трансляцию посмотрите. Вот, посмотрите на Марию.
1: Да.
0: Вы приезжайте просто.
1: Она так еще поглаживает этот длинный щеночек.
4: Я сделаю ухо. Мы посмотрим через трихоскоп, через... увеличение.
1: Виталий.
4: Что там вообще у нас происходит?
0: Виталий Дмитриевич, мне кажется, таких нервных перегрузок давно не испытывались.
1: Прекрасный.
5: Очень жарко.
0: Очень жарко.
1: Ну, конечно, Мария вас гладит,
4: сидит. Это же постоянно. Я не глажу. Любимочка, тут все в порядке. Он слушает. Я никого не глажу.
5: Все записано.
4: Прямой трансляции видно, что гладит.
0: Ребята, это прямой эфир. Это прямой эфир.
5: Надо пересмотреть.
0: Надо пересмотреть. Обязательно все пересмотрим. А пока я вам расскажу о ситуации на казанских дорогах.
6: Бим-радио. Дёвые заметки на Бим-радио.
0: Итак, все подуспокоилось. 3 балла сейчас в городе. Местами затруднения. Крупные пробки. Улица Пушкина от Щапова до Правобулачной 3 минуты всего. И улица Космонавтов от Советской площади до Патриса Лумумбы также 3 минуты. Вот есть какие-то еще затруднения. Расскажу уж так и быть, где они. Улица Парижской коммуны, Университетская улица, Кремлевская от улицы Нариманова до улицы Лобачевского 10 минут. Также 10-минутное затруднение Галиаскара-Камала, Астрономическая. Улица Лобачевского от Габдулы-Тукай до Большой Красной. И 9-минутное затруднение на Кулгали от комиссара Габишева до Ображной. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум и третья транспортная свободны. Кировская дамба, затруднение в центр всего лишь в 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
6: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: А вот и третий час вечернего шоу на 102.8. Вы по-прежнему слушаете БИМ-радио. Это вечерний Трубим. Здесь Петр Нежинский, Ярослава. И у нас в гостях сегодня наши гости. Вот простите за такое, конечно, масло масляное. Мария. Мария, парикмахер, сейчас занята непосредственно своей работой, потому что мы дали, крикнули, кинули клич, как говорится. Кто первый подъедет? Мария прям подстрижет здесь в прямом эфире. Это все, кстати, транслируется параллельно у нас в нашу группу ВК, поэтому присоединяйтесь, если хотите поглядеть, как это все происходит. Голос вселенной к нам заглядывает, Махмуд Аракаев. Да, еще у нас сегодня в этом часе будет... встреча с Лейсан Бадретдиновой. Обязательно будем путешествовать в какие-нибудь дальние дали, крутить, возможно, педали. И, возможно, экскурсия к нам зайдет сегодня.
2: Экскурсия к нам зайдет. У нас тут небольшие перетрубации. У нас Лейсан Бадретдинова появится после поздравительной программы «Вечерний тост». А экскурсия появится совсем скоро, в 19.10.
1: Ага. Ну и хорошо. Знаете, как говорится, предупрежден, да? Вооружен.
2: Да. Кстати говоря, ребятки, которые к нам приехали, они уже нас слышат по ту сторону.
1: И Альберт Вячеславович Баталин.
2: Привет, мне идет розовый цвет волос, Альберт? Красиво? Хорошо, да. Смотрите, Альберт вообще меня никогда не хвалит.
3: Только надо не с черным платьем.
2: А с каким? Без платья? Давай, до свидания.
1: Ты кто такой? Давай, до свидания. Вот, может, мы какие-то пару вопросов все-таки успеем задать вот нашим гостям, нашей Марии. Ну, хотя там отвечать, конечно, сложно. Вот Виталий Дмитриевич хочется. Вот можно ему микрофон пониже опустить?
2: Осторожно, зубы сейчас как случайно.
1: Аккуратненько. Виталий, вы расскажите-ка нам, как ощущения?
2: Да.
1: Как вообще
4: ощущения,
1: как...
4: прекрасные просто.
1: Как вы вообще осмелились, Виталий, сорваться и приехать первым?
4: Я был очень рядышком, неподалеку.
1: Так.
2: А вы все время все живот держите? У вас там что?
4: А я покушал просто сейчас плотненько.
2: Крутит, что ли, у вас?
1: Там, у вас там волнение, наверное?
4: Нервничаем.
1: А что, все, стрижка готова, что ли? Мария, вы так приостановились. А, просто нельзя пока, да? Он будет же головой мотать.
2: Мария, а часто к вам женщины своих мужей, сыновей приводят за ручку, вот скажем так?
5: За ручку нет, но записывают, они приходят уже без них.
1: А что, кстати, сейчас вот, ну, мода какая, вот тенденция какая по прическам? Мужским, допустим.
5: У молодежи это вот...
1: Кучеряшки, это мы поняли. Вот почти массы. Афро. Вот это вот. Свобода Анжели Дэвис. Так, а у нее молодежь.
5: И молодежь вот.
1: Вот так
4: как,
1: вот.
4: Как у меня.
1: Все понятно. Звезды сошлись. Альберт Вячеславович, вы что-то хотите спросить? Нет, просто подглядываете, да? Вас подслушать поставили, а вы подглядываете. Идите, идите.
2: Тут сегодня у нас...
5: Есть. Но розетки почему-то...
1: А?
2: Сейчас это они между собой.
1: Все секрет сейчас расскажут.
4: Ой, ветром сдует.
1: Немножко по-немецки у нас, видите, даже изъясняется Виталий Дмитриевич. Ветром сдует.
2: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Нет, кстати, вот есть еще такой вопрос. Вы говорите, мы ничего не зачитываем. Почему... Вот Дмитрий нам написал, Дмитрий. Почему нарисованные брови это круто, а нарисованная борода нет?
1: А, вот так вот, Мария, можете парировать? Что вот с этим сказать?
5: Я?
1: Да.
2: Да, вы.
1: Ну, парикмахер-то вы.
5: Я не рисую ни брови, ни бороды.
1: То есть вы не художник по бровям и по...
2: А вы красите бороду?
5: По запросу могу.
2: А женщинам?
5: Бороду женщинам.
2: Да, часто обращаются. У меня усики.
5: Покрасить, да? Какой синий-розовый.
2: А что, смотрите, я теперь тоже могу вот так вот. Оп.
5: Вот.
2: И быть розами этими.
1: Вам очень идет.
2: Да, спасибо.
1: Ну, слушайте, давайте, в общем-то, мы продолжим, пока не будем отвлекать. Марии надо закончить стрижку нашего замечательного Виталия. Ну, а мы поддержим это все дело музыкально. Скоро у нас здесь еще появятся люди. Потом Лейсан Бадретдинова. Потом еще поздравим вас обязательно, те, кто отмечает свой день рождения сегодня. А это уже, кстати, львы начались. Вот так вот.
0: Реклама на БИМ-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваш Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
7: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – Канавто 3.
8: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в Канавто только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга», гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Освятитесь 21 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
11: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
13: Сын

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». УГРН 118-169-0013-120. Казань, Котлова 2. 0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Вечерний Трубин.
6: Чудеса
7: науки
6: не прекращаются. Чудеса не прекращаются. Мы говорили, что у нас сегодня еще и придут гости на экскурсию иммерсивную. И они здесь.
7: Все на окраску, короче, пришли.
6: Все на окраску пришли?
7: На окраску.
6: А, на окраску.
7: По краску.
6: И все снимают. Это особо радует. Один, я, видимо, кнопки давлю. Кстати говоря, наши замечательные гости, вы можете задать любой интересующий вас вопрос.
7: Во-первых, здравствуйте.
6: Во-первых, да, всем привет.
8: Да, всем
6: привет. А давайте-ка хором. Всем привет. Прекрасно.
7: Кто нервничает здесь сейчас? Все? Девчонки нервничают, мальчишки не нервничают. Давайте, мальчишки, будем успокаивать девчонок. Тогда расскажите, пожалуйста, как вы вместе здесь собрались, приехали, что вас объединяет?
8: Ну, на самом деле, меня записала на экскурсию супруга. Меня зовут Булат, мне 29 лет. Экскурсия по нашему родному городу, всеми любимому, городу Казани, связанная с историей промышленности, там, начиная с самых ее истоков. Поэтому даже я не знал, если честно, что мы попадем в студию Бимрадио.
7: Прямой эфир, да?
8: Прямой эфир. Очень рад был очутиться здесь, посмотреть на своих ведущих, которых каждое утро слушаю или каждый вечер, когда еду с работы. Поэтому очень приятно удивлен всех видеть, все радостные лица. Хочу передать всем хорошего вечера.
7: Булат, вы смельчак.
6: Нормально, нормально.
7: Вы смельчак,
6: нормально.
7: А супруга чего молчит?
8: Супруга просто смотрит.
7: Супруга снимает, отвечает за контент. Хорошо. А кто-то еще что-то хочет сказать? Давайте, ну давайте. У нас вот есть Мария. Вы можете задать Марии вопрос, как
6: профессиональный парикмахер. Может быть, какой-то есть вопрос там. Стрижку хотите сделать или там еще что-нибудь? Милирование, колорирование. Я много страшных слов знаю.
7: Вот у вас блонд. У вас неужели нет по блонду никаких вопросов? Здравствуйте. Как вас зовут?
9: Меня зовут Гульнас. Мне интересно узнать, долго ли держится вот такая яркая краска, очень яркая синяя.
7: Можем проверить.
10: У меня

0: Есть с собой цвета, вот есть розовый и синий. Хотите?
1: Я хочу. Я вошла.
2: Я тоже сказала, не хочу, но она меня особо не спрашивала.
1: Да, две прядочки у нас.
0: Такой цвет за счет того, что я в нем хожу достаточно долго, то есть он в голубой, там в какой-то в грязной оттенке не вымывается. Осветляю корни, красим, потом где-то недельки через две, наверное, добавляю просто цвет. И все, и потом напитывается. А вообще вот в синем, ну, лет 7-8 хожу.
1: То есть цвет сохраняется, да? Очень здорово.
0: Ну, он вымывается, такой не очень чистый становится, ну, а так да. Плотнее сидит, чем блонд. Поэтому предлагаю присоединиться к нашим синим рядам.
2: Булат и Ко, у меня тоже есть к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, совпало ли ожидание с реальностью, что такое радио снаружи и радио внутри?
3: Так.
2: Булат за всех будет отдуваться, я так понимаю, да? Вас много, может быть,
4: на самом деле, совпало. Даже нет, не совпало. Я был приятно удивлен, что здесь такая атмосфера. Она отличается от атмосфера обычного офиса. Она такая больше позитивная, хоть сегодня и... А, ну сегодня еще не пятница, кстати.
5: А уже ощущается.
4: А уже ощущается.
5: Как будто бы пятница.
4: Поэтому... Ну, антуражно в самом начале вход такой достаточно колоритный. Вот эти все сталинские элементы. Поэтому у меня... Ну, я приятно был удивлен и даже рад, в какой атмосфере вы работаете, трудитесь каждый день.
2: А как зовут мужчину с бородой, который позади вас стоит?
4: Сейчас он...
2: Давайте, здравствуйте.
6: Всем привет. Меня зовут Олег.
2: Как вы, Олег. Олег, как вы ухаживаете за своей бородой?
6: Есть специальное средство для ухода за бородой.
2: Жена?
6: Теща подарила.
2: Спасибо.
5: Нормально. Есть ведь специальное средство.
2: Там что-то со змеиным ядом, наверное.
5: Теща подарила.
6: Что вы.
2: А вы расскажите свое впечатление. Вот снаружи радио и внутри радио.
6: Честно, я, наверное, радио видел только по фильмам. Какие-нибудь студии, да? То же самое. День радио. Классный фильм. Впечатление, ну, реально, вот как сказал Булат, очень такая позитивная обстановка. Я сам был когда студентом, у нас был свой театр студенческий. То есть вот это...
2: Заряд... Все студвёсны были ваши.
6: Да, ну как, знаешь. Но мне очень нравилось, то есть выступление на сцене, на публике. И вот эта атмосфера, которая здесь тоже преобладает, наверное. Хотя, как зрители, вы не видите, но я думаю, вы его чувствуете.
2: Мы чувствуем, да.
6: Это тоже идет зарядка от ваших слушателей. Мне здесь понравилось.
2: Спасибо большое.
5: Классно.
2: Кто-то еще что-то хочет добавить? Девчонки. Давайте, молодой человек, как вас зовут? Здравствуйте. Жертва выбрана. Здравствуйте.
7: Ну, хорошо, я побуду жертвой. Меня зовут Антон.
5: Здравствуйте, Антон.
7: Я гид, который притащил сюда людей. Я думаю, они не против.
2: Вы удачно их притащили сегодня. Тут и волосня на полу валялась. Еще бы чуть-чуть, и, может быть, мы с Петром бы тут распластались.
5: Валялись бы.
2: Да.
5: Но мы себе не позволяем.
7: Я их этого и привел сюда.
6: Они нас перемечаем, подкормили просто по дороге.
5: Отлично.
7: Хорошая наживка, неплохая, кстати, да, на туристов. Вообще очень отрадно, конечно.
5: Антон, вот тоже хочется ваши какие-то впечатления. Да, вот вы сейчас находитесь прямо в сердце прямого эфира. Но я понимаю, что, может быть, даже не первый раз, потому что по голосу слышно. Дикционно все прям там хорошо
2: звучит. И шуточки,
5: звучит.
2: Как будто вы с юмором
7: заставляли.
2: Даже.
7: Заставляли, учиться, да? Все-таки работа с гидом — это отчасти, наверное, чем-то сравнимо работой радиоведущего.
2: Должно быть воображение.
7: И, кстати, есть некоторые знакомые мне, которые совмещают такую деятельность.
2: Мы таких тоже знаем, да-да-да.
5: Да-да-да, знаем.
2: Ладно, спасибо большое, что вы к нам заглянули, что не побоялись выйти в прямой эфир. И я хочу напомнить, Петр, напомни, пожалуйста, я еще быстренько...
5: А я обязательно напомню, знаете, у меня же все готово.
2: Подожди, я хотела поблагодарить вас за то, что вы к нам пришли, не побоялись, я просто не договорилась, чтобы ты пока... Да, я всегда так делаю, вот тоже вам на заметочку. Петр, пожалуйста.
5: Вы же хотели что-то... Нет?
2: А я все.
5: А, вы все.
2: Да.
5: Не косный язык совершенно сейчас это было, коллега. Ну да ладно, давайте-ка... Вы хотите тоже со мной напомнить,
2: да
5: что
2: ладно,
5: ли?
2: Да ладно, стыдно стало, давай.
5: Да давай.
2: В общем, хочу сказать, что к нам сегодня пришла экскурсионная группа, и любой может попасть к нам на экскурсию. Все подробности можно знать по телефону 2-930-800 в рабочее время. Ближайшая группа в понедельник, 27 июня в 13:00. Еще, кстати, свободные места. Не обещаем волосы на полу, но что-нибудь интересненькое обязательно будет 6+.
5: Так что дерзайте, как говорится, не откладывайте на завтра то, что можно...
2: На понедельник.
5: Хорошо.
8: Бим радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
9: Знаете ли вы, что более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на людей старше 20 лет, преимущественно мужчин? Такая практика обусловлена тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет собственных сыновей, либо сыновья не способны или не проявляют интерес к управлению компанией, собственник принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником. Зачастую эта процедура сопровождается браком между усыновленным и дочерью приемного отца.
8: В мире столько всего интересного.
10: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
11: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. КамаЦемент.ру.

0: Немного полезной информации на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Раки, твое греческое настроение.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики, родители и дети, приходите в Тики-вики.
4: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
5: Маршрут построен.
4: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
6: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM-радио.
8: Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Я еду на колбасу.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM-радио еще лучше. 2-930-800.
11: Путеводитель. Туристический проект на BIM-радио.
12: Ну что,
13: ты что,
12: Вы сбиваетесь.
13: А мы сегодня, потому что в такой программе...
14: Ты сбился у тебя.
13: Бешеный темп у нас сегодня.
14: Бешеный темп, это я заметила уже.
13: Да. Лисанна Батрединова, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Рубрика «Путеводитель», конечно же. На прошлой неделе мы никуда не ездили за тебя.
14: А что теперь?
13: А на это поедем. Куда едем?
14: Мы сегодня поедем в страну, в которой... Ну, я вам загадки загадаю, чтобы...
12: Давай.
13: А я видела, я подглянула.
14: Жители этой страны носят остроконечные такие шапочки, чтобы не от солнца, причем они эти шляпки носят, а чтобы, когда падает кокос, чтобы он скатывался по этой шляпке и как бы не повреждал голову.
12: Ну, понятно, первое, что я хотел подумать, это соломенная шляпа в Вьетнам.
14: Конечно.
12: Но про кокосы. Я отгадал Вьетнам?
14: Да, ты угадал, все верно.
13: Молодец, умничка.
12: Спасибо, девчонки.
14: Да. Ну, ты знаешь, еще это, на этом удивительные факты про Вьетнам не заканчиваются. Оказывается, на одной из купюр денежных изображен у них, что бы вы подумали, трактор «Беларусь». Тарам-парам-пам.
12: Но это не удивительно, на самом деле. Советский Союз много помогал Вьетнаму.
14: Да. В советские времена тогда поставлялось очень большое количество различной техники, в том числе и
12: все мы знаем вот эту песенку, которую поет группа «Чиши компания». Сбил меня наш летчик Ли Си Цин.
14: А, Ли Си Цин?
12: Ли Си Цин.
14: А, вон что. А я думала, ты сейчас скажешь, что это про синий трактор песня. Так вот, друзья мои.
13: Я тоже.
14: Ты тоже, да? Ну вот видишь, мы с тобой одинаково думаем. Итак, ребята, что могу вам сказать? Сейчас самый сезон, чтобы ехать во Вьетнам. И не всякий курорт подойдет под это дело. Правда, есть такой курорт Нячанг. Он вообще для всех и во все времена года замечательный. Единственное, там зимой волны повыше. И как бы не очень, возможно, кому-то удобно купаться. Но сегодня мы с вами отправляемся в курорт, который называется Да Нанг. Слышали вообще про такой, да?
13: Нет.
14: Никогда не слышала?
12: Слыхали.
14: Вообще, знаешь, даже считается как культурное сердце центра Вьетнама. Знаешь как? То есть там те, кто хотят поездить по экскурсиям, вот Да Нанг, он самое оно, вот прям прописан практически для того, чтобы посещать. Что вообще мы там смотрим? Сразу прям вот с места в карьер я вам начинаю рассказывать. Значит так, Побывать обязательно нужно. Пляж Микхе называется. Он такой широкий. Повсюду серф-школы, бич-клабы. То есть, если вы...
12: Ну, сейчас зачем ругаетесь на английском?
13: Да, вот я тоже. Тоже.
14: Ну, а как вот ты по-русски скажешь серф? Серф.
12: Серф.
13: Это нормальное было слово.
12: Ну, ладно, я шучу. Мы про другое слово.
13: Я гуглю. Я уже гуглю.
14: А, правильно Ярослава делает каждый раз.
12: Мы же были бы не мы, если бы не стали вот
14: конечно, я же задаю. Я же задаю вас. Итак, там прекрасная инфраструктура. То есть, если, например, мы с вами тогда, помните, про островные всякие государства разговаривали, Сейшелы те же самые, там у них один пляж только максимум оборудован, все остальное дикое, да, гуляй не хочу и так далее, а вот здесь вот там просто замечательная инфраструктура, и душевые кабинки, туалеты, спасатели, конечно же, и между... На минуточку, да, так, моя так, любимая фраза.
12: Так, так.
14: Журнал Forbes в 2005 году включил этот пляж в список 6 самых красивых пляжей на Земле. А TripAdvisor 24-м году вот этот вот пляж вошел в топ-10 лучших пляжей Азии в рамках премии Traveler's Choice, то есть выбора туристов.
12: Ну, да-да-да.
14: Да. И, но там очень важный момент. Нужно знать, что там есть отбойные течения. Это когда вода, да, уходит как раз, да, от берега, очень далеко может выкинуть в море. И, ну, да, наверное, я повторю, что нужно делать, если вдруг вы попали в отбойные течения. Там вообще все это отмечено, да? На пляже, но имейте в виду, если вас выносят в море, ни в коем случае не сопротивляемся и не гребем в сторону берега. Нужно расслабиться, прогрести 50 метров вдоль берега, то есть выйти из этого течения, спокойно уже плыть в сторону берега. Ярослав, так внимательно слушаешь.
13: Я просто такая, знаешь, это мантра, я и вот просто расслабиться и плыть.
14: Ну, Ашка, ну тоже вариант, да, можно там какие у тебя это...
12: Мантры какие у вас интересные. На минуточку, как любит говорить наша дорогая Александра Батрединова, я хочу напомнить, что во Вьетнаме коммунизм.
14: Коммунизм, да, и хорошо, между прочим, живут ребята.
12: Очень хорошо живут.
14: И знаешь, на удивление, все, кто там побывали, они отмечают то, что там удивительно низкие цены на все практически. И на проживание, и на питание, и вообще люди замечательные, добрые.
12: Странная социалистическая система.
14: Да.
12: Не рассказывайте.
14: Мало того, у нас есть прямые вылеты из Казани туда. Вот. Да, и туры где-то на 9-10 ночей, например, из Казани, из Москвы. В общем, туры от 180 тысяч на двоих на 10 ночей. На самом деле это, ну, значительно дешевле, чем в те же Турции. И как бы и гораздо интереснее, и дешевле, и очень интересная там экскурсионка сама по себе. Дальше что смотрим? Обязательно, конечно же, тем, кто хочется тишины, кому хочется тишины, едем на Simple Beach. Тоже там тихо, хорошо. А вообще сам Дананг – это очень большой современный город с небоскребами, мостами. И есть очень интересный там мост через реку Хан, называется мост дракона. Вот его, сам этот мост, да, Ярослава уже гуглит, я вижу.
13: Да-да-да.
14: Да. Так вот, по вечерам конструкцию подсвечивают.
13: Ну, ничего, так
14: нормально. Да, а в выходные праздники вот эта вот голова дракона, она извергает пламя и воду. То есть, да.
12: По Пушкину прямо вот.
14: По Пушкину прямо. Прям, да. Ну вот девочка, которая мне все это рассказывала, это Лили Салимова, они как раз буквально месяц назад там были, и они попали на фестиваль фейерверков. Оказывается, периодически там такое проводится. Так вот, приезжают со всех стран, и там, говорят, такое шоу. То есть мы-то думаем, что у нас на 9 мая, эй, какой салют.
12: Ну, слушайте,
14: нет. У нас тут детские
12: фейерверки
14: шалости.
12: Вообще пришли к нам из Азии.
14: Ну вот, себе... как бы да. Но там даже вот, говорят, именно в день, когда они это все дело смотрели, там соревновались, по-моему, Тайвань с немцами. Немцы тоже там как бы...
12: Дали поруху, да.
14: Так вот, дальше что смотрим? Конечно же, мраморные горы. Это 5 таких известняковых холмов, каждый из которых символизирует 5 элементов. Это металл, дерево, вода, огонь, земля. И внутри есть пещеры. И там, конечно же, в пещерах что? Буддийские святилища. Мы туда лезем, смотрим обязательно и наслаждаемся видами. Помолиться. Вот сегодня с Ярославой мы обсуждали, да, как замаливаться.
13: Да-да-да.
14: В каждой религии можно замаливать разными способами. Дальше. В Дананге тоже есть статуя под названием Леди Будда. Леди Будда. Богиня Гуань-инь называется. 67-метровая статуя.
12: Я знаю, что Будда-то не один был, что их много.
14: Ну вот, да. Значит, а это Леди Будда.
12: Пробудившийся.
14: Да-да-да-да-да. И вот местные жители верят, что эта статуя защищает Дананг от штормов и других бедствий. кстати, о птичках. И, кстати, именно Дананг, вот по, из-за того, что там много различных вот этих вот святых мест, для самих вьетнамцев это религиозное место. И вот, вот к этой богине тоже ходят молиться за здоровье, о спокойствии, о безопасности семьи и так далее. Дальше, как я уже говорила, отличная точка отправного, отправная точка для исследования центрального Вьетнама. То есть отсюда можно добраться до Ханоя, там в Ханое на кокосовых лодках можно кататься, ночные фонари. Вот кокосовые лодки, кстати, это отдельная вообще история. Это такие вот круглые лоханки, как тазики, и они на них плавают очень ловко. Оказалось, что еще во времена, когда они были колонией английской, англичане обкладывали налогами лодки, которые перевозят товары.
12: Они всегда так делали? С шотландцами так же поступали?
14: Само собой.
12: И с ирландцами?
14: Да. А вьетнамцы, знаете, что придумали? Они придумали вот эту вот лоханку, типа, а мы тут, ну, постирать едем.
5: Это не лодка.
14: Это не лодка, да. Это практически тазик, ну, вот, ну, с фруктами, да, и с вьетнамцами вперемешку.
12: Круто.
14: Ничего такого, мы ничего не перевозим. Да, ну, ты знаешь, меня вообще поражает, на самом деле, вот у меня складывалось впечатление, когда я слушала про рассказ про Вьетнам, что вьетнамцы, на самом деле, они в какой-то степени даже русские, потому что, ну, вот смотри, наша страна, люди нашей страны, чем сложнее жизнь, тем интереснее они придумывают выходы из этой, ну, из этих положений. То есть очень находчивые, очень изворотливый ум, хитрый. Что ты так смеешься?
12: Я поговорку вспомнил, но я первую часть ее не скажу. А мы крепчаем.
14: А, ну вот, вот. Как бы да.
12: Попивая чаем.
14: Ну вот, да, все верно. То есть во времена войны с американцами они копали подземные ходы и вот как-то все это лихо делали.
12: Там такая партизанская заваруха была.
14: А то, и вспомнить наши тоже годы в Великой Отечественной войне тоже чего только не придумывали наши. То есть они такие же живучие, такие же классные и креативные, как и россияне. Дальше. Самая известная достопримечательность называется Бана Хиллс. Это крупный курортно-развлекательный комплекс. Находится в горах Шон, примерно 30 километров от города Дананг. Это вот как раз там комплекс, где огромные руки держат...
12: А хорошее произношение.
14: Я старалась, практически вьетнамка теперь. Вот, то есть... Что?
12: Продолжаем.
14: Да, да, да. Вот, в Бана Хиллс, вот самая узнаваемая инстаграм, ну, в смысле, запретограммная достопримечательность.
5: Запрещена на территории Российской Федерации.
14: Умнички, молодцы, я ждала эту фразу, да. Золотой мост, то есть это 150-метровая пешеходная дорожка, которую держат огромные каменные руки. И, конечно же, там есть стеклянный мост. Для того, чтобы по нему пройтись, вам выдают бахилы. Помните, в советские времена такие тканевые были, надевали прям вот поверх обуви, и вот вы идете, чтобы следов не оставлять, вот по этому стеклянному мосту.
12: Конечно, и музыка, знаете, играет вот это «Ты знаешь, все в твоих руках».
14: А, да, вот как бы типа того, да. Там же каменные дороги, там же французская деревенька. Что ты так опять смеешься? Вспомнил?
12: Просто мне весело.
14: Весело ему. Ну, тут уже время у нас поджимает, да. Дальше. Сады Le Jardin Amour. Это все на французский тоже манер. Ну,
12: потому что Вьетнам в свое время был колонией.
14: Он кому только, да, не это самое, переходил из рук в руки. Парк развлечения Фэнтези Парк. Там есть всякие 4D, 5D кинотеатры. И пивоварня, в которой бесплатно дают пробовать крафтовое пиво.
12: А и вредит вашему здоровью.
14: Умнички вы мои. И, конечно же, обязательно надо будет съездить на водопады Небесные Врата. Там водопады, пещеры, горы. И вот все замечательно и прекрасно. На этом все.
12: Слушай, ну
14: я
12: прям...
14: старалась, я же, чтобы...
12: На самом деле мы успели все рассказать, видимо.
14: Вот. Мне же во рту пересохло.
12: Там же, получается, субтропики же.
14: Да. Да.
12: Климат такой все-таки немножко кусачий.
14: Такой, да. Но когда вы вот в этот Бана Хиллс едете, это все находится в горах, соответственно, там попрохладнее.
12: Посвежее.
14: Даже. Вот.
12: Посвежее.
14: Да. Да. Надо в горы ездить, ребята, в такую жару. В общем, едем в Вьетнам, да?
12: Спасибо. Едем. Спасибо,
14: пожалуйста,
12: большое, Александра Трединова. Путеводитель, как всегда, великолепен. Путешествуйте.
14: Да.
15: Путеводитель.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погода, в Казани на данный момент плюс 24 градуса, по ощущению плюс 25. Сегодня как будто бы осадки в виде дождя. Может быть, уже даже сейчас есть, но как будто бы не видно, но ожидается. Завтра в пятницу, 24 июля, днем плюс 25, к вечеру плюс 23. Облачно, туман будет ранним утром, днем пасмурно, гроза, дождь. Вечером гроза, дождь. В общем, такие вот данные о погоде предоставлены электронными средствами, к сожалению, массовой информации. Спасибо.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: ГАЗ, ПОЛ и ВНАКАР ПРОКЛАЙМ. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это ДАКАР ПРОКЛАЙМ. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Папа, еще круг.
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
11: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
10: 0+.
12: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях. Вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу на начальство. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.
1: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Ну, ребятушки, ну котятушки, как скажет Альберт Вячеславович, такой у нас, понимаешь, это прямо огненный
7: спать
6: дракон.
7: Спать сегодня хорошо будем с розовыми волосами-то. Слушай, надо выгулить мне куда-то волосы,
6: хорошо.
7: Благодаря Марии сегодня куда-нибудь схожу.
6: Кстати, все, давайте-ка напомним, Мария у нас вот с синими волосами, вы у нас с розовыми прядями, блондинка Лисанна Батрединова и я натуральный.
7: Натураль, да-да, натурал.
6: Вот, мы все здесь находимся. На самом деле, есть еще пара вопросов, которые не успели мы задать Марии. Вам были вопросы? Мария, напомню, наш гость сегодняшний в студии. Здесь и подстригли мы... Виталия приходил к нам, слушатель. И в студии приходили экскурсии.
7: Да.
6: И все это вот так вот, все вот дико весело и интересно, но вопрос не успели задать.
7: Тут такой движ был, меня чуть не снесли.
6: Вот-вот.
7: А вы там, кстати, хорошо затесались, как будто с ними пришли.
8: Я еле успела волосы собрать в пол. Да. И куда-нибудь в уголок, чтобы меня не затоптали.
6: Чтоб никто не уволок.
8: Чтоб не растащили волосы по всей студии. Это сразу.
7: Юлия спрашивает. Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос. Сколько раз или как часто можно осветлять волосы? Видимо, порошком она имеет в виду, Юлия.
8: Наверное, да. Но по ранее осветленным лучше вообще не проходиться.
7: Ранее осветленным это сколько? 3 месяца.
8: Ну вот, смотри, мы сегодня осветлились. Все, они ранее осветленные. Угу. Они пошли, отросли. Угу. Вот проходит, например, ну, грубо говоря, да, там месяц. Вот если у нас total blonde, мы говорим, вот Лисан у нас не тотальная блондинка. Total blonde лучше обновлять раз в месяц. То есть корни отросли, угу. Мы их закрасили. Угу.
7: Остальную длину не трогаем.
8: Потом все затонировали, все. Если мы говорим о каких-то техниках милирования, аиртачах, вот, ну, в разных техниках, когда используется фольга, мы замилировали девочку, отправили, вот у нее отросла, например, корневая часть, ну, сколько, 5 месяцев, например. Угу. Она приходит к мастеру, мастер уже прокрашивает ранее,
7: как
8: не ранее, То, что отросло.
7: Угу. Остальное не трогать, тонируют.
8: Да, мы не трогаем, потому что если у нас следующий продукт попадет на ранее осветленную базу,
7: волосиком хана,
8: волосы, да, мы попрощаемся с ними. Это 100% обламывание.
7: Хотела задать такой вопрос. Смотрите, если вдруг я хочу все, вот Лейсан, например, да, не хочет больше быть блондинкой, ничего вообще делать не хочет, жалко волосы, да, Лейсан? Вот может же быть такое? Да, что можно сделать тогда? Отращивать или как-то их тонировать, чтобы это в глаза не бросалось? Что вот Лейсан отращивает волосы?
8: Все зависит от того, от натуральной базы ее. В ее случае можно отращивать. И опять же от техники, какая была, насколько была чистая техника. Вот, кстати, я думаю, что Лейсан можно отрастить.
0: Дважды в жизни я ходила с бритыми висками, потому что мне парикмахер предыдущий спалила волосы. Прям вот отваливались у меня во время мытья. Это был ужас.
8: Слушай, ну это же неплохо. У меня же бритые виски.
0: У тебя, да, да. Ну вот я тогда поняла, что значит быть модной.
7: А вот к нам, кстати, Ленар Сиразов тут пришел, и он мне показал, что у меня клевые волосы. Вот так вот. Это Мария, все!
8: Да, это все я. Краска еще есть. Еще, ребят, вот в миске есть розовая.
6: Ленар, можем тебя синенький покрасить. Вообще без проблем.
8: Ленар, иди сюда.
7: Улэм. Он спрятался. Он как услышал про синюю краску. Хочешь быть синим?
6: Хочешь быть синим? Ленар, синим. Хочешь быть синим?
9: Да нет.
6: Цвет настроения синий.
7: Ну не голубым же синим. Чего ты сразу нет-то?
10: А розовеньким? А тебе розовенький подает сделать?
8: Вот эта челка так просится, да?
10: Да.
9: Такие эксперименты чреваты.
6: Вот, кстати говоря, почему? Мы про эксперименты поняли. Вот, Мария, вот только зашел Ленар сразу профессиональным взглядом. Что можно было ему дополнить с прической?
8: Я же только что сказала, вот челка прям сама просится.
6: Чтобы ее покрасить, да, как-то, да, немножко придать свежести.
10: Да.
9: А я хочу кудри.
6: Или покороче, кудри. Вот, да, вот сегодня мы говорили о том, что это модно.
8: Ну, лагерь, да?
6: Или все-таки как-то вот, может, покороче, поставить вот ее, вот эту вот челочку.
8: Я бы с боков у него немножко сняла, вот, но я говорю, машинку я не взяла.
7: С боков капли вот эти. Можно
8: пора чистить. Вот здесь убрала бы. Можно потрогать?
6: Потрогайте, потрогайте.
8: Я все нормально.
7: Не гладьте, только не гладьте.
8: А, не, почему? А там дождь?
9: Нет,
7: он вспотел.
6: Он просто так волнуется, Мария. Он так волнуется.
7: Что вы делаете с мужчинами? Виталий Дмитриевич тут сидел.
6: Первый раз Мальвину видит, он волнуется.
7: Он только в кино видел раньше.
9: Я хочу кудряшки сделать.
8: Ну вот тогда лучше кудряшки. Если кудряшки мы не рассматриваем, тогда можно сделать полегче вот эту всю историю, профилировать, сделать пойтинг.
6: В общем, Ленар, мы обязательно вас познакомим. Вы знаете, куда теперь обращаться. И кудряшки, и филеряшки, и колорирование.
7: И кудашки.
6: И кудашки, если хочешь.
10: Вот что значит
7: бельдяшки, да?
6: Вот что значит настоящий верный дорог.
7: Да.
6: Да, к сожалению, время наше не бесконечно, дорогие дамы, что я могу заметить. Но сегодня было просто...
7: Очень насыщенно.
6: Невероятно здорово. Мария, огромное вам спасибо, что к нам пришли. Приятно познакомиться.
8: Взаимно.
7: Спасибо за мои новые волосы. Очень красиво.
8: Мне тоже нравится.
7: Я обязательно я смонтирую видео, как мы вообще это все делали. Спасибо вам, Петр, тоже за эфир. Мы еще не прощаемся.
6: Мы еще не прощаемся. У нас есть миссия, которая сейчас будет комплит.
11: Программа для именинников «Первый тост».
7: Дорогие наши именинники, открываем группу «Бимрадио Казань», где наши подписчики, сегодня отмечающие свой день рождения, находятся онлайн, и мы прямо сейчас будем их поздравлять. Сегодня 23 июля. Представьте себе: Яна Залялиева, Диляра Фатахова, Вера Ленина, Глеб Кристи, Индира Ахмадульна из Арска, Нияз Абдрахманов, Ильдар Ямалиев, Марина Жуманиязова, Артур Хаиров отмечает свой день рождения, Алла Ильина, Альбина Трофимова, Алик Шаддинов, Галина Булгакова и Регина Фанисовна. Дорогие именинники, будьте счастливы, здоровы, пробуйте в этой жизни все, что вам хочется в рамках, конечно, российского законодательства, и будьте счастливы.
10: Ура!
7: Ура!
6: Ну и не забывайте про телефон 2-930-800, позвонив по которому, можете очень эксклюзивно поздравить своих родных и близких. Но я вот просто скажу так, что сегодня невероятное количество очень интересных людей появилось на свет. Да, это и Мартин Гор, кстати говоря, тот самый, один из основателей Depeche Mode. Это и Клава Кок сегодня отмечает день рождения. И вот красотка Стефани Сеймур. Все названивает. Хватит, Стефани. Но сегодня день рождения можно. Слэш почему-то, как будто вчера отмечал день рождения, но как будто и сегодня. Ну да ладно. Потом вот такая замечательная песня была. Sing, sing, sing. Группа Travis. Но я нашел еще одну интересную тетеньку и с интересным именем. TTO. Вот у нее песня была Come Along. Вы все ее слышали, сейчас мы вам о ней напомним. Ну а мы, вечернее шоу, Ярослава, спасибо огромное.
7: До завтра, до свидания.
6: Счастливо, пока, ребят.
7: Берегите себя.

0: Друзья, всем привет, всем отличного вечера. Ох, что тут творилось в программе «Вечерний Трубин» было нечто. Но меня зовут Ленар Сиразов, и ближайшие два часа мы с вами.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
3: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Итак, друзья мои, конечно же, продолжаем. Вот, кстати, наш постоянный слушатель Бабай пишет, ну что, Ленар, крашеных проводил? Да, друзья мои, я хочу сказать, что крашеных я увидел тут немало таких людей. В общем, я такой подумал, что, эх, я тоже хотел бы вот в этом поучаствовать, но мне предложили покраситься. Я говорю, ну не-не, спасибо большое, неправильно поймут как-то. Ну, все-таки понимаете, да? Также Бабай написал: «Салам, Ленар, хорошего вечера вам. Спасибо большое, Бабай. Вам тоже отличного, превосходного вечера. У меня очень хорошее настроение. Буквально, знаете, давеча, ну, где-то полчаса назад я увиделся с одним из своих самых близких друзей, с кем когда-то мы учились в нашей родной Альма-Матер в Казанском федеральном университете. Немножко повспоминали, какая-то такая, знаете, ностальгия. Прям стало прям очень хорошо, очень приятно. Поэтому поспешу с вами поделиться самыми теплыми эмоциями. Друзья мои, буквально, ну, через сколько? Давайте через минут 50 у нас начнется программа «Привет, приветов». И, кстати, заметил, что некоторые из вас уже написали свои приветы. Конечно же, вы большие молодцы, об этом нужно позаботиться заранее, с чем вы, конечно же, с успехом и справляетесь. Ну и я, друзья, обязательно прочитаю ваши приветы. Заметил, что постоянно говорю «друзья, друзья», ну а как к вам еще обращаться, наши любимые слушатели? Да вы для меня большие друзья. С удовольствием всегда провожу вечер с вами. Ну и, конечно же, я думаю, этот вечер не станет исключением. Расскажу несколько интересных новостей, вот уже парочку приготовил. В общем, обязательно будьте на любимой волне, слушайте нас, если вы в Татарстане, в России, если вы живете за границей, также нас слушайте, нам будет очень-очень приятно. В общем, со всей любовью, Ленар Сиразов, Бим Радио.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
4: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
5: О, божественно!
6: Все у Цепелявых!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соус и пилявых!

0: радио.
1: Ну и, конечно же, мы продолжаем наслаждаться этим летом. Оно действительно уже теперь жаркое такое, знаете, вот гулял я где-то 2 часа, 3 часа в центре. Ужасно жарко, конечно. Много раз покрылся испариной. Но вот это то самое лето, которое мы с вами ждали. Как говорится, и слава богу. Ну, чтобы вы понимали, насколько у нас лето хорошее, да, у нас даже природа оживилась. В общем, такая интересная новость. Давайте послушаем, да. Козы облюбовали станцию метро Аметьево в Казани. Представляете, природа в Казани настолько очистилась, что даже козы где-то гуляют в районе станции метро Аметьево. Животных уже несколько раз замечали у входа, они даже заходили внутрь этой станции метро. Местные жители сначала решили, что козы потерялись, но выяснилось, что они пасутся на склоне неподалеку под присмотром хозяев и иногда спускаются в метро. В общем, ну, в метро, имеется в виду, к метро, наверное, так будет более корректнее сказать. Ну, что хочется добавить к этому, к этой интересной статье. Мне кажется, этим козам нужно прокатиться до Козьей Слободы. Мне кажется, там им то самое место. Ну, и насколько я понимаю, это жители поселка Аметьево, да, вот я, кстати, там ни разу не был, но о нем много-много раз слышал. То есть, по сути, это такой небольшой такой анклав частных домов, которые есть вот прям в Казани, да, прям такой большой-большой, и, представляете, коз пасут прям как-то, знаете, навело такие деревенские приятные воспоминания. Ну вот так, друзья. Так что хорошие, такие интересные, забавные новости у нас сегодня обязательно будут. Но прямо сейчас я хотел бы вам поставить трек, который в последнее время, я не знаю, я от него прям кайфую. Вроде бы раньше я его тоже слышал, но в последнее время как-то, знаете, меня вот именно затянуло. Я думаю, вы прекрасно понимаете, иногда какой-то вот трек определенно заедает. Друзья, группа легендарная, называется Aerosmith. Я думаю, вы все прекрасно знаете. И песня, кстати, композиция тоже легендарная, называется Dream On, да? Поэтому давайте послушаем. Я надеюсь, что вы тоже втянетесь в процесс прослушивания этой песни. Ну и, конечно же, также будете на репите у себя дома ставить эту песню. Поэтому давайте наслаждаться настоящим роком. Поехали!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: bim diddy bim diddy bim bim bim radio bim diddy bim diddy bim bim bim.
1: Бим радио, первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.
3: Да, наши любимые слушатели, мы, конечно же, продолжаем. Всем отличного весеннего настроения. Нет, вечернего все-таки настроения. Хотя уже, знаете, мы все ближе и ближе к ночи на самом деле. Поэтому, друзья, я надеюсь, что этот день у вас прошел максимально продуктивно, с удовольствием, налегке, с любовью. И надеюсь, что у вас вот прямо сейчас такое хорошее настроение. Вы включили Бим-радио и думаете такие: ой, как кайфово вообще сегодня, хороший день был. Я очень на это надеюсь. Кстати, что я хотел сказать-то, вот прочитал очень такую интересную новость. Оказывается, госуслуги планируют превратить в госменеджер и в соцсеть, представляете? То есть в дальнейшем будущем мы будем выкладывать свои фотографии, видео, свои какие-то разные посты в самых разных мессенджерах, но, видимо, самым таким доступным для нас, учитывая, что с VPN последнее время, конечно, такая, ну, такая проблема, конечно, скажем, мягко говоря. Вот, видимо, в госуслугах мы с вами будем чаще всего общаться. Так вот, власти хотят добавить туда, имеется в виду в госуслуги, семейные чаты, группы и сообщества, новостную ленту, афишу мероприятий и достижения за различные действия. К чему это приведет? Знаете, я сам в последнее время уже начинаю путаться, в каком мессенджере мне вообще написали. Да, есть там запрещенная соцсеть, есть зеленая соцсеть, да, и так далее, и так далее. И такой думаешь: господи, Макс появился, где вы мне написали? Я помню, было где-то сообщение, там вот окошко всплывало, что мне написали. Но если еще и госуслуги как раз-таки превратятся в такую интересную госсоциальную сеть, то, мне кажется, будет значительно сложнее. Кстати, как вы к этому относитесь, обязательно напишите, будет очень интересно. Вообще, кстати, госуслуги, я не знаю, мне самому очень лично очень нравятся госуслуги. Я слышал, что за границей, например, ну, такое вообще, такая вещь, как госуслуги, так практически нет. Вот во Франции очень-очень много именно проблем с бумагами, да, то есть если сейчас мы через госуслуги можем решать многие наши проблемы, нам не нужно очень где-то появляться в каких-то учреждениях. Так вот, во Франции вот этой бюрократии очень-очень много. И вот там, кстати, вот мне даже знакомые говорят, что вот мы вам, конечно, завидуем, что у вас есть вот такая вещь, как госуслуги. Но это так, моя личная точка зрения. Ну, а если же, конечно, превратят в соцсеть, например, мне кажется, будет что-то глобальное. Вот. Но я бы не хотел бы. Такова моя точка зрения. А как думаете вы, обязательно напишите.

Слушайте, мне кажется, многие из вас задавались вопросом, а вообще, что за Шаде, да? Друзья мои, прямо сейчас я ставлю ту самую исполнительницу, которую зовут Шаде. Именно под нее она танцует вот в этой легендарной, очень сейчас популярной песне. Давайте послушаем, будет интересно, действительно ли стоит под эту песню танцевать.

0: Да-да, друзья мои, если вы слышали, а вы наверняка и точно слышали песню «Она танцует под Шаде», так вот, друзья мои, это и есть та самая Шаде. Как вам, кстати, вот эта мелодия? Очень как-то, знаете, релаксирует, как-то расслабляет. Ну, мне чего-то хочется, чего-то такого, ну, быстрее, энергичного. Слушайте, а вот, кстати, приготовил районы кварталы от зверей. Вот это будет хорошо. Буквально через 10 секунд.
1: Отдыхай. С Бим Радио.

0: вижу красиво.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

ночью только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Настя, очень-очень популярная в караоке-клубах и барах нашей страны. Уж поверьте мне, я знаю, когда-то я там работал.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
4: Простая, понятная, доступная. «Лада» в «Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Давайте узнаем, что обещают нам звезды. Овны, старайтесь не действовать под влиянием сиюминутных желаний. Тельцы, найдите проверенного человека, чтобы поделиться секретом, который вот-вот появится. Близнецы, есть возможность решить все дела одним махом. Раки, не стоит сомневаться в друзьях. Вы либо верите им, либо нет. Львы, полагайтесь на вдохновение и не думайте о практической выгоде. Девы, наиболее решительны и бескомпромиссны вы будете в первой половине суток. Весы, не сдерживайте инициативу своего любимого человека, позвольте ему действовать. Скорпионы, не думайте много о работе, позвольте себе полениться и помечтать. Стрельцы, к выполнению любой задачи следует подойти творчески. Козероги, если семья играет в вашей жизни слишком большую роль, вы будете обречены подчиниться. Водолеи, не молчите о том, что знаете, сейчас не следует хранить конфиденциальность. Рыбы, будьте готовы сорваться с места по первому же сигналу начальства. Всем знакам зодиака желаем невероятных перспектив.

Да, друзья, будьте на нашей любимой волне, конечно же, слушайте любимое радио. Ну и совсем скоро уже буквально, через минут 7 у нас начнется наша легендарная программа «Привет, приветов», которую я сам очень сильно люблю. Да мало сказать, что люблю, просто обожаю. Уже вижу, порядка 7 приветов, наверное, к этому времени пришло. Давайте я напомню, как же отправить ваши приветы, ваши теплые напутствия, пожелания своим родным, близким, друзьям. У нас есть Telegram, у нас есть Макс по номеру телефона +7 90 272 42 102.8. Пишите обязательно. Повторение, как говорится, мать учения. Давайте еще раз скажу: +7 90 272 42 102.8. У нас есть приложение. Если у вас, например, вдруг нет в телефоне нашего приложения Beam Radio, то обязательно скачайте. Очень пригодится в жизни, особенно если вы поедете, например, куда-то за границу, и такие своим родным близким скажете: а вот, кстати, между прочим, я вам привет передал. А все почему? Вот потому что у меня есть и приложение, и вы сможете услышать, даже находясь за границей, ваши приветы. Хорошо, это просто прекрасно. Ну и, конечно же, наш официальный сайт beamradio.ru. Там также есть опция, возможность отправить ваши привет, поэтому обязательно это сделайте уже совсем скоро, как говорится, еще немного, еще чуть-чуть, уже начинаю собирать ваши песни, да, тот репертуар, который вы уже начали заказывать. Ну, а прямо сейчас, знаете, я хотел бы, стать такой предтечей этому нашей программе «Привет, приветов», вот, и, знаете, решил немножко окунуться в 2000-е и вспомнил таких исполнителей, как Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Тимберленд. Помните, такие тоже клевые, в общем, были чуваки, чувихи. Ой, говорю так же, как когда-то говорил много-много лет назад. Ну, что-то захотелось такой ностальгии именно в плане 2000-х. Я думаю, вам эта песня очень-очень знакома, вам очень нравится. Называется «Give it to me». Слушаем, поехали.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Друзья, наконец-то она, легендарная программа «Привет приветов», и, конечно же, будем передавать ваши приветы. Ну и я довольный такой, как всегда, потираю ручки перед началом этой программы. Ну и хочу сказать, что ведет эту программу Ленар Серазов, то бишь я. Вот, очень приятно познакомиться, с кем еще не знакомы. Ну и, конечно же, друзья мои, давайте напомню, как вы можете отправить свои приветы. Телеграм и Макс, +7 92 72 42 102 8, +7 92 72 42 102 8. У нас есть официальное приложение Beam Radio, обязательно скачайте. Ну и, конечно же, кроме того, официальный сайт beamradio.ru. Обязательно отправляйте ваши приветы. Я их начну потихонечку зачитывать. Давайте, кстати, вот начнем с самого первого привета, который нам отправили. Позаботились заранее, то есть отправили где-то, ну сколько, да, где-то полчаса назад. Точно. И, в общем, давайте прочитаем. Анонимно приветики Beam Radio. Хочу передать приветик всей Болталке и Диме Ченскому, Наталье, всей Казани. Поставьте, пожалуйста, Михей туда или Сука Любовь, если есть. Заранее спасибо и хорошего эфира. Спасибо большое вам. Это было, кстати, анонимное сообщение, естественно. Я не буду раскрывать, кто это написал, но у нас, как вы знаете, как вы мне по секрету говорите, я, естественно, вас поддерживаю. Так что самая первая песня будет именно эта. Ну, а следующая песня у нас, вообще следующий привет от Димы. Передаю привет Гульнаре Ильдусовне, Наталье Альбертовне, Татьяне Аркадьевне. Хочу поздравить с днем рождения Варю. У нее сегодня день рождения. Желаем счастья, здоровья и можно, пожалуйста, песню «Ничего не говори». Ну, после такого, Дим, на самом деле сложно что-то сказать, что-то добавить. Хотя ты добавил. Передаю привет чату Болталки и Василисе. Ну, все здорово, конечно, Дим, молодец. Хотя до этого он, знаете, такую балладу прям целую написал. Там, в общем, я попросил, говорю, чуть покороче, там у нас эфирное время, понимаете ли, не резиновое. Ну, ладно, друзья, вначале небольшой блок рекламы, ну и после этого начнем с Михея Джуманджи с легендарным треком «Туда».
0: Реклама на Beam Radio.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

Вот тут очень легко подпевать. Давайте за мной. Пара-пара-пара. Пара-пара-пара. Все вместе. Я же чувствую, как все по всей...

0: на Бим-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.
1: Хотя в песне пелось, что, мол, Ленар, ничего не говори. Нет, я все-таки буду говорить, друзья мои, все ради вас. Мои любимые, мои роднулечки. Слушайте, прямо сейчас зачитаю привет, который был вот отправлен очень-очень давно, но все-таки я его зачитаю. Поздравляю с днем рождения своего мужа Орешкина Тимура Сергеевича. Он ты самый лучший муж, лучший человек, и еще он классный врач-стоматолог Казани. Всего тебе самого лучшего. Спасибо, что мы есть друг у друга, а вместе мы добьемся всего, о чем мечтаем. Я люблю тебя и всегда буду беречь, пишет Алия. Ой, ну какие прям сообщения такие, прям, ну прям там хочется сказать, о, как это мило, естественно, прям здорово, здорово. Так что, Тимур Сергеевич, я вас поздравляю с вашим днем рождения, ваша прям супруга такая умница, она и рекламу вам такое сделала, да, и вас расхвалила как человека, не только как профессионала, но еще и как человек. Это, конечно, очень-очень здорово. Так, ну мы, конечно же, продолжаем. Рауф пишет, тот самый массажист, вот так у него именно записано, наш постоянный слушатель, и пишет, вот прям передаю его произношение, все буквы. Привет, Ленар, привет, любимая Казань, любимая радиостанция, привет красоткам и красавчикам болталки, привет всем ведущим, желаю всем прекрасного настроения и шикарного вечера. Поставьте, пожалуйста, Нелли Фуртадо «Say it right». Окей, хорошо, тоже, кстати, оно уже приготовлено, специально Рауф тоже для вас, ну, с Рауфом, наверное, мы на «ты», мы уже столько общаемся, да? Так, ну что, мы идем дальше. Давайте посмотрим еще, какие у нас приветики. Вау, какой большой привет. Добрый-добрый вечер, любимчики Казани. Нет, давайте так. Добрый-добрый вечер, любимчики Казани и гости. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ох, как официально, Павел, вы начали свое сообщение. Привет. Вот прям как вот написано, так и читаю. Ладно, привет летит всем честной. Так, вот я не понял, конечно. Давайте, наверное, привет летит всему честному народу бим-болталки, всем ребятам, всем девчонкам болталки. Вот так, наверное, я думаю, вот именно в этом значении вы.

Хотели написать специальный нежный приветик моей вишенке. Вишенка, я очень хочу тебя съесть. Мням. Всем хорошего беззаботного вечера и жаркой ночи. Композицию, если можно, не лето, просто так по-людски. Кстати, она, по-моему, называется Someone Like You. Вот я нашел. Вот. Благодарю, пишет Павел. Спасибо большое, Павел, за ваш привет. Вот, тоже было очень интересно прочитать. А мы идем дальше. Так, Виталий Дмитриевич пишет: «Привет, Ленар, был у вас сегодня на студии, забыл маме привет передать, а то меня прям в кабинете у вас постригли». Ага, да, это про вас тоже говорили. Понятно. Так вот, пишет Виталий Дмитриевич, пользуясь случаем, хочется передать маме привет. Ее зовут Гульчачак Нуря Ахматовна, любительница огорода, цветов и всего, что с этим связано. Еще привет своей любимой сестренке и дяде Вите. Всех люблю, всех обнял. Хорошего вечера вам. Хочется чаще приезжать к вам в гости, но пока особо не получается. Но скоро обязательно буду. Можно заказать песню Стаса Михайлова «Мама». Вот после этого еще Виталий, кстати, написал: «По блату можно меня в первых рядах озвучить?» Виталий, вы уже в первых рядах, поэтому, как полагается, естественно, озвучили. Ну ладно, друзья мои, приветов много. Напоминаю, что номер нашего Макса, телеграмма +7 92 72 42 102 и 8. Кроме того, не забывайте про наше приложение Beam Radio и официальный сайт beamradio.ru. Также вы можете отправить ваши приветы. Обязательно жду. И да, друзья мои, хочется больше активности именно через сайт и приложение. Так что жду, прочитаю вне очереди. Я обещаю.

Ну, а эта славная песня посвящается всем нашим мамам. Ну и, конечно, один привет. Именно один из наших слушателей попросил именно эту песню. Однозначно поддерживаю выбор.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Летний вечер. Бим-радио.
1: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.
3: А мы, конечно же, продолжаем передавать ваши приветы. Давайте их зачитаем. Тем более музычку я уже подготовил. Заранее постарался, между прочим, тоже ради вас. Итак, поехали, да? Хочется прям давай, если мы говорим. О, поехали. Пишет Роя. Привет, Бим. Привет, болталки мои. Любимые Настеньки. Песня что-нибудь из сектора газа. Все хорошо. Обязательно поставим. Ладно. Ну и, конечно же, еще один привет. Давайте посмотрим. Вообще, Настенька так всегда звучит как-то, знаете, так... вот помните эту сказку, да? Помните? Морозка, что ли? Я могу ошибаться, конечно. Помните? Настенька, Настенька. Так, ну, давайте еще один так привет мы прочитаем. Вот Телеграм, кстати, нам написали в Телеграм. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Привет, а... Нет, это... Да, все правильно. Привет, а можно поздравить мою зайку с окончанием трудового дня? Впереди еще маленький рывок и выходные. Можно поставить песню для моей зайки, группу «Король и Шут». Твой Мишутка. Да что ж у нас такие прям сладкие отношения. Там слушаешь просто, да, там Мишутка, зайка. О, господи, красота какая. Все, хорошо, мы тоже уже все приготовлено для вас. Кстати, это сообщение написал Шомер. Что это означает? What it mean? I don't know. Я не знаю, конечно же. Так, ну что, мы идем дальше. Давайте следующее сообщение. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Светлана пишет. Ну-ка. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу. Нет, давайте еще раз заново. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям. Всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню «Розовый вечер», Шатунов, Илья Мирчик. Всем ведущим большой-большой привет. Спасибо большое, Светлана. Меня, кстати, всегда забавляет, когда пишут «любимый муж», «любимые дети». И хочется спросить, а у вас есть нелюбимые? Ну ладно, это шутка, конечно. Здорово, здорово. Все приготовлено, Светлана, все приготовлено. Далее у нас следующий приветик. Светлана пишет: привет, Бимчик-любимчик. Сегодня свой день рождения отмечает моя любимая сестренка Строителева Леночка. Ох, какая фамилия, кстати, необычная. Прикольно. Хочу пожелать тебе, моя родная, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Оставайся всегда такой же, какая ты есть. Мы тебя очень сильно любим. Огромный привет! Хочется передать всем окружающим гостям, куму Александру и любимому мужу Алексею. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой. Тут, мне кажется, сразу все догадались, какая песня. Конечно же, с днем рождения. Бимчик, ваш самый вам самый большой-пребольшой приветик. И про нас тоже Светлана не забыла. Ну что за лапочка просто. Да, спасибо большое, спасибо. Все тоже обязательно уже приготовлено. Так что ждите совсем скоро. Ну и давайте переместимся в так, приложение, кстати, да. Здравствуйте, Ленарчик наш любимый. Вот люблю, когда так начинает. Спасибо. Кстати, написала наша слушательница с никнеймом «Твоя милашка». Хочу передать привет, пишет она. Продолжает она. Привет Вячеславу, который сейчас до сих пор на работе, в пути. Еще немного держись и домой. Можно песню «Атос, там лилии цветут». Вот это, кстати, я постараюсь найти. Может, еще какие-то у вас какие-то варианты тоже песен есть. На всякий случай тоже напишите. Вот, потому что я поискал, не нашел. Но, может, вы еще какой-то вариантик дадите. Так что так, друзья мои. Ну все, впереди у нас «Сектор газа», да. «Сектор газа», кстати, мы не так часто ставим. Ставим больше именно в программе «Привет, привет». Любите вы эту группу, ну что-то скажешь, да. Такой прям, как еще, стиль, направление, не панк-рок. Помните, как по-другому, господи, вот не могу вспомнить, я на языке вертится. В общем, ну крутые ребята «Сектор газа», да. Как говорится, Юрий Хой. Такая просто и знаменательная, и замечательная личность одновременно. Давайте послушаем песню «Туман».

0: Да, друзья мои, это был колхозный панк. Вот так я вспомнил. Крутая все-таки группа была, да, Сектор Газа. Ай, красавцы.
1: Бин-радио. Первое в Казани.
0: Ну что, продолжается панк-рок, друзья. Панки-хой, как говорится. Ну что, готовы? Танцуем!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Вот, кстати, лично я с роком, вообще с любым видом рока познакомился как раз-таки через группу Король и Шут, ну и, конечно же, группу Ария. Вот у меня, вот, собственно говоря, все эти песни остались глубоко-глубоко в сердечке. Ну ладно, друзья мои, хватит воспоминаний, ностальгии, мы продолжаем жить настоящим. Лето продолжается на Бим Радио. Итак, твоя милашка написала вместо Атоса, можно Мурат Насырова, «Я это ты». Ты это я. И я скажу, что без проблем, конечно же, поставим. Слушайте, а я вот тут смотрю, у нас уже, в принципе-то, все заполнилось на этот час, да, так что следующие ваши песни, они будут в будущем часе, так что не удивляйтесь, если вы не услышите их до 10. Очередь, друзья мои, ну а что вы хотели? Это не СССР, конечно же, но такой дефицитный ресурс, как время на Бим-радио, оно дорогого стоит. Представляете, вот все по вашим желаниям делаем. Так, ну давайте следующие приветы. Ох, их сколько! Ну-ка. Ленар, привет, привет всем. Напомнил мне песни Фуртада про наш старый дружный коллектив магазина Adidas в Меге. Готов 2007-2009. Передаю им всем привет, пишет Игорь, кто меня помнит. И хотелось бы послушать еще одну нашу старую добрую песню тех времен. Это Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Заранее огромное спасибо, Игорь. Конечно, все, я, кстати, ее тоже нашел. Она где-то через 3 песни примерно должна быть. Так что все в порядке, живой очереди. Слушайте, так интересно звучит, да? Все в порядке, как будто одно, да, а все в порядке, живой очереди, совершенно другое значение. Ну так, это мои замечания как ведущего, такие заметочки. Так, продолжаем. Ну-ка. Эли пишет. Ну-ка. Добрый вечер, Ленарчик. Ой, как приятно. Передай, пожалуйста, привет моим любимым мужчинам Тимуру и Артему, а также болталке, если можно, песню «Верю в лучшее, весна 305». Кстати, представляете, Эли, я нашел эту песню, ничего себе, вот она уже тоже наготове. Кстати, она либо в конце этого часа прозвучит, либо в начале следующего. Ну, как-то вот что-то между этим. Так, ну-ка. Добрый вечер, Ленарчик. Передай, пожалуйста, привет Риналю. Доброго вечера и теплой ночи. Желательно под раскаты грома и шум дождя. И поставь, пожалуйста, что-нибудь для медляка. Вот я... Давай все-таки это скажу. Кто написал? Нет, давай, не буду все-таки говорить. Некая девушка, чье имя начинается на И, на Р заканчивается. Пусть это останется тайной. Хотя, какая же тут тайна? Угу. Все хорошо. Кстати, вчера, ну, получается, сегодня ночью ехал где-то в часа 2-3 ночи. Такая погода шикарная была, такой дождь был шикарный, просто потрясающий, великолепный. А какие раскаты грома, какие красивые картинки, узоры рисовала стихия на небе, друзья мои, это вообще было нечто. Я такой подумал, да, все-таки я не зря не сплю в 3 часа ночи, есть в этом какой-то плюс. Так, ну-ка дальше. Да, Гульнара пишет. Ленар, салям. Вот у меня тут чуть зависло. Ну, как бы все нормально, ничего страшного. Перегрузим, как говорится. Но для этого, я так понимаю, что нужно время, да? Угу. Да, похоже, время небольшое нужно. Ну ладно, я пока, друзья, буду перегружать. Вообще, Гульнара, рад вас видеть, как всегда, в списке вот, список ваших, точнее, ваши сообщения в списке наших сообщений. Ваши сообщения в списке наших сообщений. Да, все-таки под ночь уже голова немножко тяжеловато работает, особенно если ложишься после 3 часов ночи. Есть же такое? Да, друзья мои, мне 35, уже почти 36, да, все-таки это дает о себе знать. Все, перезагружать все я буду. Давайте прямо сейчас мы послушаем Амирчика «Розовый вечер». Ну и, конечно же, небольшое тоже объявление, друзья мои, оставляйте обязательно отзывы в Яндекс.Картах и в 2GIS про нас, про любимое радио. Будем вам очень-очень рады вашим вот сообщениям. Все-таки, знаете, хочется кричать о том, какие мы классные, клевые, потрясающие на всю Казань. Если вы нам в этом поможете, мы вам будем очень благодарны.
0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Ну, а всех наших именинников мы, конечно же, поздравляем с этим замечательным праздником. С днем рождения вас! Будьте счастливы, мы вас любим!

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: А теперь очень-очень грустный факт. Друзья мои, представляете, прошла половина лета, господи, никогда не успеваешь насладиться им как следует. Все-таки, ну, на мой взгляд, в Казани лето очень-очень короткое. Ну ладно, друзья, как говорится, что имеем, то имеем. И, конечно же, давайте попытаемся выжить максимум. Вот и начнем с программы «Привет-приветов». И летнее настроение как раз-таки мы вот попробуем воссоздать для вас. Да, ну как бы создать, просто научиться еще больше наслаждаться летом. Так, ну-ка. Так, я вот читаю. Добрый вечер, Ленар. А, это я читал, кстати. Так, еще мне немножко здесь загрузилось. Точнее, не загрузилось. Так, ну давайте сейчас вот буквально минуточку. Давайте вот трек послушаем один, да? И я вернусь, чтобы дочитать все приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А мне хочется спеть. Мы это вы, а вы это мы. И никого не надо нам. Вот такие у нас очень хорошие, приятные взаимоотношения с вами, наши любимые слушатели. Ну что же, да, мы подходим к сладенькому, это финальные наши приветики. Ну что, Гульнара написала. Гульнара, рад видеть ваше сообщение, прям очень-очень-очень рад. Видела еще, кстати, предыдущее сообщение, вы, по-моему, днем писали, что... вчера, по-моему, писали, что плюс 36 на кварталах. Ничего себе, я в шоке, конечно. Ну ладно, передаю ваше сообщение, Гульнара. Говорю, очень-очень рад вашему сообщению. Итак, мне даже очки в студию упали. Гульнара, салям. Давненько я вечерочком не писала, и ты сегодня в эфире. Круто! Самый первый привет, конечно же, болталки. Неделю я не могла писать, дела были семейные. Спасибо большое вам, болталка, за поддержку и за теплые слова. Вы всегда с теплотой и любовью в переписке со всеми. Как же здорово, что есть болталка. Пошел в чат, пообщался и хорошо на душе. Ой, Гульнара, вот ваши сообщения читаешь, действительно, такая доброта чувствуется прям. И самому становится хорошо на душе. Это здорово, конечно, это у нас очень взаимно. Да, друзья мои, есть такая, знаете, очень крутой чат, называется Бим-болталка. В общем, там мы, наши слушатели, вот ведущие в том числе, мы часто общаемся на самые-самые разные темы. Иногда просто там даже не по делу, иногда просто по каким-то серьезным вопросам. Так что обязательно в Максе подписывайтесь, это будет прям здорово. Знаете, если у вас есть свободное время, там как раз-таки можете покоротать. Ну ладно, мы идем дальше. Ну-ка, Светлана пишет. Здравствуйте, Ленар. Передаю привет моему мужу Андрею, дочке Машеньке и друзьям Ане, Антону и Мише. Люблю их сильно. Поставьте, пожалуйста, Юрия Антонова. Все, хорошо. А, не Миша, Миюш, простите, пожалуйста. Миюша, ух ты. Здорово. Я думал, кстати, Мия, это имя, наверное, только у самых младших поколений. Видите, оказывается, тоже есть кто постарше, да? И с именем Мия. Здорово. Так что, друзья, Аня, Антон, Миюша, вот в этот момент крепко, я не знаю, если она рядом, обнимаем Светлану. Если она нет, то ментально, морально обнимаем Светлану. Так, ну и дальше давайте. Вячеслав пишет. Ленар, приветствую. Там будет привет для меня от милашки и ответ от меня. Передай, что я безумно рад, что мы познакомились благодаря Бим-болталке и увиделись сегодня. Прошу песню Ираклия «Сделай шаг». А, Вячеслав, такой, так скажем, название песни, да, с таким контекстом, значением, все с вами понятно. Вот видите, друзья, между прочим, Бим-болталка помогает соединять сердца. Я надеюсь, что у вас, Вячеслав, все будет хорошо. Да, с нашей слушательницей Милашкой. Вот, чтобы было все прекрасно у вас. Чтобы вели мы вашу свадьбу. Вот так. Ну и Ксения, конечно же. Ксения, здравствуйте. Я не забыл про ваш привет. Он оказался вот как раз-таки одним из заключительных. Вот я его, собственно говоря, и оставил, знаете, как на сладкое. Как вот десерт. Я не знаю, как тирамису. Да, я не знаю, как торт Наполеон. В общем, это вот все про вас и вот про ваши сообщения. Поэтому давайте прямо сейчас я его и прочитаю. Доброго вечера, любимое радио, любимые ведущие. Нет, не любимые ведущие, любимый ведущий. О, как приятно. Желаю приятного эфира. Спасибо большое, Ксения. Большой привет, Бим-болталки. Ребята, вы замечательные. Спасибо Расиму за гостеприимство и приятную встречу. Денис, Елена, Наталья, спасибо за компанию. А поставьте, пожалуйста, Михаила Круга и Вику Цыганову. Приходите к нам, приходите в мой дом. Я уже, знаете, так на автомате. Приходите к нам в гости. Все здорово, конечно. Все, кстати, уже все заряжено. Друзья мои, вот время 22 часа и почти 2 минуты. И на этой, вот знаете, в это приятное время, да, я хотел бы вам прямо сейчас пожелать доброй ночи. Мы вот славно с вами провели эти 2 с лишним часа. Я всех очень рад был прочувствовать вот ваши вибрации со всей Казани. Я чувствовал, что вы нас слышите, что вы рядом. Всем вам добра, всем вам благ, чтобы все у вас было хорошо. Завтра заключительный рабочий день недели. Ну, наверное, не для всех, но для меня точно не заключительный. Но вот я надеюсь, что для вас один из последних дней недели. Еще немножко, еще чуть-чуть, и выходные рядом. А там еще обязательно услышимся. Доброй ночи. И, конечно же, всем шикарных снов. Пока-пока. Это был Ленар Сиразов.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Бин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2 930 800.

Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: остаться.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Лето на любимой волне.
1: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.